0: Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
1: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
0: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
2: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марка Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
3: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
4: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
3: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
3: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
6: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
3: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифосат Антропик, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея
8: стадии ограничения, маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
0: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг мифа резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
9: Узнал о войне. Алексей Рыбников. Композитор, народный артист России.
10: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказов было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но Волга была полна осетров. Осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
9: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит Государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
9: Другим наука на Бизнес FM.
0: Послушайте Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
12: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премий и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный и в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
13: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендеры. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентные, профессиональные.
12: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
14: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
12: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
15: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
12: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
16: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
17: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% из байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает. Как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
16: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
18: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках, в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
16: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы, не бояться выскакивающих из-за угла курьеров? По-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, считает регулятор. В апреле объем наличных средств обращения граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в ЦБ, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. А по мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
19: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
0: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI – $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
1: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
21: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
1: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
22: У нас по значению нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан. Некоторые приезжают даже из других городов. И вот это длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой, такой самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-х, 12-х классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
23: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и Германия считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышно советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
0: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
2: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте

0: запретить весь сайт, не указав конкретную информацию, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
1: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой. Хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Ну, это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
1: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, — отметил Стармер, — не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», — говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрот налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагасские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки. И это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
4: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту

0: 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой, за любые деньги сделают то же самое. В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Бизнес ФМ администратор одной из гостиниц Ивангорода.
4: Ажиотаж есть. В основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
5: Это ежегодная история?
4: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
3: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47 News.ru Андрей Карлов.
6: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим освобожден. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, западных районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
3: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Брент завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
7: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающая. Индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупки валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза прогнозы Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Армузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Армузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России, не только, судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
1: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовской области еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максе. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчелиев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
10: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
3: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
11: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
3: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
12: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая – это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
3: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в регулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
13: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
14: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
13: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
13: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
16: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
13: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифосат Антропик, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея
18: стадии ограничения, маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
3: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг мифа резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
1: Узнал о войне. Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
19: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, при Балтике, он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию, но бабушка сказала, нет, только домой в Ленинград, и они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
1: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
20: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
21: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
20: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики посчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
23: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
0: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, инженерия, подрядные все эти работы, управление, стройка. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
23: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
2: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
23: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
4: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
23: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
5: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
6: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк, ставит батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
5: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
5: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И два года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования плода нервной трубки.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американская WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
10: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
11: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
10: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
12: У нас по наличии нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой, такой самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 12-х классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала ей свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
10: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
3: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
13: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
15: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так

0: суд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
1: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
3: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
4: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, миграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрастающих налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чаговские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
3: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
5: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фаража выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
3: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону. Правильно?

0: Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место. Но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу. Какие у них веские причины для перехода в текущих реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
1: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование у стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Бизнес ФМ администратор одной из гостиниц Ивангорода.
3: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
4: Это ежегодная история?
3: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
2: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
5: Сам Ивангород, на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом, уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, в запад, районах, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
2: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Баннер поздравления к 9 мая с изображением орангутана Бату убрали в Новосибирске. Креативом новосибирского зоопарка заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку этой ситуации. После шумихи в социальных сетях по поводу изображения обезьяны на баннере ко Дню Победы, зоопарк заявил, что просто хотел напомнить о животных, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. Он выпустил баннеры поздравления с несколькими животными, которые живут в зоопарке. Орангутан Бату там появился, потому что это местная знаменитость, как манул Тимофей и панда Катюша в Москве. Вообще шумиха раздута в телеграм-каналах. В Новосибирске по этому поводу все было тихо, рассказывает ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС Андрей Баев.
6: Шумиху поднял, я в Мэше увидел. У нас здесь по этому поводу тишина на самом деле. То есть я бы не сказал, как там пишут, что там какие-то возмущения большие. Не знаю, может есть, но, наверное, кому-то не понравился Батуль. Ну да, наверное, это где-то не очень вяжется, да, День Победы с обезьяной. Но так вот, чтобы у нас какие-то тут по поводу этого волнения были, мы вот не заметили в своей редакции. Мы это увидели вот на площадках федеральных и посмеялись, что ну да, Новосибирск, как всегда, отличился. Когда что-то возбуждает людей, то редакционный телефон, по нему и дозваниваются в том числе и радиослушатели, и телезрители. И что-то говорят. Мы с серии не согласны с этим, а это что такое и так далее. Вот нам за сегодня ни одного звонка по поводу этого баннера не поступало. За это я могу отвечать.
7: А вот этот вот орангутан, он, в городе, скажем так, он звезда зоопарка Бату?
6: Ну, один из очень общительный и, умное же животное по факту-то. Тут ситуация двоякая. Я вот, допустим, пиар-специалист по образованию. С точки зрения зоопарка, почему нет? Это известный представитель нашего новосибирского зоопарка. Животные поздравляют. А если это серия баннеров, разные животные поздравляют. Ничего в этом такого не вижу, но и могу предположить абсолютно верно, что есть наверняка люди, которые не очень хотят видеть на поздравлении с Днем Победы обезьяну. То есть это необычно точно, странно точно, но насколько это из серии там повестки сегодняшнего дня, не знаю.
7: Видели то, что прокуратура занялась этим делом?
6: Я не думаю, что там что-то возбудят. Задумка зоопарка, какой бы она ни была, она была благой. Это факт. Тут не идет речи о том, что кто-то что-то там хотел кого-то там обидеть, задеть. Просто это узнаваемое животное новосибирского зоопарка. Что у нас вот вышел фильм сейчас художественный, прекрасный фильм про гиппопотама Ленинградского зоопарка. Суперфильм. Ну там тоже давайте находить гиппопотам, герой войны и так далее. Тоже можно развить много всего. Потратили миллионы долларов на фильм и так далее. Судите, если по моему сегодняшнему рабочему дню, несмотря на повестку 9 мая, к нам обращений таких вот не было. Недовольных, так скажем. Ямами, да. Разрытиями, да. Обезьяны нет.
2: Андрей Баев, ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС. В зоопарке отметили, что не предполагали такой негативной реакции на Бату и не хотели никого задеть. Работники зоопарка, которые ежедневно работают с животными, заботятся о них и воспринимают своих подопечных иначе. Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном, говорится в сообщении в соцсетях зоопарка. Там подчеркнули, многие животные тоже стали жертвами войны, зоопарк хотел об этом напомнить. С Бату связана еще одна скандальная история. В 22-м году зоопарк выбирал символ новогодней столицы России. За это звание боролись местный манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. А новосибирцы, как заявлено, большинством голосов выбрали Бату. Это потом переросло в обвинение в фальсификации результатов, и итоги выборов пришлось отменить. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
8: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии, только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai. Но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максе. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с 1 в неделю до начала конфликта до 1 в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
11: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов Штатов, с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
2: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
12: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
2: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня, а российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
13: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не включая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
14: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
15: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
14: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент — это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
14: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
17: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
14: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
18: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение и отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации И, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу, я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
18: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг мифа резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
18: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
24: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный и в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
0: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные сети работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентные, профессиональные.
24: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
3: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
24: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
4: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, в социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
24: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
18: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
5: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
6: Тех компаний, в которой я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% из байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает. Как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
5: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
5: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров? По-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект Hirify Me – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. Hirify агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагает платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
23: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как лучший приключенческий фильм. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжают. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
2: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 1945 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
2: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
11: У нас по нашей нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Тишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Тишинева у памятника Штефана Шалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: Было возложение цветов, там в разных мемориалах присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема S-Bahn, это как вот в России метро, они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий S-Bahn'а. И наша редакция тоже мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. По сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
18: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
13: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
14: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет с такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
13: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
15: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле.

0: просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Либористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
2: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
3: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задра налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
2: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
2: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам.

0: на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Между делом с Кирой Альтман.
1: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
2: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко над линией горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Business FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
5: Ажиотаж есть. В основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
6: Это ежегодная история?
5: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
4: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
7: Сам Ивангород, иностранцам сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим освобожден. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва, поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшее. Насколько нам известно, в этом году особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, западных районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
4: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
8: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающая. Индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе 101 доллара за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появились появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Армузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Армузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. «Сису», по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. «Сису» как психологический потенциал силы был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что «сису» помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие «сису» включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». «Сису» становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
0: Другим наука на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
0: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале «Максим». Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
12: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в год Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
4: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
13: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
4: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами. дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
14: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая – это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь, я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
4: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в регулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
15: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист ТЭ инвестиций Софья Донец.
16: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
15: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
17: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
15: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
18: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
15: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифосат Антропик, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение и отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов, одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, который недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации и, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама эти ограничения маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
4: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: Вопреки прогнозам.
10: 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277-й попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей.
3: Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инкомнедвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ЦНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
21: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему? Рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
22: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть вот например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
21: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
1: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
21: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
2: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
21: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в области труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина, подробнее.
6: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
19: тех компаний, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
6: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
5: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
6: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Британские ученые доказали. Использование мобильных телефонов перед сном ведет к неожиданным заболеваниям, обнаружили ученые. Давно известно, что долгие вечерние копания в смартфонах ухудшают качество сна, ведут к проблемам с засыпанием и болезням глаз. Новое исследование показало, что использование смартфонов в темное время суток в полтора раза повышает риск возникновения рака щитовидной железы. Чтобы сделать такой вывод, специалисты 13 лет наблюдали за полумиллионом человек, оценивая, сколько времени люди проводят в телефонах и в какое время суток это происходит. Причем негативным эффектом в большей степени оказались подвержены женщины. Также выяснилось, что вечерняя смартфон-зависимость часто становится причиной ночных перееданий. Ученые настаивают, чтобы минимизировать риски, стоит отказаться от использования телефонов хотя бы за полтора часа до сна. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как лучший приключенческий фильм. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
9: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
9: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
13: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Тишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Тишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан. Некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Чечневе. В Чечневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала ей свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
9: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
23: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема S-Bahn, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и тех, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий S-Bahn. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России, флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие Бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
8: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
14: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
16: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем оруэллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет с такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
14: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
17: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой. Хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например,

0: Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
1: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
2: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранные налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагасские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
1: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
3: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
1: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Проштрафились. Весной 2010 года в Мексиканском заливе, недалеко от побережья штата Луизиана, на нефтяной платформе произошел взрыв. Погибло 13 человек, и случилась крупнейшая на тот момент экологическая катастрофа в этом регионе. Из поврежденных скважин менее чем за полгода вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно растянулось на 75 тысяч квадратных километров. Это примерно 20-я часть всего Мексиканского залива. По законам США, ответственность за подобные происшествия лежит на владельце лицензии на добычу. Им оказалось компания BP, которую суд приговорил к выплате рекордного штрафа 20 миллиардов $800 миллионов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это.

0: И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнева.
1: Если говорить про мыс Дежнева, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы, когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
0: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
1: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитываешь на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Business FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
5: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
6: Это ежегодная история?
5: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
4: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
7: Сам Ивангород, на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, запад, районах, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
4: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
8: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе 101 доллара за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк-ньюс.
9: В июне 1999 года газеты американского Денвера вышли с сенсационными заголовками. «Великая китайская стена обречена. Пекин жаждет мировой торговли». В статьях говорилось, что Китай решил снести грандиозный памятник древности ради появления на его месте скоростного шоссе. И заявки на проведение работ по строительству автомагистрали уже принимаются, причем в основном от американских предпринимателей. Невероятную новость подхватили европейские издания, раскапывая все новые подробности. Например, комментарии неких китайских чиновников, которые рассказывали, как Китай ждет иностранных инвестиций. Или репортаж из американской военной части, уже готовой выдвинуться в Китай, чтобы помочь снести Великую Стену. Сами китайцы этих публикаций не читали, а потому так и не узнали, как они чуть не лишились своего исторического наследия.
3: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги. С дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообщества. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале «Максим». Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран против портов, которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели ИИ чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business.fm. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
12: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
4: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
13: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
4: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
14: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марка Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключал каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и на самом деле на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
4: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
15: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
16: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегаз доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
15: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
15: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
18: расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
15: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифосат Антропик, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на ИИшки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
4: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 2004 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес-ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес-ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Бизнес ФМ.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
0: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
1: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
0: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
6: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
0: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
5: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, в социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
0: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина, подробнее.
7: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивают по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
8: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% из байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
7: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
23: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозников в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только те, тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров, и наказывать рублем.
7: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы, не бояться выскакивающих из-за угла курьеров? По-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро. Валюты на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: SaaS-покалипсис – новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившиеся деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
20: Сумма технологий на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжают стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничное мероприятие по случаю годовщины Великой Победы проходит в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
11: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: День Победы празднуют 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
11: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
13: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Тишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Тишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Тишиневе. В Тишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000, несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 12-х классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала ей свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
11: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышно советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
10: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
16: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов» и партнеры Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
15: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретную информацию, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
16: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
17: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешние наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
16: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых

0: Это правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Старомира – вопрос времени. Евгений Перельчук подробнее.
1: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
2: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрот налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
1: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
3: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
1: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Лиз Трасс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Децибел. 0,1 бела. Единица, названа в честь Александра Бела, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
5: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
6: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это это, наверное, стало

0: просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
1: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
0: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Business FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
5: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
6: Это ежегодная история?
5: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
4: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
7: Сам Ивангород, на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом, уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, с запада, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
4: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Баннер поздравления к 9 мая с изображением орангутана Бату убрали в Новосибирске. К Креативом новосибирского зоопарка заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку этой ситуации. После шумихи в социальных сетях по поводу изображения обезьяны на баннере ко Дню Победы зоопарк заявил, что просто хотел напомнить о животных, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. Он выпустил баннеры поздравления с несколькими животными, которые живут в зоопарке. Орангутан Бату там появился, потому что это местная знаменитость, как Манул, Тимофей и панда Катюша в Москве. Вообще шумиха раздута в телеграм-каналах. В Новосибирске по этому поводу все было тихо, рассказывает ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС Андрей Баев.
8: Шумиху поднял, я в Мэше увидел. У нас здесь по этому поводу тишина на самом деле. То есть я бы не сказал, как там пишут, что там какие-то возмущения большие. Не знаю, может есть, но, наверное, кому-то не понравился Батуль. Ну да, наверное, это где-то не очень вяжется, да, День Победы с обезьяной. Но так вот, чтобы у нас какие-то тут по поводу этого волнения были, мы вот не заметили в своей редакции. Мы это увидели вот на площадках федеральных и посмеялись, что ну да, Новосибирск всегда отличился. Когда что-то возбуждает людей, то редакционный телефон по нему и дозваниваются, в том числе и радиослушатели, и телезрители. И что-то говорят. Мы с серии не согласны с этим, а это что такое и так далее. Вот нам за сегодня ни одного звонка по поводу этого баннера не поступало. За это я могу отвечать.
9: А вот этот вот орангутанг, он, в городе, скажем так, он звезда зоопарка Бату?
8: Один из очень общительный и, умное же животное по факту-то. Тут ситуация двоякая. Я вот, допустим, пиар-специалист по образованию. С точки зрения зоопарка, почему нет? Это известный представитель нашего новосибирского зоопарка. Животные поздравляют. А если это серия баннеров, разные животные поздравляют. Ничего в этом такого не вижу, но и могу предположить абсолютно верно, что есть наверняка люди, которые не очень хотят видеть на поздравлении с Днем Победы обезьяну. То есть это необычно точно, странно точно, но насколько это из серии там повестки сегодняшнего дня, не знаю.
9: Видели то, что прокуратура занялась этим делом?
8: Я не думаю, что там что-то возбудят. Задумка зоопарка, какой бы она ни была, она была благой. Это факт. Тут не идет речи о том, что кто-то что-то там хотел кого-то там обидеть, задеть. Просто это узнаваемое животное новосибирского зоопарка. Что у нас? Вот вышел фильм сейчас художественный. Прекрасный фильм про гиппопотама Ленинградского зоопарка. Суперфильм. Ну там тоже давайте находить гиппопотам, герой войны и так далее. Тоже можно развить много всего. Потратили миллионы долларов на фильм и так далее. Судите, если по моему сегодняшнему рабочему дню, несмотря на повестку 9 мая, к нам обращений таких не было. Недовольных, так скажем. Ямами, да. Разрытиями, да. Обезьяны нет.
4: Андрей Баев, ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС. В зоопарке отметили, что не предполагали такой негативной реакции на Бату и не хотели никого задеть. Работники зоопарка, которые ежедневно работают с животными, заботятся о них и воспринимают своих подопечных иначе. Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном, говорится в сообщении в соцсетях зоопарка. Там подчеркнули, многие животные тоже стали жертвами войны, зоопарк хотел об этом напомнить. С Бату связана еще одна скандальная история. В 22-м году зоопарк выбирал символ новогодней столицы России. За это звание боролись местный Манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. А новосибирцы, как заявлено, большинством голосов выбрали Бату. Это потом переросло в обвинение в фальсификации результатов, и итоги выборов пришлось отменить. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось, все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций, операции в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам 200 миллиардов и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы, так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Армузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Армузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максим. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран против портов, которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с 1 в неделю до начала конфликта до 1 в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
12: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
4: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
13: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
4: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
14: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, пути, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключал каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и на самом деле на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
4: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
15: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
16: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
15: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
15: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
18: расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
15: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
4: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации и, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама эти ограничения маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
4: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Play. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Карьера». С Ольгой Дементьевой.
20: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины, с одной стороны, и как удерживать лучших сотрудников команды, с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
3: Карьера на Бизнес FM.
4: Послушайте Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
0: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в Финэкспертизе. Это с учетом премий и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве, порядка 8,5%. Почему, рассказал основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
21: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентные, профессиональные.
0: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрви», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
22: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК, причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
0: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
1: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
0: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина, подробнее.
5: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
6: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% из байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает. Как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
5: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
23: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка резко убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров, и наказывать рублем.
5: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешней 50% до 25% для решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI – $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туману» досталась награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как лучший приключенческий фильм. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжают стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
2: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
8: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, будет военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
2: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
9: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан. Некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой, такой самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10 11-12 классах, они танцуют красиво, да, под песни о победе. И вчера же молодежная организация организовала ей свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро, они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечера. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие беспилотного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. По сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
4: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
12: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
13: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет с такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
12: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
14: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
12: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перельчук подробнее.
16: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, — отметил Стармер, — не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», — говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
17: Разгромные

0: отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
1: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки. И это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
2: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фаража выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
1: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Лиз Трасс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную 10-ричную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и 1000 человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследователи и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен большинством моих знакомых, в Профессиональные использующих чат-боты перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытная картина.

0: картины дает чистый рейтинг галлюцинации, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказал Business FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
4: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
5: Это ежегодная история?
4: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
3: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
6: Сам Ивангород, иностранцам сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, западных районах, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
3: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Брент завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила, но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей, хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы, так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 800 000 000, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 180 000 000 рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%, и вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56, 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Между делом с Кирой Альтман.
8: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
9: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
8: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
9: Вот один из последних разов, мы когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
8: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Культ на личности. Лица на банкнотах.
10: С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
1: Культ на личности. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 8.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Красная площадь столицы практически готова к началу торжественного марша. Парад в Москве в честь Дня Победы стартует сегодня в 10 утра. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал сегодня в восточной точке России. Первые шествия прошли в Южно-Сахалинске. Кроме того, парады состоялись и в других городах на востоке страны, в том числе в Новосибирске, Владивостоке, Кемерове, Улан-Удэ и Тюмени. А военнослужащим Вооруженных сил России поздравили ветеранов и соотечественников с Днем Победы из Северска в ДНР. Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу. Ограничения там вводились сегодня утром в рамках обеспечения безопасности. Сейчас их сняли. Между тем, в Белгородской области ранение получил боец «Орлана» в результате атаки дрона в ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мирный житель пострадал при атаке дрона в ВСУ и в селе Борщево-Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Напомню, с 9 по 11 мая действует трехдневное перемирие в честь Дня Победы. Минобороны России предупреждало, что в случае попыток сорвать праздник в Москве нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. По состоянию на 8 мая зарегистрировано 6 подтвержденных, 2 вероятных случая заражения хантавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Все 6 случаев определили как штамм Андес, добавили в организации. 2 новых предполагаемых заражения зарегистрировали в Испании и на отдаленном острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Напомню, ранее погибли 3 из зараженных этим вирусом. 4 пациентов остаются госпитализированными в Южной Африке, Нидерландах и Швейцарии. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере, который шел из Аргентины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Всех с праздником. Россия отмечает сегодня День Победы. Ровно через час на Красной площади в столице начнется парад. Его гостями будут несколько иностранных лидеров. В восточных регионах страны празднование уже идет. Между тем, Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа, согласился на нее и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. При этом вчера Владимир Путин назвал терактом атаку на центр аэронавигации в Ростове, после которой работу пришлось приостановить 13 аэропортам. Дефицит российского бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП. Такие данные привел Минфин. Расходы превысили доходы почти на 6 триллионов. Это вдвое больше, чем было годом ранее. Чем вызвана эта динамика и какими могут быть последствия? Эти и другие темы в нашем эфире. Дальний Восток и Сибирь России вовсю празднуют 9 мая. Военные парады прошли в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области, в Южно-Сахалинске, Якутске. Акция «Бессмертный полк» во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, проходит в очном формате. «Бессмертный полк» также прошел в Пекине, Шанхае, Ашхабаде, в Алма-Ате. Состоялась аналогичная акция в Казахстане, она называется «Поклонимся героям». А в Ереване к вечному огню руководство армии возложила венки. Премьер-министр Никол Пашинян на мероприятии не присутствовал, поскольку, как сообщают, находится в отпуске и участвует в предвыборной кампании в рамках намеченных на 7 июня парламентских выборах. На Красной площади через час пройдет традиционный праздничный парад. В 9:45 начнется церемония официальной встречи иностранных гостей в Кремле. После этого лидеры стран отправятся на Красную площадь.
1: Подробности.
11: Парад Победы пройдет в этом году без военной техники и без участия воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Это связано с оперативной обстановкой. Основная часть торжественного шествия сохранится. Перед парадом президент России выступит с речью, которую, как заявили в Кремле, ждут во всем мире. Затем министр обороны поприветствует военных, которые пройдут по площади. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих. В ней примут участие подразделения различных видов и родов войск, в том числе если участники специальной военной операции. Планируется авиационная часть. Погода позволяет. Над Красной площадью пройдут самолеты пилотажных групп. В финале летчики штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Как только торжественная часть завершится, Владимир Путин вместе с зарубежными гостями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Александровский сад в это время будет полностью закрыт. Затем уже в Кремле состоится торжественный прием для глав иностранных государств и почетных гостей. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Также в Москве находятся президенты Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии и Лаоса, верховный лидер Малайзии, делегация Республики Сербской.
12: На Красной площади в Москве уже через час начнется парад. Трансляция будет показана в московском метро, в трамваях, автобусах, электробусах российской столицы, сообщил столичный Дептранс. В городе запланированы концерты, выставки, спектакли, посвященные Дню Победы. Основные события развернутся на площадках фестиваля «Московская весна». Там будут также работать военно-полевые кухни. На ВДНХ можно пройти звуковой маршрут длиной в 81 год. На нем звучат стихи, радиоперехваты, цитаты из дневников и писем участников Великой Отечественной войны. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Но Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
13: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом, инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
12: Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая. Однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент России на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
14: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
12: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИД России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня, российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомним, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективу перемирия оценивает политолог-американист Малик Дудаков.
15: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь, я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
12: Политолог-американист Малик Дудаков, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако заметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, застопрились и допустил, что США могут выйти из переговоров. Другим темам. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило 5,9 триллиона рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Здорожный.
16: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
17: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегаз доходы остались почти на 40% пока за январь-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
16: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
16: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
19: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
16: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Погода в Москве.
12: Сейчас в столице плюс 11 градусов, пасмурно, осадков, впрочем, не обещают сегодня синоптики. Давление повышено 754 миллиметра, а ветер северо-восточный 4 метра в секунду. На 10 утра, когда начнется парад в Москве, обещают повышение температуры до плюс 12, во второй половине дня будет до плюс 13, завтра в Москве дождь и плюс 14 днем. Столица 9.15.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. кино.
11: В прокат выходит мистический триллер «Шуралея 18+», режиссерский дебют Алины Насибулиной, актрисы мастерской Брусникина. Актерский состав звездный: сама Насибулина, Максим Матвеев, Рузиль Миникаев, Сергей Гилев, Хаски. Главная героиня – молодая татарская поэтесса Айша. Девушка собирается замуж за успешного ученого, его играет Матвеев. Будущее кажется счастливым и предсказуемым, пока Айша не узнает о пропаже брата. Она вынуждена поехать в родную татарскую деревню искать его. Там предстоят встреча с коварным лесным духом Шуралея из фольклора и поиск ответов на сложные вопросы. Перед премьерой фильма «Шурале» мы поговорили с Максимом Матвеевым.
20: Что меня мотивировало, это, конечно, искренность этой истории. В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве. Плюс мне нравится совмещение потенциального мистицизма этой истории. Она основана так или иначе на мифе. Но Алина очень классно это трансформирует в нашу реальность. Все люди, которые попадают в эту историю, жители нынешнего времени. И мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это вызывает очень такое животное ощущение страха подчас. Вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. И мне кажется, что это заложено во всех нас. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж именно своей какой-то трагичностью и возможностью поговорить с зрителем на те темы, в которых мы все так или иначе варимся. Он очень человек индустриальный, планирующий свою жизнь. Он попадает в мистическую историю, с которой он совершенно не понимает, как обходиться. Я его для себя определил. Он человек не к месту. У него невеста, которую он выбрал как-то умозрительно, исходя из каких-то своих предпочтений, но она ему не принадлежит. Ее жизнь для него не близка. Ее влечет туда природа, он не понимает почему. Он пытается принять это, но несмотря на всю способность обосноваться в этой жизни, он оказывается здесь самым слабым персонажем. И мне кажется, что в контексте нашего времени таких персонажей мы встречаем очень много, и я отчасти такой же, мы все. Он не понимает, придумал он себе любовь к этой девушке или не придумал. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, природы человека, мы можем ее контролировать или нет.
11: Это был Максим Матвеев, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме «Шурале», уже в кинотеатрах. Из кино к 9 мая выделяется фильм «Отец» 16+, от режиссера-дебютанта Павла Иванова. Картина взяла приз зрительских симпатий на прошедшем ММКФ. По сюжету опытный сибирский охотник узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Мужчина уходит на фронт, надеется найти Семена. Но вместо отправки на передовую у главного героя назначают старшиной группы молодых снайперов. Много параллелей с картиной «Отец солдата». Второй очевидный референс – «А зори здесь тихие». Расчет на ностальгию, говорит кинокритик Сергей Сычев. Вот как он описывает главного героя фильма «Отец».
21: Он суперснайпер, суперстратег, суперпедагог, немножко супергерой. Такой немножко Лиам Нисон, который попал на фронт, и командиры, и подчиненные, все в совершенном шоке от того, какие у него умения. Идея такой суперспособности героя, скорее из американского кино, нашему кино она не очень свойственна. Такой микс, который призван и возрастную аудиторию, и молодежную, привыкшую к американским фильмам, объединить, чтобы каждому было интересно. Сильная сторона – это, конечно, вот эта попытка эксперимента. Очень много одинаковых фильмов о войне, которые друг от друга мало чем отличаются. И всегда радостно видеть, что какой-то человек пытается каким-то новым языком заговорить об этом. Вот. Что касается недостатков, стремясь сделать фильм динамичным, укладывающимся в рамки одного сеанса двухчасового, создатели, конечно, должны были выбрать ответы на многие вопросы, которые могут появиться у зрителя, в том числе про прошлое, возникновение его способностей. Мы хотели бы, наверное, чуть больше узнать про сына главного героя. Мы не получаем ответы на эти вопросы, потому что создатели фильма делали не сериал, даже не трехчасовую сагу, а хотели сделать такой бодрый экшен.
11: Это был кинокритик Сергей Сычев и его впечатления от нового фильма «Отец» уже в прокате.
1: Выставки.
11: Если будете на ВДНХ, загляните на только что открывшуюся выставку «Иномарка» в павильоне Музея транспорта Москвы. Проект посвящен российским авторынкам 90-х. Это попытка взглянуть на тот период, но не через ностальгию, а как на момент, во многом сформировавший наше отношение к автомобилю и опыту владения им сегодня, рассказывает директор Музея транспорта Оксана Бондаренко.
0: Иномарка в 90-х, это же был как кусок золота среди горожан. На авторынках формировались новые навыки, язык, представления о качестве, выборе и успехе. Тут посетителя по выставке начинается с входной инсталляции. «Сектор приз» называется она, где иномарка предстает как объект мечты и символ желаемой жизни. Центральный автомобиль в этой инсталляции – BMW 7 серии, Е32, легендарная Бэха и один из символов статуса 90-х. В этой инсталляции точно так же принимают участие работы современных художников Романа Мокрова, Егора Гивы, Андрея Соло, что нам всегда очень приятно соединять в наших проектах искусство в чистом виде, искусство автомобиля как технологической единицы. Далее маршрут выстраивается глазами покупателя. Наш посетитель попадает в зону «Не бита, не крашена», посвященную выбору автомобиля на авторынке. Затем он проходит через «Риск без контракта», где раскрывается путь машины в Россию и практика перегонов. И оказывается в зоне выставки «Торг уместен», который рассказывает о покупке, обслуживании и формировании сопутствующей инфраструктуры. Финальная часть выставки «Долго и счастливо» посвящена жизни иномарок 90-х в наши дни. Все экспонаты, которые стоят на выставке, на ходу. И это те самые перегнанные из Европы, Японии и служившие ни одному хозяину, передававшиеся из рук в руки. Можно увидеть Audi 100, одну из самых массовых европейских моделей на тот момент, Toyota Sprinter, Volkswagen Golf Country с внедорожным характером. Toyota Celica Camry, кстати, первый мой автомобиль, который в свое время начала водить. Такой автомобиль принимал участие в съемках фильма про перегон авто «Риск без контракта». Honda City интересный автомобиль, микролитражный, предназначен для узких японских улиц, но у нас, пользовавшийся огромным спросом в силу своей доступности по цене и надежности. Дорогой шведский Saab 9000.
5: Это была Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы. Его новая выставка «Иномарка 0+» открыта до 25 января следующего года.
22: Путешествие.
5: Если в эти майские вы в Петербурге, какие выставки стоит посетить там? Мы спросили автора проекта «Я поведу тебя в музей» Наталью Крючкову.
23: В Русском музее в корпусе Бенуа сейчас проходят сразу две прекрасных выставки. Одна из них называется «Сад в цвету», и там очень много работ Петра Кончаловского, и пейзажи, и натюрморты, и портреты. В залах расставлены еще букеты сирени, так что на выставке потрясающий запах. Вторая выставка – это Иван Шишкин «Русский лес». Тоже природная тема, поэтому сходить в Русский музей в корпус Бенуа буквально как будто съездить в мини-отпуск. Небольшая, интересная выставка, которая совсем скоро закроется. «Долгая и счастливая жизнь» в Кей Геллери на Фонтанке. Она посвящена 60-м, и в ее основе идея о том, что есть периоды, по которым ты скучаешь, даже если в них не жил. У молодого поколения сейчас есть такая какая-то светлая тоска по тому времени, и на этой выставке можно увидеть знаковые предметы и узнать знаковые истории людей того периода. И, например, одна из частей посвящена Геннадию Шпаликову, сценаристу. Еще очень советую заглянуть в музей-квартиру Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино», художника и настоящего модника. Это очень интересное пространство. Оно само по себе искусство, которое художник создавал. Он сам находил, реставрировал мебель. Там очень интересные детали. Можно многое рассматривать. Очень много предметов, связанных из группы «Кино».
5: Это была автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова и ее выбор. На какие выставки стоит сходить, если в эти выходные вы в Петербурге.
22: Театр.
5: Ну и Петербург отчасти едет в Москву. Известный питерский театр «Мастерская» привозит на гастроли два своих хита. «Тихий Дон» его сыграют 13 мая и «Мой дедушка был вишней» 10 мая. Последний спектакль – душевная постановка 6+, о хрупкости и драгоценности человеческих отношений. Главный герой – мальчик Танино. Все крутится вокруг его большой итальянской семьи. Танино играет Сергея Агафонов. Он же режиссер спектакля. Мы поговорили с Сергеем о спектакле «Мой дедушка был вишней».
24: В первую очередь это о том, что наступает в жизни каждого из нас, особенно в детстве, трудные моменты, которые мы должны очень светло проходить. Или старшим нашим товарищам, родителям, бабушкам, дедушкам надо уметь помогать детям проходить трудные моменты, чтобы они не сомневались в себе, чтобы они не рефлексировали, чтобы они относились к этой жизни более светло, чем порою может кажется. Смерть, например, бабушек, дедушек, между родителями какие-то проблемы. Дети иногда на себя это воспринимают, принимают и начинают сомневаться в очень важных для себя вещах. Об этом мы пытаемся говорить. В спектакле есть множество линий. Отец, мама, бабушка, дедушка. Отношения между детьми и родителями. Отношения между взрослыми людьми и их родителями. То есть это настоящая семейная история. Мы пригласили замечательных композиторов. Марина Ланда, Сергей Васильев. Это те самые композиторы, которые написали всех смешариков. Песни, музыку. Они, конечно, театральные люди в первую очередь. Они работали с Караговским еще когда-то, давным-давно в ТЮЗе, в Петербурге. И они написали и музыку, и просто невероятные, замечательные песни. Исполняют актеры театра, мастерская.
5: Это был Сергей Агафонов, режиссер спектакля «Мой дедушка был вишней». Играют 10 мая во дворце на Яузе. Это гастроли Петербургского театра «Мастерская». Билеты еще есть. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
22: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Валюты. Азербайджанский манат был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских «копеек». В 2006 манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНДР заявил, что гордится сотрудничеством с президентом России и открытием нового периода самостоятельности и достоинства мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран. Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву для мирных переговоров по Украине. По его словам, он пошел бы на это, если бы думал, что это поможет. Так Трамп сказал журналистам, отвечая на вопрос о готовности направить американских переговорщиков в Россию. Президент США выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. Трамп отметил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласились на его предложение о временном прекращении огня без колебаний. Напомню, перемирие действует с 9 по 11 мая. Отношения между Киевом и Брюсселем сейчас находятся на самой низкой точке за все время конфликта. Об этом пишет Политико. По информации издания, европейские союзники все чаще раздражены жесткой риторикой Зеленского и его манерой общения с партнерами. Политико также приводит слова анонимного украинского дипломата о том, что Зеленский действительно считает, что Европа обязана Украине, однако не все европейцы смотрят на это одинаково. В Италии лечат первого пациента с официально диагностированной ИИ-зависимостью. Речь идет о 20-летней девушке, которая постоянно общалась с нейросетью. Искусственный интеллект научился понимать ее и давать ответы, которые девушка хотела услышать. Нейросеть таким образом создавала иллюзию полной безопасности, став для девушки настоящим другом. В результате пациентка добровольно отдалилась от реальных людей и привычного общения, лечения, токсичной дружбы с алгоритмом. теперь будет проходить под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Полчаса остается до начала парада на Красной площади. Там ожидается выступление президента, мы его будем транслировать. Празднование Дня Победы проходит сегодня по всей России, а также за ее пределами, о мероприятиях за границей через минуту. Не нашли экспертизы, но вдруг потом найдут. Мосгорсуд отменил накануне решение о блокировке сайта «Я плакал», однако это не значит, что ресурсу больше ничего не грозит, говорят юристы. Они допускают, что против ресурса снова соберут документы уже более аккуратно. Лейбористская партия провалила муниципальные выборы в Британии, и хотя премьер Стармер заявил, что в отставку не уйдет, многие британцы уверены, что до конца мандата, до 29 года, ему точно не досидеть. Эти и другие темы в нашем эфире. Европа отметила годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют 8 мая. Так, например, штаб-квартира ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественников в бывшем концлагере Маутхаузен. А жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов приносили цветы на газоны, где раньше стояли памятники, снесенные властями. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы прошли в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. На венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпраздновали День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
3: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
4: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 1945 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. В этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
3: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
6: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ, это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1,000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы. Это когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песни о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти. Когда молодежь приносит свечи, обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро, они начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечера. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки. И в Германии считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут отмечать. Многие приезжают, поселяются в отели. То есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны. То есть украинская часть, российская. И есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие беспилотного полка. Уже слышна советская музыка. День Победы, Катюша.
12: Дональд Трамп счел День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и признал вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Он опубликовал прокламацию под заголовком «День Победы во Второй мировой войне» на своей страничке в соцсети Truth Social. Как и в предыдущие годы, о решающем вкладе Красной Армии в разгром нацистов в документе не упоминается. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германии, выступая на мероприятии в Варшаве. А вместо этого еврочиновник пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Речь, разумеется, про «Я плакал». Подробнее об этой истории Иван Медведев.
7: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
8: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было, ну, совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет, такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
7: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
9: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
7: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Mythos от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасаются, что Mythos, способная самостоятельно находить дыры в программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Власти на местах и бизнес к этому не готовы. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые модели, такие как Mythos, могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. Теперь в Белом доме сомневаются в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Так считает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Я думаю, что несколько аспектов. Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценарии.

0: всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки, просто наняли себе новый отдел вместо старых своих арт-художников и людей, которые генерировали всю эту 3D-анимацию. И мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте — это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Это первый аспект. То есть яишко действительно убивает и забирает рабочие места. Второе — это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование, потому что считает, что рынок труда изменится, и это очень сильно скажется на рядовом американце, который так себя сегодня очень хорошо чувствует из-за американо-иранской войны. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
1: Павел Дубравский. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем. Но история вокруг МИТОС резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми ИИ-моделями.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Децибел – 0,1 бела. Единица, названа в честь Александра Бела, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
1: 9:46 в Москве. Рубль за рабочую неделю вырос, китайский юань упал до 10,92, доллар опустился ниже 74,5. Индекс Мосбиржи за неделю упал на 2,3% до отметки 2597 пунктов. А Brent завершил текущую неделю падением примерно на 7%. Биржевые итоги недели у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
4: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи

0: упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи. А вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось, все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила, но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранные валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56, 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель. Но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе. Но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходит периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
1: Алексей Завьялов, наш биржевой обозреватель. Лейбористские консерваторы с треском проиграли местные выборы в Великобритании. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия Reform UK. Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Продолжит тему Евгений Перельчук.
2: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
3: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, в местах, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задр налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагасские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
2: Партия Reform UK Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно Reform UK выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что Reform UK способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: Поражение Старми Рад ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
2: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Лиз Трасс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России и не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет в вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
5: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: «Узнал о войне». Михаил Ханов. Экономист, финансовый аналитик.
8: В отличие от многих семей, где День Победы и война ассоциируются с медалями, с парадными мундирами, орденами и встречами ветеранов, По моей семье война прокатилась совершенно другой стороной, потому что мои бабушка и дедушка, они познакомились в плену на каторжных работах, проведя там несколько лет, освобождали их американцы. Дед очень много рассказывал. Они шли пешком, кстати, это мало кто знает, что наши военнопленные бывшие шли пешком. И просто вот освобожденные, они пешком, они дошли до границы с Союзом только к сентябрю. Дед очень свято относился к этому празднику, потому что их даже освободили, по-моему, то ли 10 мая, то ли 9.
5: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В столице с минуты на минуту начнется парад Победы на Красной площади. Уже все готово к старту мероприятия. Парады и шествия уже прошли в восточной части России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства на сегодняшний день. Владимир Путин сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к могиле неизвестного солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран. День Победы является для российского лидера не только днем гордости со слезами на глазах, но и непростым рабочим днем, отметил Песков. Он уточнил, что сегодня у президента состоится целый марафон двусторонних встреч. Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНДР заявил, что гордится сотрудничеством с президентом России, открытием нового периода самостоятельности и достоинства мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов России и Северной Кореи. США вывезли запасы обогащенного урана из Венесуэлы. Речь идет о материале, произведенном на исследовательском реакторе РВ-1. По данным Нацуправления ядерной безопасности США, специалисты извлекли из реактора 13,5 килограммов урана. В мае спецсудно доставило материал в США. Там специалисты переработают его для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для американских ядерных нужд. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. С праздником всех. Россия отмечает День Победы. В самое ближайшее время на Красной площади в столице начнется парад. Перед этим ожидается выступление Владимира Путина. Мы будем его транслировать. В восточных регионах страны празднование уже вовсю идет. Между тем, Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа, согласился на нее и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. При этом вчера Владимир Путин назвал терактом атаку на центр аэронавигации в Ростове, после которой приостановили работу 13 аэропортов. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП. Такие данные привел Минфин. Расходы превысили доходы почти на 6 триллионов. Это вдвое больше, чем было годом ранее. Чем вызвана эта динамика и какими могут быть последствия? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия празднует 9 мая на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Основные торжественные мероприятия уже прошли. Военные парады состоялись в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово, на базе подводника в Вилючинске, в Амурской области, в Южно-Сахалинске, Якутске. Акция «Бессмертный полк» во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, проходит в очном формате. Во Владивостоке к шествию присоединились более 7 тысяч жителей. На том, как проходит празднование Дня Победы во Владивостоке, «Бизнес-ФМ» рассказала местная журналистка Валерия Федоренко.
10: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, это улица Светланская, «Бессмертный полк» из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на центральной площади «Город украшен». У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой рог» сейчас стоят, они все с флагами. Нет, очень красиво. На 23 февраля так стоят, на день Тихоокеанского флота, сегодня тоже.
1: Валерия Федоренко из Владивостока. В Благовещенске прямо во время торжественной части на параде Победы один из курсантов военного училища сделал предложение своей девушке.
11: Три, четыре!
12: Скажи «да»!
13: Я согласна, да.
11: Три, четыре! Ура! Ура! Ура!
1: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске и Сургуте. В Челябинске парад Победы тоже уже состоялся, рассказывает наш коллега-корреспондент «Бизнес-ФМ» Челябинск Богдан Усманов.
14: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас это называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн в этом году. Но все равно людей много.
1: Отмечают День Победы, и за рубежом «Бессмертный полк» прошел в Пекине, Шанхае и Ашхабаде. В Алма-Ате состоялась аналогичная акция. В Казахстане она называется «Поклонимся героям». В Ереване к вечному огню руководство Армении возложило венки. Премьер-министр Никол Пашинян на мероприятии не присутствовал, поскольку, как сообщают, находится в отпуске и участвует в предвыборной кампании в рамках намеченных на 7 июня парламентских выборов.
5: Подробности.
15: Парад Победы пройдет в этом году без военной техники и без участия воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Это связано с оперативной обстановкой. Основная часть торжественного шествия сохранится. Перед парадом президент России выступит с речью, которую, как заявили в Кремле, ждут во всем мире. Затем министр обороны поприветствует военных, которые пройдут по площади. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих. В ней примут участие подразделения различных видов и родов войск, в том числе участники специальной военной операции. Планируется авиационная часть. Погода позволяет. Над Красной площадью пройдут самолеты пилотажных групп. В финале летчики штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Как только торжественная часть завершится, Владимир Путин вместе с зарубежными гостями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Александровский сад в это время будет полностью закрыт. Затем уже в Кремле состоится торжественный прием для глав иностранных государств и почетных гостей. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Также в Москве находятся президенты Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии и Лаоса, верховный лидер Малайзии, делегация Республики Сербской.
1: На Красной площади парад начался в 10 утра. Трансляция идет, кстати, в том числе в московском метро, в трамваях, автобусах, электробусах российской столицы. Это сообщил Дептранс столицы. А позднее в городе запланированы концерты, выставки, спектакли, посвященные Дню Победы. Основные события развернутся на площадках фестиваля «Московская весна». Там также будут работать военно-полевые кухни. На ВДНХ можно пройти звуковой маршрут, а длиной 81 год на нем звучат стихи, радиоперехваты, цитаты из дневников и писем участников Великой Отечественной войны. Сейчас я обращаю свой взгляд на телекартинку и вижу, что на Красную площадь в автомобиле въезжает министр обороны Андрей Белоусов. Вот-вот начнется выступление, давно анонсированное выступление Владимира Путина. Мы его обязательно будем транслировать. А сейчас переходим плавно к тому, что Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Об этом вчера вечером заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, оба ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
16: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
1: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Я попрошу сейчас коллег дать звук с Красной площади, чтобы мы, так сказать, оценили атмосферу.
17: Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.
1: Да, давайте вводите, пока мы еще вернемся обязательно к трансляции. А Россия ранее заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу вчера беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку терактом.
18: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
1: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИД России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомним, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективу перемирия оценивает политолог-американист Малик Дудаков.
19: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь, я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключал каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и на самом деле на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, застопорились и допустил, что США могут выйти из переговоров. Вот сейчас на ленте появилось заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он говорит, что новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован. Мы через несколько секунд буквально вернемся и ждем выступления президента.
5: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
1: Сегодня в России довольно прохладная, в Москве сегодня довольно прохладная погода. Синоптики обещают, что максимальная температура сегодня будет всего-то плюс 13. Прямо сейчас и того свежее, плюс 12. Осадков, впрочем, не ожидается. Так что, судя по всему, воздушная часть парада все-таки состоится. Давление повышено в столице. 754 миллиметра, влажность 43%. В общем, мы следим. В Москве 10:14, столица. На Красной площади идет парад. И, в общем-то, ждем. Мы сейчас включаем трансляцию. Министр обороны Белоусов приближается к Владимиру Путину. Слушаем.

0: вам сейчас министр обороны докладывает Владимиру Путину, какими-то словами они обмениваются. А ждем, российский президент вот-вот выступит с речью. Давайте слушать.
1: Командующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона, к параду во знаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
2: С праздником.
3: Бой!

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей,
дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Вы слушали трансляцию с Красной площади. Там только что на открытии парада Победы выступил Владимир Путин. Мы следим за тем, что происходит в Москве, и через несколько секунд буквально вернемся.
1: Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
3: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи.
1: Имя нарицательное на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы в ходе обращения на параде на Красной площади в Москве. Глава государства назвал этот день священным праздником для России. Наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ, указал глава государства в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путин подчеркнул, что Россия будет помнить подвиг советского народа. Именно он внес решающий вклад в разгроме нацистов, спас свою страну, мир, положил конец тотальному и беспощадному злу. Парадом Победы на Красной площади в Москве впервые командует главнокомандующий сухопутными войсками России Андрей Мордвичев. Принимает парад министр обороны Андрей Белоусов. Шествие началось сегодня в 10 утра. Почетный караул вынес государственный флаг России на Красную площадь. Прохождение караула сопровождалось песней «Священная война». Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНДР заявил, что гордится сотрудничеством с президентом России, открытием нового периода самостоятельности и достоинства, а также мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На Красной площади идет парад. Там несколько минут назад выступил президент. Он упомянул в том числе специальную военную операцию. Сказал, что победа в ней куется и на поле боя, и в тылу. Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, идут вперед, сказал президент. Наше дело правое. Победа всегда была и будет за нами, заявил Владимир Путин. Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он общался с журналистами непосредственно перед парадом. Он говорит, что продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, а Трамп и Путин не обменивались пока поздравлениями по случаю Дня Победы, а Россия была бы готова принять делегацию США для переговоров по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет, заявил также Песков. Не нашли экспертизы, но вдруг потом найдут. Мосгорсуд отменил решение о блокировке сайта «Я плакал». Это, впрочем, не значит, что ресурсу больше ничего не грозит, отмечают юристы. Эти и другие темы в нашем эфире. Европа отметила годовщину Победы во Второй мировой войне. Дату эту во многих странах празднуют 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов пришлось приносить цветы на газонах, где раньше стояли памятники, снесенные властями. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы прошли в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций, официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
5: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
6: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
5: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
7: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ, это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
5: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
8: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро, они начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время снается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и Германия считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут отмечать. Многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России, флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30, шествие беспилотного полка. Уже слышно советская музыка, День Победы, «Катюша».
0: Дональд Трамп счел День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и признал вклад союзника в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Он опубликовал прокламацию под заголовком «День Победы во Второй мировой войне» на своей странице в соцсети Truth Social. Как и в предыдущие годы, о решающем вкладе Красной Армии в разгром нацистов в документе не упоминается. Еврокомиссар по обороне Андреас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве, но зато пожаловался на социалистический строй, который установился в ряде европейских стран после завершения Второй мировой. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Подробнее Иван Медведев.
9: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
10: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
9: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
11: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
9: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Да, продолжается парад на Красной площади, пешие расчеты идут. Между прочим, в ходе трансляции парада ко Дню Победы показали в ходе трансляции новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». Из заметного, впервые прошел по Красной площади расчет военнослужащих КНДР, прошел расчет бойцов СВО, военнослужащих войск беспилотных систем, впервые идут на параде в честь Дня Победы. Вот так вот мероприятие продолжается.
12: Расчеты военной академии ракетных войск стратегических...
0: Пока к другим темам. Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виноват новая модель Mythos от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасаются, что Mythos, способная самостоятельно находить дыры в ПО, может вызвать волну хакерских атак. Власти на местах и бизнес к этому не готовы. Одним из первых тревог забил вице-президент Джей Ди Венс. Он в апреле предупредил ведущих разработчиков, что новые модели, такие как Mythos, могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. Теперь в Белом доме сомневаются в выбранном курсе на ускорении, отмечает издание.

0: сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Заменит он сценаристов или нет, это вечный вопрос, потому что еще Голливуд защищается в лице различных гильдий и профсоюзов. Но в любом случае именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизируют фильмы, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки, просто наняли себе новый отдел вместо старых своих арт-художников и людей, которые генерировали всю эту 3D-анимацию. И мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте — это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Это первый аспект. То есть яишка действительно убивает и забирает рабочие места. Второе — это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование, потому что считает, что рынок труда изменится, и это очень сильно скажется на рядовом американце, который и так себя сегодня очень хорошо чувствует из-за американо-иранской войны. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу, я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
1: Павел Дубравский, как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг МИТАС резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми ИИ-моделями.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
1: 10:45 в Москве. И сейчас воздушная часть парада. Если вы в Москве, возможно, вам повезет, и вы можете наблюдать пролет авиационных групп. В том числе самолеты окрашивают небо над столицей в цвета российского триколора. Парад Победы продолжается. Сейчас к другим темам. Рубль вырос за рабочую неделю. Китайский юань упал до отметки 10.92. Доллар опустился ниже 74,5. Индекс Мосбиржи за неделю упал на 2,3% до отметки 2597 пунктов. Brent завершает текущую неделю падением примерно на 7%. Биржевые итоги недели от нашего обозревателя Алексея Завьялова.
3: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже 9-я подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось, все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России

0: Россия будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56, 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель. Но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе. Но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. Но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
1: Алексей Завьялов.
2: Прямо сейчас.
1: Завершился парад Победы на Красной площади. Завершился он пролетом пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» над Красной площадью. После этого Владимир Путин пообщался с ветеранами и участниками СВО, пожал им руки. Мероприятия в Москве не заканчиваются. Впереди еще церемония возложения венков к вечному огню в Александровском саду. Пока к другим темам, лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Великобритании. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия Reform UK. Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Подробнее Евгений Перельчук.
3: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
4: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, миграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрастающих налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чаговские острова. Целый спектр проблем, которые лейбористы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
3: Партия Reform UK Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно Reform UK выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что Reform UK способна побеждать там, где все всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
2: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
3: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место. Но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущих реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинаю все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример. Даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
5: Карьера на Бизнес ФМ. «Узнал о войне». Алексей Рыбников, композитор, народный артист России.
7: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказов было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но Волга была полна осетров. Осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
5: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть.
8: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Командовал главком сухопутных войск Андрей Мордвичев, принимал парад министр обороны Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин с трибуны Кремля поздравил граждан с Днем Победы и выступил с обращением. Кроме того, глава государства объявил минуту молчания в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади на параде Победы прошел расчет Корейской народной армии. Об этом сообщает РИА Новости. Военнослужащие КНДР приняли участие в параде в рамках мероприятия во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля также добавил, что продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Комментируя последнее заявление Трампа о возможной отправке американской делегации в Москву для переговоров по украинскому регулированию, Песков отметил, что конкретики по этому поводу пока нет. Однако российская сторона была бы готова принять переговорщиков США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 11 часов. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Всех с праздником. На Красной площади завершился парад Победы. Сегодня он был без боевой техники, но пешие расчеты прошли. Из любопытного, впервые по брусчатке Красной площади прошли расчеты войск Северной Кореи. Владимир Путин выступил перед началом парада, упомянул в том числе специальную военную операцию, сказал, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это, они идут вперед, а наше дело правое, победа всегда была и будет за нами, подчеркнул президент. Россия продлила между тем перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа, согласился на нее и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. А при этом Дональд Трамп заявил журналистам чуть позже, что рассматривает возможность отправить в Москву своих представителей. Для обсуждения украинской ситуации в Кремле сказали, что пока никакой конкретики на сей счет нету, но делегацию из Америки принять готово. Если другие темы в нашем эфире. Итак, сегодня День Победы. Еще раз всех с праздником. На Красной площади прошел парад Победы. На этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск по Красной площади. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы. Затем министр обороны поприветствовал участников парада. Все рода и виды войск, которые прошли потом торжественным маршем по площади.
10: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
1: Рядом с Владимиром Путиным во время парада стояли президент Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. После того, как верховный главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью, отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
11: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
1: После речи президента, собственно, парад начался необычно. С трансляцией работы военной техники во время СВО и поздравлений бойцов с мест сражений продемонстрировали новейшие вооружения. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Затем начался торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона. В параде участвовали и северокорейские военнослужащие. А завершился парад пролетом авиации. После этого Владимир Путин и лидеры зарубежных стран отправились в Александровский сад и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Традиционные парады победы прошли уже на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, а в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников Вилющинске, в Амурской области, в Южно-Сахалинске, Якутске. Во Владивостоке к акции «Бессмертный полк» присоединились более 7 тысяч жителей. О том, как там проходят празднование, рассказывает местная журналистка Валерия Федоренко.
12: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, по улице Светланской, Бессмертный полк из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на Центральной площади. Город украшен. У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой рог» сейчас стоят, они все с флагами. Нет, очень красиво. На 23 февраля так стоят, на день Тихоокеанского флота, сегодня тоже.
1: Валерия Федоренко из Владивостока в Благовещенске. Прямо во время торжественной части на Параде Победы один из курсантов военного училища сделал своей девушке предложение.
13: «34!
14: Скажи «да»!»
15: Я согласна, да.
13: «34! Ура! Ура! Ура!»
1: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте, в Челябинске. Парад Победы прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент «Бизнес-ФМ» Челябинск Богдан Усманов.
16: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел. Выступление было одно, но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн в этом году. Но все равно людей много.
1: Богдан Усманов из Челябинска. В особом режиме прошли праздничные мероприятия в Белгородской области, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты» в регионе.
17: День Победы в Белгороде, все те годы, которые длится специальная военная операция, проходят в особом режиме. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада, с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
1: Анна Скрипка из Белгорода. Отмечает День Победы за рубежом. Бессмертный полк прошел в Пекине, Шанхае, Ашхабаде, еще в ряде городов. В Алмате состоялась аналогичная акция в Казахстане. Она называется «Поклонимся героям». Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Европе, в турецких городах Анталия и Аланья. В Ереване к вечному огню руководство Армении возложило венки. Премьера Пашиняна на мероприятии не было. Как сообщают, он в отпуске и участвует в предвыборной кампании в рамках намеченных на 7 июня парламентских выборов. А в Тбилиси уже 7 лет проходит аналог «Бессмертного полка». Торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы также прошли в Бангладеш и Австралии. А в Москве парад стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Ну вот, кстати, Дмитрия Пескова, представителя Кремля, сегодня журналисты спросили по поводу того, были ли попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве. Песков ответил буквально: ничего не пытались, все хорошо.
5: Узнал о войне. Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
18: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, при Балтике. Он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию. Но бабушка сказала: нет, только домой в Ленинград. И они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
5: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
19: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии, только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
5: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
1: В столице сейчас плюс 11 градусов, довольно прохладно, пасмурная погода, ну, хотя бы осадка сегодня не ожидается. Давление повышено 754 миллиметра, влажность 41%, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Максимальная температура сегодня в течение дня до плюс 13, завтра также прохладно, максимум плюс 14 и, возможно, небольшой дождь. Потепление обещают с середины следующей недели. В Москве 11.15. Дефицит бюджета в апреле, январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило 5,9 триллиона рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
20: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
21: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
20: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 20 в 2005 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат под инфиру стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
20: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
0: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
20: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В последние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет. Пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. С чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чебанова.
2: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему? Рассказал основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
4: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины, но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки, и они очень компетентные и профессиональные.
2: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
23: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
2: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
3: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом.
2: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 14 мая, студия театрального искусства, спектакль «Самоубийца», постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача, на авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евланти. Подробнее на sti.ru. 18+. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательства. Интереса. Однушки занимают 3-е место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
8: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
9: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла после завершения парада на Красной площади в День Победы. Российский лидер вместе с главами иностранных делегаций почтил память советских воинов, спасших мир от нацизма. США и Иран могут возобновить прямой диалог на следующей неделе. Об этом пишет Wall Street Journal. Предполагается, что стороны будут согласовывать пункты меморандума о взаимопонимании, которые разрабатывают Тегеран и Вашингтон при участии посредников. Этот документ определит рамки будущих переговоров, которые будут посвящены уже завершению войны. Европа закачала в хранилище 7 миллиардов кубометров газа к следующей зиме. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 34,5% против 41,8% годом ранее. В них находится около 38 миллиардов кубометров газа. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. В Италии лечат первого пациента с официально диагностированной зависимостью от нейросети. Речь идет о 20-летней девушке, которая постоянно общалась с искусственным интеллектом. Он научился понимать ее и давать именно те ответы, которые девушка хотела услышать. Таким образом, нейросеть создавала иллюзию полной безопасности, став для девушки настоящим другом. В результате пациентка добровольно отдалилась от реальных людей и привычного общения. Лечение так называемой дружбы с алгоритмом теперь проходит под наблюдением психиатров. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Все хорошо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад на Красной площади завершился, но праздничные мероприятия продолжаются не только в российской столице и других российских городах, но и за рубежом. О том, как это происходит в Европе, мы спросили у наших слушателей. США очень пристально изучают хантавируса, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что данный вирус по своей природе сложнее COVID-19. Насколько серьезна угроза? Может ли вспышка на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП. Это данные Минфина. Расходы превысили доходы почти на 6 триллионов. Это вдвое больше, чем было годом ранее. Чем вызвана динамика и какие могут быть последствия? Все подробности в нашем эфире. Европа отметила годовщину Победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют 8 мая. Так, например, у штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции. Сад памяти 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов приносили цветы на газоны, где раньше стояли памятники, снесенные властями. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы прошли в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или празднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
10: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
11: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. В этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
10: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
12: У нас подачи нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ, это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
10: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро, они начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и тех, которые в гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут отмечать. Многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие Бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, «Катюша».
1: Дональд Трамп счел День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и признал вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Он опубликовал прокламацию под заголовком «День Победы во Второй мировой войне» на своей странице в соцсети Truth Social. Как и в предыдущие годы, на решающем вкладе Красной Армии в разгром нацистов в документе не упоминается. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Вместо этого еврочиновник пожаловался на социалистический строй, который установился в ряде европейских стран после завершения Второй мировой. Крайне опасен для человека, но опасен ли для человечества? Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Разбирала Светлана Чередникова.
13: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.
15: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, а не друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, крошка лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
1: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
15: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
13: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные бизнесом, ФМ отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
16: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание было за то, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
13: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры.

0: независимости. Название «динар» получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег «сантимы» оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект Hirify Me – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. Hirify агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
1: Сумма технологий на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 11:45 в Москве. Рубль за рабочую неделю вырос. Китайский юань упал до отметки 10.92. Доллар опустился ниже 74,5 рублей. Индекс Мосбиржи за неделю упал на 2,3% до отметки 2597 пунктов. Brent завершил текущую неделю падением примерно на 7%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
4: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже 9-я подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд

0: близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56, 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
1: Алексей Завьялов, наш биржевой обозреватель.
2: Прямо сейчас.
1: Владимир Путин сейчас проводит прием в Большом Кремлевском дворце. В нем принимает участие глав зарубежных делегаций, гости памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На приеме присутствуют, как передают корреспонденты СМИ, президенты Казахстана, Лаоса, Узбекистана, Южной Осетии, султан Малайзии, председатель партии Союз независимых социал-демократов в Республике Сербской Милорад Додик, и в Кремль приехал, что интересно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Как пишет ТАСС, далее Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций, но в частности запланированы переговоры как раз с словацким премьером Фицо, верховным правителем Малайзии, президентом Лаоса, президентами Абхазии и Южной Осетии. Ну и Путин пообщается с представителями Республики Сербской. Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Великобритании. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. А вперед выходит правопопулистская партия Reform UK. Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Подробнее Евгений Перельчук.
3: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
4: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранные налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
3: Партия Reform UK Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно Reform UK выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что Reform UK способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
2: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
3: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Между делом с Кирой Альтман.
6: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
7: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде. А, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами закат, поэтому вот тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
6: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Прямо сейчас.
8: Минтранс только что сообщил, что с начала суток в аэропорты Юга России из них выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров. Минтранс уточняет, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН и учитывать права народов Земли, самим определять свою судьбу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле. Он также назвал долгом недопущение оправдания геноцида граждан СССР и других преступлений нацистов. Кроме того, российский лидер призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что на данный момент действует прекращение огня. Оно продлится еще 10 и 11 мая. Прочих разговоров на эту тему не было. Израиль вновь нанес удары по Южному Ливану. Авиаударам подверглись окраины города Набатия, а также города Арун и Кафр-Тибнит. Кроме того, израильские беспилотники атаковали населенные пункты Аль-Мансури, Бурдж-Рахаль и Набатия-Эль-Фаука. Напомню, Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. Объем внешней торговли Китаем в период с января по апрель включительно вырос почти на 19% в годовом исчислении, достиг 2,3 триллиона долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт превысил 1,3 триллиона, а импорт 989 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Все хорошо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад на Красной площади прошел сегодня утром. Владимир Путин в своем выступлении упомянул и современность. Сказал, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, идут вперед. Между тем, Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа, согласился на нее и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. При этом вчера Владимир Путин назвал терактом атаку на центр аэронавигации в Ростове, после которой работу приостанавливали 11 аэропортов. Ну и вот только что появилось сообщение от Минтранса. Ведомство информирует, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. С начала суток в аэропорты Юга России из них выполнено свыше сотни рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров. Рейсы из аэропортов Юга России осуществляются штатно по скорректированному расписанию, подчеркивает Минтранс. Итак, сегодня День Победы. Еще раз всех с праздником. На Красной площади прошел парад Победы. На этот раз без военной техники. Ее работу в зоне СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Парадом командовал генерал Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада. Парада, все рода и виды войск на площади.
10: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
8: Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны, адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президент Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. После того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью, отдельно отметил участников СВО и работников тыла.
11: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
8: После речи президента парад начался необычно. С трансляцией работы военной техники во время СВО и поздравлений бойцов с мест сражений продемонстрировали новейшее вооружение. Все это выводилось на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». А работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск», особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. Напомню, парад так начинался впервые. По соображениям безопасности проход военной техники на Красной площади решили отменить. После трансляции работы техники на СВО начался торжественный марш, в котором участвовали войска Московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем и, кстати, впервые в параде участвовали северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации, небо над площадью летчики по традиции окрасили в цвета российского флага. Когда парад завершился, Владимир Путин обошел каждого из присутствовавших на параде бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной войны, обменялся с ними рукопожатиями, побеседовал с фронтовиками Великой Отечественной войны. Потом состоялось возложение цветов к вечному огню и торжественный прием в Кремле. А вот о том, как прошел парад в Петербурге, рассказывает корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
12: День Победы в Петербурге отмечают широко и с отличным настроением. Есть несколько особенностей в этом году. Например, парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Это в целом не повлияло ни на настроение участников, ни на сторонних наблюдателей. Атмосфера праздничная. А также ряд ограничений сегодня действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. Вечером планируется салют. Власти обещали. Могу добавить, что вот в Ленинградской области, например, торжественные шествия воинских расчетов отменены тоже. Граждане активно организуются в бессмертные полки. Уже такое прошло в городе Выборге. Люди дошли до Красной площади в Выборге, наблюдали с экрана обращение президента. Дальше готовятся отмечать День Победы тоже широко. Смотрена большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области. Местные идут, активно наблюдают за концертом и торжеством жителей города Нарва, который расположен по другую сторону границы.
8: Андрей Карлов, 47 News, Петербург. Традиционные парады Победы прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области, в Южно-Сахалинске, Якутске. Во Владивостоке к акции «Бессмертный полк» присоединились более 7 тысяч жителей. О том, как там проходит празднование бизнеса, ФМ рассказала местная журналистка Валерия Федоренко.
13: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, по улице Светланской, бессмертный полк из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на центральной площади, город украшен. У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой Рог» сейчас стоят, они все с флагами. Нет, очень красиво. На 23 февраля так стоят, на день Тихоокеанского флота, сегодня тоже.
8: Валерий Федоренко из Владивостока. В Благовещенске прямо во время торжественной части на параде Победы один из курсантов военного училища сделал своей девушке предложение.
14: Три-четыре!
15: Скажи «да»!
16: Я согласна, да.
14: Три-четыре! Ура! Ура! Ура!
8: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. В Челябинске парад Победы прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент «Бизнес-ФМ» Челябинск Богдан Усманов.
17: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн в этом году. Но все равно людей много.
8: Богдан Усманов из Челябинска. В особом режиме прошли праздничные мероприятия в Белгородской области, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты» в регионе.
18: День Победы в Белгороде. Все те годы, которые длится специальная военная операция, проходят в особом режиме. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада, с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
8: Анна Скрипка из Белгорода.
5: Прямо сейчас.
8: Минцифра только что сообщила, что в Москве сняты ограничения на мобильный интернет. За рубежом тоже отмечают День Победы. Бессмертный полк прошел в Пекине, Шанхае, Ашхабаде, еще в ряде городов. В Алма-Ате состоялась аналогичная акция, она там называется «Поклонимся героям». А прошли в Европе похожие мероприятия. В турецких городах Анталии и Аланья, в Ереване к вечному огню руководство Армении возложило венки. Правда, премьера Пашиняна не было. Уже 7 лет проходит в Тбилиси аналог «Бессмертного полка». Торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы также прошли в Бангладеш и Австралии. Кстати, парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском сегменте Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends. И большинство таких запросов пишутся на русском языке. А также сообщается, что в Харькове и Киеве люди несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам. На Украине День Победы над нацизмом 9 мая официально не отмечается. Он перенесен на 8 число.
5: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. «Сису», по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. «Сису» как психологический потенциал силы был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что «сису» помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие «сису» включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Нюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». «Сису» становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
5: Другим наука на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
8: Сейчас столица плюс 12 градусов, в течение дня максимальная температура плюс 13, осадков не ожидается сегодня, давление повышенное, 754 миллиметра. А завтра плюс 14, небольшой дождь, то же самое прогнозируют и на понедельник, 11 мая. Потепление синоптики обещают, но только со второй половины следующей недели. 12:16 в российской столице. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило 5,9 триллиона рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
20: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
21: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
20: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
20: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
20: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Речь про «Я плакал» продолжит тему Иван Медведев.
24: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
0: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
24: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
1: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой. Хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
24: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Mythos от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасаются, что Mythos, способный самостоятельно находить дыры в программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Власти на местах и бизнес к этому не готовы. Первым тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс, предупредил ведущих разработчиков в апреле, что новые модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. Есть и много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию менять позицию по отношению к ИИ, говорит политолог Павел Дубравский.
2: Я думаю, что несколько аспектов. Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Не все, понятное дело, что именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. Но все равно они уже теряют свою работу и сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Заменит он сценаристов или нет, это вечный вопрос, потому что Голливуд защищается в лице различных гильдий и профсоюзов. Но в любом случае именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизируют фильмы, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки, просто наняли себе новый отдел вместо старых своих арт-художников и людей, которые генерировали всю эту 3D-анимацию. И мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Это первый аспект. То есть яичко действительно убивает и забирает рабочие места. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая
3: демократической партии и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование, потому что считает, что рынок труда не изменится, и это очень сильно скажется на рядовом американце, который и так себя сегодня очень хорошо чувствует из-за американо-иранской войны. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу, я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
8: Павел Дубравский, как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем. Но история вокруг МИЦОС резко изменила настроение в Вашингтоне.
5: Узнал о войне. Михаил Ханов. Экономист, финансовый аналитик.
4: В отличие от многих семей, где День Победы и война ассоциируются с медалями, с парадными мундирами, орденами и встречами ветеранов, по моей семье война прокатилась совершенно другой стороной, потому что мои бабушка и дедушка, они познакомились в плену на каторжных работах, проведя там несколько лет, освобождали их американцы. Дед очень много рассказывал. Они шли пешком, кстати, это мало кто знает, что наши военнопленные бывшие шли пешком. И просто вот освобожденные, они пешком, они дошли до границы с Союзом только к сентябрю. Дед очень свято относился к этому празднику, потому что их даже освободили, по-моему, то ли 10 мая, то ли 9.
5: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Парады, приуроченные ко Дню Победы, прошли еще в ряде городов России. Так, в Челябинске и Самаре прошли танковые бригады, авиационные полки и курсанты. В Махачкале провели церемонию возложения цветов к памятному мемориалу и прозвучал оружейный салют. Участники парадов почтили память павших героев минутой молчания. Минцифра сообщила о снятии ограничений на работу мобильного интернета и СМС в Москве. Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. По данным ведомства, на данный момент работает белый список сайтов. С 13 часов будут полностью доступны все ресурсы. При этом могут точечно вводиться ограничения при возникновении непосредственных угроз безопасности. В этом случае операторы оперативно предупредят абонентов. С начала суток в аэропорты Юга России и из них выполнено более 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров, сообщает Минтранс. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. До конца дня планируется выполнить 347 рейсов. Накануне центр аэронавигации в регионе атаковали беспилотники ПСУ, приостанавливали работу 13 аэропортов на юге России. В России проходит акция «Бессмертный полк». В этом году она состоялась в онлайн-формате. Прием и регистрация заявок на участие в мероприятии начались 23 апреля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия отмечает День Победы. На Красной площади сегодня прошел парад. Там выступил Владимир Путин. Сейчас российский президент проводит прием в Кремле, а в нем участвуют лидеры целого ряда иностранных государств. Появился в том числе словацкий премьер Фицо. Минтранс сообщил, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. С начала суток в аэропорты Юга России из них выполнено более сотни рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров. Напомню, 13 аэропортов приостанавливая работу накануне после атаки на центр аэронавигации в Ростове. Минцифры объявила, что интернет-ресурсы вне белого списка будут доступны в Москве в полном объеме с 13 часов по московскому времени. Ведомство уточнило, что мобильный интернет в Москве и СМС-сервисы уже включены. Эти другие темы в нашем эфире. Европа отметила годовщину победы во Второй мировой. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, например, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти 9 мая» в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов приносили цветы на газонах, где раньше стояли памятники, снесенные властями. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы прошли в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или празднуют День Победы в разных странах, мы спросили наших слушателей.
7: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
7: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
10: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
7: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро, они начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наши редакции тоже мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и Германия считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут отмечать. Многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие Бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша.
8: Дональд Трамп счел День Победы во Второй мировой триумфом Америки, хотя и признал вклад союзников в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп опубликовал прокламацию под заголовком «День Победы во Второй мировой войне» на своей странице в соцсети True Social, как и в предыдущие годы. О решающем вкладе Красной Армии в разгром нацистов в документе не упоминается. Еврокомиссар по обороне Андреус Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве, но зато пожаловался на социалистический строй, который установился в ряде европейских стран после завершения Второй мировой. Крайне опасен для человека, но опасен ли для человечества? Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Разбиралась Светлана Чередникова.
12: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняет завкафедра инфекционных болезней и эпидемиологии Университета имени Пирогова доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.
13: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
14: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
13: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончат. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
12: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
15: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание его за то, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно. Потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
16: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему».

0: тысячи человек, так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядок дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционера. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент, успешно переходит на собственные процессоры, критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
0: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 12:46 в Москве. Ножницы для цен на яйца.
0: Итоги недели.
3: Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
4: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
5: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
4: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше больше яиц, а потом...

0: Потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
1: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения и спада на крипторынке. Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил гендиректор Брайан Армстронг.
3: Итоги недели.
2: Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Продолжит тему Валерий Убадоев.
4: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть и оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
5: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
4: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор крипто-А Алена Нариньяни.
6: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Ну а сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажут только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть те вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
4: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору, и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Doomscrolling заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает это регулярно.
3: Итоги недели.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doomscrolling – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doomscrolling и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео – это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, doomscrolling и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН и учитывать права народов самим определять свою судьбу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле. Он также добавил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацистов в годы Второй мировой войны и пересмотра итогов Нюрнберга. Президент России подчеркнул важность жесткого пресечения попыток фальсификации событий Второй мировой. Путин также назвал долгом недопустить допущение оправдания геноцида граждан СССР. В центре центре Москвы начали снимать ограничения на движение транспорта. На открытой Тверская и Маховая улица, об этом сообщили в Дептрансе, также можно уже проехать по Пушкинской площади, по Софийской, Раушской и Садовнической набережным. Автомобилистам стали доступны Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная по направлению к Садовому кольцу, Котельническая набережная в том же направлении. Ограничения вводились в связи с праздничными мероприятиями. Верховный лидер Ирана Маджаба Хамейни, несмотря на ранения, участвует в разработке стратегии по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценкой американской разведки. Ранее сообщалось, что Маджаба Хамейни лично принимал решение о прекращении огня в середине апреля. Между тем, Запад утверждает, что лидер Ирана был тяжело ранен в первый день атаки США и Израиля. По иранским источником ранения подтверждается, однако, согласно заявлениям Тегерана, у Хамейни нормальное состояние, он уже оправился после того, как был ранен. Израиль вновь нанес удары по Южному Ливану. Авиаударам подверглись окраины города Набатия, а также города Арун и Кафр-Тибнит. Кроме того, израильские беспилотники атаковали населенные пункты Аль-Мансури, Бурдж-Рахаль и Набатия-Эль-Фаука. Напомню, Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Всех с праздником. Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Все хорошо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Парад на Красной площади прошел сегодня утром. В своем выступлении Владимир Путин упомянул и современность, сказав, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО и, несмотря на это, идут вперед. Минтранс сообщил, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. С начала суток в аэропорты Юга России и из них выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли уже более 14 пассажиров. Ну а Минцифры, в свою очередь, сообщила, что в Москве сняты все ограничения на мобильный интернет, отправку СМС. Они вводились сегодня в качестве мер безопасности. Сначала разрешили интернет по белым спискам с 13 часов. Интернет должен был быть доступен полностью. Все подробности в эфире Business FM. Сегодня День Победы. На Красной площади прошел парад, на этот раз без военной техники. Ее работу в зоне СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Парадом командовал генерал Мордвичев, который руководил штурмом Мариуполя в ходе СВО. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади.
11: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
2: Владимир Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Белоруссии, а также король Малайзии. После того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью, отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
12: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: После речи президента торжественный парад начался необычно. Впервые с видеопоказа работы военной техники во время СВО и видео с мест выполнения боевых задач. А также с поздравлений бойцов с мест сражений продемонстрировали новейшие вооружения. Все это выводилось на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «Ярс». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади в этот раз решили отменить. После трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона. Участники СВО впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И, кстати, впервые в параде участвовали северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Когда парад завершился, Владимир Путин обошел каждого из присутствовавших на параде бойцов СВО и ветеранов Великой Отечественной. Обменялся с ними рукопожатиями. Побеседовал с фронтовиками Великой Отечественной. Потом состоялось возложение цветов к могиле известного солдата и вечному огню. А потом был торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую. И чтит память о боевом союзничестве. Также он отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило 5,9 триллиона рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом года прошлого. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
14: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
15: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока за январь-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
14: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
14: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
17: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
14: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
18: Узнал о войне. Алексей Рыбников, композитор, народный артист России.
19: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказов было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но «Волга» была полна осетров. Осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
18: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. Погода в Москве.
2: В российской столице сейчас плюс 13 градусов, теплее уже не будет, ну, хотя бы осадков сегодня не обещают. А давление повышено 754 миллиметра, влажность 30%, а ночью плюс 9 градусов всего, завтра, по прогнозу, плюс 15 и дождливо. Потепление придет в столицу, но в середине следующей недели. Тринадцать пятнадцать в Москве.
18: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
20: В прокат выходит мистический триллер «Шурале 18+», режиссерский дебют Алины Насибулиной, актрисы мастерской Брусникина. Актерский состав звездный: сама Насибулина, Максим Матвеев, Рузиль Миникаев, Сергей Гилев, Хаски. Главная героиня – молодая татарская поэтесса Айша. Девушка собирается замуж за успешного ученого, его играет Матвеев. Будущее кажется счастливым и предсказуемым, пока Айша не узнает о пропаже брата. Она вынуждена поехать в родную татарскую деревню искать его. Там предстоят встреча с коварным лесным духом Шурале из фольклора и поиск ответов на сложные вопросы. Перед премьерой фильма «Шурале» мы поговорили с Максимом Матвеевым.
21: Что меня мотивировало, это, конечно, искренность этой истории. В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве. Плюс мне нравится совмещение потенциального мистицизма этой истории. Она основана так или иначе на мифе. Но Алина очень классно это трансформирует в нашу реальность. Все люди, которые попадают в эту историю, жители нынешнего времени. И мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это вызывает очень такое животное ощущение страха подчас. Вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. И мне кажется, что это заложено во всех нас. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж именно своей какой-то трагичностью и возможностью поговорить с зрителем на те темы, в которых мы все так или иначе варимся. Он очень человек индустриальный, планирующий свою жизнь. Он попадает в мистическую историю, с которой он совершенно не понимает, как обходиться. Я его для себя определил. Он человек не к месту. У него невеста, которую он выбрал как-то умозрительно, исходя из каких-то своих предпочтений, но она ему не принадлежит. Ее жизнь для него не близка. Ее влечет туда природа, он не понимает почему. Он пытается принять это, но несмотря на всю способность обосноваться в этой жизни, он оказывается здесь самым слабым персонажем. И мне кажется, что в контексте нашего времени таких персонажей мы встречаем очень много, и я отчасти такой же, мы все. Он не понимает, придумал он себе любовь к этой девушке или не придумал. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, природы человека, мы можем ее контролировать или нет?
20: Это был Максим Матвеев, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме «Шурале», уже в кинотеатрах. Из кино к 9 мая выделяется фильм «Отец» 16+, от режиссера-дебютанта Павла Иванова. Картина взяла приз зрительских симпатий на прошедшем ММКФ. По сюжету опытный сибирский охотник узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Мужчина уходит на фронт, надеется найти Семена. Но вместо отправки на передовую главного героя назначают старшиной группы молодых снайперов. Много параллелей с картиной «Отец» солдата. Второй очевидный референс «А зори здесь тихие». Расчет на ностальгию, говорит кинокритик Сергей Сычев. Вот как он описывает главного героя фильма «Отец».
0: Он суперснайпер, суперстратег, суперпедагог, немножко супергерой. Такой немножко Лиам Нисон, который попал на фронт, и командиры, и подчиненные, все в совершенном шоке от того, какие у него умения. Идея такой суперспособности героя, скорее из американского кино, нашему кино она не очень свойственна. Такой микс, который призван и возрастную аудиторию, и молодежную, привыкшую к американским фильмам, объединить, чтобы каждому было интересно. Сильная сторона — это, конечно, вот эта попытка эксперимента. Очень много одинаковых фильмов о войне, которые друг от друга мало чем отличаются, и всегда радостно видеть, что какой-то человек пытается каким-то новым языком заговорить об этом. Вот. Что касается недостатков, стремясь сделать фильм динамичным, укладывающимся в рамки одного сеанса двухчасового, создатели, конечно, должны были выбрать ответы на многие вопросы, которые могут появиться у зрителя, в том числе про прошлое, возникновение его способностей. Мы хотели бы, наверное, чуть больше узнать про сына главного героя. Мы не получаем ответы на эти вопросы, потому что создатели фильма делали не сериал, даже не трехчасовую сагу, а хотели сделать такой бодрый экшен.
20: Это был кинокритик Сергей Сычев и его впечатления от нового фильма «Отец» уже в прокате.
18: Выставки.
20: Если будете на ВДНХ, загляните на только что открывшуюся выставку «Иномарка» в павильоне Музея транспорта Москвы. Проект посвящен российским авторынкам 90-х. Это попытка взглянуть на тот период, но не через ностальгию, а как на момент, во многом сформировавший наше отношение к автомобилю и опыту владения им сегодня, рассказывает директор Музея транспорта Оксана Бондаренко.
1: Иномарка в 90-х, это же был как кусок золота среди горожан. На авторынках формировались новые навыки, язык, представления о качестве, выборе и успехе. Путь посетителя по выставке начинается с входной инсталляции. «Сектор приз» называется она, где иномарка предстает как объект мечты и символ желаемой жизни. Центральный автомобиль в этой инсталляции BMW 7 серии E32, легендарная Бэха и один из символов статуса 90-х. В этой инсталляции точно также принимают участие работы современных художников Романа Мокрова, Егора Гивы, Андрея Соло, что нам всегда очень приятно соединять в наших проектах искусство в чистом виде, искусство автомобиля как технологической единицы. Далее маршрут выстраивается глазами покупателя. Наш посетитель попадает в зону «Не бита, не крашена», посвященную выбору автомобиля на авторынке. Затем он проходит через «Риск без контракта», где раскрывается путь машины в Россию и практика перегонов. И оказывается в зоне выставки «Торг уместен», который рассказывает о покупке, обслуживании и формировании сопутствующей инфраструктуры. Финальная часть выставки «Долго и счастливо» посвящена жизни иномарок 90-х в наши дни. Все экспонаты, которые стоят на выставке, на ходу, и это те самые перегнанные из Европы, Японии и служившие ни одному хозяину, передававшиеся из рук в руки. Можно увидеть Audi 100, одну из самых массовых европейских моделей на тот момент, Toyota Sprinter, Volkswagen Golf Country с внедорожным характером. Toyota Celica Camry. Кстати, первый мой автомобиль, который в свое время начала водить. Такой автомобиль принимал участие в съемках фильма про перегон авто «Риск без контракта». Honda City — интересный автомобиль, микролитражный, предназначен для узких японских улиц, но у нас, пользовавшийся огромным спросом в силу своей доступности по цене и надежности. Дорогой шведский Saab 9000.
20: Это была Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы. Его новая выставка «Иномарка 0+» открыта до 25 января следующего года.
18: Путешествия.
20: Если в эти майские вы в Петербурге, какие выставки стоит посетить там? Мы спросили автора проекта «Я поведу тебя в музей» Наталью Крючкову.
22: В Русском музее в корпусе Бенуа сейчас проходят сразу две прекрасных выставки. Одна из них называется «Сад в цвету», и там очень много работы работ Петра Кончаловского, и пейзажи, и натюрморты, и портреты. В залах расставлены еще букеты сирени, так что на выставке потрясающий запах. Вторая выставка — это Иван Шишкин «Русский лес». Тоже природная тема, поэтому сходить в Русский музей, в корпус Пенуа, буквально как будто съездить в мини-отпуск. Небольшая, интересная выставка, которая совсем скоро закроется. «Долгая и счастливая жизнь» в Кей-Геллери на Фонтанке. Она посвящена 60-м, и в ее основе идея о том, что есть периоды, по которым ты скучаешь, даже если в них не жил. У молодого поколения сейчас есть такая какая-то светлая тоска по тому времени, и на этой выставке можно увидеть знаковые предметы и узнать знаковые истории людей того периода. Например, одна из частей посвящена Геннадию Шпаликову, сценаристу. Еще очень советую заглянуть в музей-квартиру Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино», художника и настоящего модника. Это очень интересное пространство. Оно само по себе искусство, которое художник создавал. Он сам находил, реставрировал мебель. Там очень интересные детали. Можно многое рассматривать. Очень много предметов, связанных и с группой «Кино».
20: Это была автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова и ее выбор. На какие выставки стоит сходить, если в эти выходные вы в Петербурге?
18: Театр.
20: Ну и Петербург отчасти едет в Москву. Известный питерский театр «Мастерская» привозит на гастроли два своих хита. «Тихий Дон» его сыграют 13 мая и «Мой дедушка был вишней» 10 мая. Последний спектакль – душевная постановка 6+, о хрупкости и драгоценности человеческих отношений. Главный герой – мальчик Танино. Все крутится вокруг его большой итальянской семьи. Танино играет Сергей Агафонов, он же режиссер спектакля. Мы поговорили с Сергеем о спектакле «Мой дедушка был вишней».
4: В первую очередь, это о том, что наступают в жизни каждого из нас, особенно в детстве, трудные моменты, которые мы должны очень светло проходить. Или старшим нашим товарищам, родителям, бабушкам, дедушкам надо уметь помогать детям проходить трудные моменты, чтобы они не сомневались в себе, чтобы они не рефлексировали, чтобы они относились к этой жизни более светло, чем порою может кажется. Смерть, например, бабушек, дедушек, между родителями какие-то проблемы. Дети иногда на себя это воспринимают, принимают и начинают сомневаться в очень важных для себя вещах. Об этом мы пытаемся говорить. В спектакле есть множество линий. Отец-мама, бабушка-дедушка, отношения между детьми и родителями, отношения между взрослыми людьми и их родителями. То есть это настоящая семейная история. Мы пригласили замечательных композиторов Марина Ланда, Сергей Васильев. Это те самые композиторы, которые написали всех смешариков. Песни, музыку. Они, конечно, театральные люди в первую очередь. Они работали с Караготским еще когда-то, давным-давно в ТЮЗе в Петербурге. И они написали и музыку, и просто невероятные, замечательные песни. Исполняют актеры театра, мастерская.
20: Это был Сергей Агафонов, режиссер спектакля «Мой дедушка был вишней». Играют 10 мая во дворце на Яузе. Это гастроли петербургского театра «Мастерская». Билеты еще есть. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
18: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. В 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев.
6: Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным».
18: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: Тринадцать двадцать восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. С начала суток в аэропорты Юга России и из них выполнили более 100 рейсов, которыми перевезли свыше 14 тысяч пассажиров. Выполнение полетов идет в штатном режиме с учетом скорректированного графика. До конца дня планируется выполнить в эти и из этих аэропортов 347 рейсов, сообщает Минтранс. В ведомстве отметили, что ситуация в воздушных гаванях ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Напомню, накануне центр аэронавигации и в Ростове-на-Дону был атакован беспилотниками ВСУ, приостановили свою работу 13 аэропортов на юге России. Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл сегодня в Кремль на торжественный прием по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он проводится для зарубежных и почетных гостей. Ранее госсекретарь МИД Словакии сообщал, что во время визита в Москву Фицо передаст президенту России Владимиру Путину послание Зеленского. В ходе переговоров с главой российского государства Фицо хочет обсудить конфликт на Украине. Об этом РИА Новости заявил член словацкой делегации. В России проходит акция «Бессмертный полк». В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате. Прием и регистрация заявок на участие в акции «Бессмертный полк» начались еще 23 апреля. Заявки принимались на сайте вплоть до 6 мая. Парады, приуроченные к 9 мая, прошли еще в ряде городов России. Так, например, в Челябинске и Самаре в шествии участвовали танковые бригады, авиационные полки и курсанты. В Махачкале провели церемонию возложения цветов к памятному мемориалу и прозвучал оружейный салют. Участники парадов в российских городах почтили память павших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держат. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте, всех с праздником. Владимир Путин в эти минуты принимает в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. А президент прокомментировал парад, который прошел сегодня утром в Москве. Все получилось достойно, спокойно, без лишней милитаризации, заявил, в частности, российский президент на открытой части переговоров. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа, согласился на нее и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня специально отметил, попыток срыва празднования Дня Победы не было. Движение транспорта в Москве полностью открыто, снят все ограничения, сообщил Дептранс. Одновременно Минцифры проинформировало, что снят все ограничения по мобильному интернету и отправкам СМС, которые также возились сегодня в столице в рамках мер безопасности. Эти и другие темы в нашем эфире. Традиционные парады Победы первыми прошли сегодня на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны. В Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске. В Амурской области, Южно-Сахалинске, Якутске. А в Петербурге идет шествие Бессмертного полка. Колонны, состоящие из тысяч петербуржцев с портретами своих близких, в эти минуты проходят по Невскому проспекту. О том, как прошел парад в Петербурге, на рассказывает корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
7: День Победы в Петербурге отмечают широко и с отличным настроением. Есть несколько особенностей в этом году. Например, Парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Это в целом не повлияло ни на настроение участников, ни на сторонних наблюдателей. Атмосфера праздничная. А также ряд ограничений сегодня действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. Вечером планируется салют. Власти обещали. Могу добавить, что вот в Ленинградской области, например, торжественное шествие воинских расчетов отменено тоже. Граждане активно организуются в бессмертные полки. Уже такое прошло в городе Выборге. Люди дошли до Красной площади в Выборге, наблюдали с экрана обращение президента. Дальше готовятся отмечать День Победы тоже широко. Смотрена большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области. Местные идут, активно наблюдают за концертом и торжеством жителей города Нарва, который расположен по другую сторону границы.
2: Это был Андрей Карлов из Петербурга. Во Владивостоке к акции «Бессмертный полк» присоединились более 7 тысяч жителей. О том, как там проходит празднование бизнес-ФМ, рассказала местная журналистка Валерия Федоренко.
8: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, по улице Светланской, бессмертный полк из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на центральной площади. Город украшен. У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой Рог» сейчас стоят, они все с флагами. Нет, очень красиво. На 23 февраля так стоят, на день Тихоокеанского флота, сегодня тоже.
2: Валерия Федоренко из Владивостока. В Благовещенске прямо во время торжественной части на параде Победы один из курсантов военного училища сделал своей девушке предложение.
9: «34! Скажи «да»!»
23: «Я согласна, да».
9: «34! Ура! Ура! Ура!»
2: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске и Сургуте. В Челябинске парад Победы прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент бизнес-ФМ Челябинск Богдан Усманов.
24: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн в этом году. Но все равно людей много.
2: Богдан Усманов из Челябинска. В особом режиме прошли праздничные мероприятия в Белгородской области, рассказывает собственный корреспондент «Российской газеты» в регионе Анна Скрипка.
25: День Победы в Белгороде, все те годы, которые длится специальная военная операция, проходит в особом режиме. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада, с участием в том числе техники праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
2: Анна Скрипка из Белгорода. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику, причем большинство таких запросов пишутся на русском языке. Жители Украины несут, как пишут СМИ, к мемориалам цветы погибшим советским воинам. Празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая.
18: Прямо сейчас.
2: Минобороны сообщает, российская, несмотря на объявление перемирия, украинские формирования наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии. Всего в зоне специальной военной операции было зафиксировано почти 9 тысяч нарушений режима прекращения огня. За время перемирия украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Вооруженные силы в условиях нарушений перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально и наносили ответные удары, уточняет также российская Минобороны. Крайне опасен для человека, но опасен ли для человечества? Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Об этом Светлана Чередникова.
3: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
11: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном современных условиях. Вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
12: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
11: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
3: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные бизнес ФМ, отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
13: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание его за то, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
3: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту

0: государства стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: САС-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 13:47 в Москве. Негазировка. Единая группа компаний «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства.
1: Итоги недели.
3: Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК. «Черноголовка», пишет «Коммерсант», банкротом «Свободу» могут признать из-за долгов 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании. Ей уже не впервые покупать непрофильные активы. Подробнее Евгений Перельчук.
4: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфимов.
5: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
4: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипопо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договора. Договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Дел».

0: Деловой фарватер Сергей Варламов.
1: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство, потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяцев не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, функциональная процедура, функциональное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
0: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
2: Спрос на товары для походов в России вырос. С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом года прошлого.
3: Итоги недели.
2: Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки на 2%, на лобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные «Бизнес-ФМ». Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чебанова.
4: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой, развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
5: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что +7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
4: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска, а некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
6: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранных брендов, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы «Трамп» подорожали более чем на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Пецель». Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. «Пецель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
4: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семенычев.
7: Этот сезон только
3: только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Telegram. Я понимаю, что ко мне клиенты из Telegram стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше заработает. Ходит самостоятельно, какие-то вывозки свои делает. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
4: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
9: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Рангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
8: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
9: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
8: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
11: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
7: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минобороны рассказала о нарушениях перемирия со стороны ВСУ. По данным ведомства, всего в зоне спецоперации зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня Киевом. За время перемирия ВСУ совершили свыше 1000 обстрелов позиций наших войск из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотников. Украинские войска, кроме того, предприняли 12 атак позиций. Позиции российских подразделений, российские военные реагировали зеркально. Паузу взяли в трехсторонних переговорах по Украине. О следующих раундах договоренностей пока соглашений нет. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, переговоры, наверное, возобновятся, но когда – неизвестно. Представитель президента России подчеркнул, что украинской стороне отлично известно, что она должна сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным. Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо. На этом посту он сменил Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам. Морозову 52 года. За время профессиональной карьеры он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года, становился серебряным и бронзовым призером Универсиад, выступал на Олимпиаде в Сиднее. В 2012 году Морозов возглавил мужскую сборную России, а затем работал с женской национальной командой. В Грузии сотрудника Минфина уличили в работе на иностранную разведку. Вице-премьер страны призвал Запад убрать своих шпионов из государства. Грузинская служба госбезопасности опубликовала видео конспиративной встречи. На нем запечатлен момент передачи денег начальнику одного из управлений Минфина. Как пишут местные СМИ, он передавал разведке одной из европейских стран, в том числе сведения о политических и экономических процессах в Грузии, а также о ситуации в силовых структурах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте всех, с Днем Победы. В Москве на Красной площади прошел парад. Выступил Владимир Путин. В своем выступлении он упомянул и современность. Сказал, в частности, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, они идут вперед. Дмитрий Песков позднее сказал, что попыток своего празднования не было. Все хорошо. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане. Дипломата подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче гражданам России Шенгена. Стоимость услуг дипломата варьировалась от 4 до 16 тысяч за одну визу. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. 20-летняя пациентка находилась в постоянном контакте с нейросетью, название которой не уточняется, в результате чего стала отдаляться от окружающих и почти оборвала связи с близкими. Сейчас медики пытаются ситуацию исправить. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, сегодня День Победы. На Красной площади утром пошел парад. На этот раз было без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Парадом командовал генерал Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе СВО. В прошлом году генерал был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада находились президенты Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. После того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью, отдельно отметив участников специальной военной операции и работников тыла.
13: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания.
2: В
13: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: Речь президента в этом году была необычно короткой, отличалось ее содержание, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
14: Речь президента, конечно, она необычная. Помимо того, что она была достаточно короткой, первая часть до минуты молчания была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. И тут надо сказать, что нарратив был такой достаточно традиционный, без каких-либо сенсаций. Один тезис мне бросился в глаза, он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что Советская армия, Красная армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал «вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистской Германии и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза». Вот это очень необычный поворот. Такого раньше не было. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное, только когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, на Америку. Про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки надо помнить, что перемирие нынешнее на День Победы с 8 по 11 случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто у истоков нынешнего конфликта стоял, тоже все прекрасно понимают. В этом плане вот и было достаточно необычное. Гостей было меньше, явно обычного. Некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Токаев и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствует. Число гостей на трибунах вообще, видимо, сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и те, кто прилетел к нему в гости, они сидели не на обычном месте, а где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, ну, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложились 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Такое вполне могло быть. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада и при решении его проведения.
2: Георгий Буфт. После речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видеодемонстрацией работы военной техники во время СВО и видео с мест выполнения боевых задач. А также поздравлений бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшие вооружения. Все это было вывезено на специальный экран на Красной площади. А в действии показали российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить. После трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона. Участники СВО впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «Ярс». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». А после парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Также он отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты, самим определять свою судьбу. Затем там же, в Кремле, Владимир Путин встретил с премьером Словакии Робертом Фицо. Во время неформальной беседы российский президент сказал о параде в Москве: «Все получилось спокойно, достойно, без лишней милитаризации». Фицо находится на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы в числе других иностранных лидеров. Фицо заявил, что намерен обсудить с Путиным, цитат, «серьезные вопросы двустороннего сотрудничества». Путин обратил внимание, что товарооборот между странами снизился, цитата, и заверил, что Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Фицо ранее сообщил, что может передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского и получить от российского президента ценную информацию о видении России пути урегулирования конфликта.
10: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР-групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Узнал о войне. Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
16: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких, родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, при Балтике. Он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию, но бабушка сказала: нет, только домой в Ленинград. И они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
10: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Литий – самый легкий из металлов, почти в два раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический нормотимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
10: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: 13 градусов в столице, пасмурная погода сохранится в течение всего дня, но осадков не будет. А вот завтра тоже до плюс 13 днем, до плюс 14 даже, возможно, и дождь. 14-15 в Москве. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Боцини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может превышать несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. Стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе менее чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на Шенген не в России, а в странах СНГ и в Узбекистане в том числе. Особенно тенденция усилилась после ноября 2025 года, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Визы» Изи-Виза София Дюфасе Аксютина.
18: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
2: София Дефасе Аксютин, агентство «Еврорезидент Изи Виза». По версии следствия, Де Боцини использовал свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. Правоохранители считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс выдачи виз. Сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Боцини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. Сам бывший дипломат настаивает, что эти средства активы достались ему по наследству. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих разворосе в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Я плакал. Подробнее Иван Медведев.
19: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
20: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
19: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
21: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Ну, это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешние наблюдателя сигнал. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
19: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Нейросетевая зависимость. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Известно, что пациентке 20 лет, она находилась в постоянном контакте с нейросетью, какой не уточняется, в результате стала отдаляться от окружающих и почти оборвала связи с близкими. По сути, ИС заменил пользователю и друзей, и семью, пишет газета «Газетину». А чат-бот адаптировался к ее ожиданиям, давая ответы, которые она хотела услышать. Именно в этом желании понравиться и угодить собеседнику кроется главная уязвимость, рассказывает клинический психолог, нейропсихолог Светлана Анны Колобова.
22: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. И мы понимаем, как это работает. Мы постоянно получаем подкрепление от искусственного интеллекта. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Личную вещь. Снижение неопределенности. Ты задаешь вопрос, тебе на него отвечают. Тебе никогда не говорят, что ответа на этот вопрос нет. Это ощущение контроля. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности. В любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
2: Светлана Колобова, отчасти создавать доверительные отношения с пользователями и подстраивать под запрос – это главная задача нейросетевых технологий, отмечают эксперты. Почему такая форма зависимости от нейродруга еще не самая критичная и способен ли сам и оградить человека от подобных явлений, рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
0: Есть и более сложные формы зависимости, которые в последних версиях GPT ушли. Можно отступать в зависимость с ракурса того, что GPT поддерживает магическое мышление. Мы какие-то формируем теории заговоров, пытаемся найти им подтверждение. Из-за того, что GPT в среднем склонен с нами соглашаться в таких темах, тоже может формировать у нас некоторую зависимость, потому что нам все вокруг говорят, нет, это какие-то бредни. А ты приходишь, GPT говорит, та-та-та. Но это формирует некоторый уровень зависимости. Сейчас я наблюдаю то, что связано с вейп-кодингом. На какой-то степени это выглядит как зависимость, что люди нашли способ очень дешево что-то создавать. Ты как бы мало делаешь, а на выходе есть какой-то результат, который ты можешь пощупать, посмотреть, и это формирует у них какой-то уровень зависимости. Вопрос про то, может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классно, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
2: Алексей Хохунов, компания Neval AI. А серьезных медицинских последствий от использования ИИ в мире пока не зафиксировано, но особняком стоит история 16-летнего жителя Калифорнии Адама Рейна, который покончил с собой чуть больше года назад. После себя он не оставил никаких писем и записок, лишь 3000 страниц диалогов в чат GPT, который подробно рассказывал ему о том, как можно уйти из жизни.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Валюты. Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова.
12: Большинство стран с пониманием отнеслись к предупреждению России в адрес Киева насчет попыток срыва парада на Красной площади. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Комментируя реакцию зарубежных лидеров на угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая, представитель президента России отметил, что их реакцию видели всем. Он пояснил, что ударов по Красной площади не было. В связи с этим не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву. С начала суток в аэропорты юга России и из них выполнили более 100 рейсов, которыми перевезли свыше 14 тысяч пассажиров. Выполнение полетов идет в штатном режиме с учетом скорректированного графика. До конца дня планируется выполнить 347 рейсов, об этом сообщил Минтранс. В ведомстве отметили, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Накануне Центр аэронавигации в Ростове на Дону атаковали беспилотники ВСУ. В результате приостановили работу 13 аэропортов на юге России. В центре Москвы сняли все ограничения на движение транспорта. Открыты для движения Тверская и Маховая улицы. Также можно проехать по Пушкинской площади, Софийской, Раушской и Садовнической набережной. Автомобилистам доступны, кроме того, закрытая ранее Старая площадь и Китай-Городский проезд. Кроме того, в Москве сняли ограничения мобильного интернета и рассылки СМС, которые вводились в рамках обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Парады, приуроченные к 9 мая, прошли сегодня в ряде городов России. Так, в Челябинске и Самаре вышли танковые бригады. В парадах участвовали авиационные полки и курсанты. В Махачкале провели церемонию возложения цветов к памятному мемориалу и прозвучал оружейный салют. Участники всех парадов в российских городах почтили память павших героев минутой молчания. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Все хорошо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Парад на Красной площади прошел сегодня утром. Владимир Путин в своем выступлении упомянул и про современность. Сказал, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это, они идут вперед. Минтранс сегодня сообщил, что ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. С начала суток в аэропорты юга России. Из них выполнено более 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч человек. И новость еще от одного министерства, от Минцифры. Она сообщила сегодня, что в 13 часов мобильный интернет и СМС-сервисы в столице полностью восстановили работу. Я напомню, что ограничения вводились в качестве мер безопасности. Глава ВОЗ вылетает на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера МВ «Хондиус», на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек. Есть еще люди под подозрением. Насколько на самом деле опасен этот вирус? Все подробности в нашем эфире. Традиционные парады Победы первыми прошли сегодня на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны. В Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области, Южно-Сахалинске, Якутске. А в Петербурге идет шествие бессмертного полка. Колонна, состоящая из 1000 петербуржцев с портретами своих близких, в эти минуты проходит по Невскому проспекту. О том, как прошел парад в Петербурге, рассказывает корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
3: День Победы в Петербурге отмечают широко и с отличным настроением. Есть несколько особенностей в этом году. Например, Парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Это в целом не повлияло ни на настроение участников, ни на сторонних наблюдателей. Атмосфера праздничная. Также ряд ограничений сегодня действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. Вечером планируется салют. Власти обещали. Могу добавить, что вот в Ленинградской области, например, торжественное шествие воинских расчетов отменены тоже. Граждане активно организуются в бессмертные полки. Уже такое прошло в городе Выборге. Люди дошли до Красной площади в Выборге, наблюдали с экрана обращение президента. Дальше готовятся отмечать День Победы тоже широко. Смотрена большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные идут, активно наблюдают за концертом и торжеством жителей города Нарва, который расположен по другую сторону границы.
2: Это был Андрей Карлов из Петербурга. Во Владивостоке к акции «Бессмертный полк» присоединились более 7 тысяч жителей. О том, как там проходит празднование бизнеса, ФМ рассказала местная журналистка Валерия Федоренко.
5: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, по улице Светланской, бессмертный полк из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на центральной площади. Город украшен. У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой рог» сейчас стоят, они все с флагами. Мне это очень красиво. На 23 февраля так стоят, на день Тихоокеанского флота, сегодня тоже.
2: Валерия Федоренко из Владивостока. В Благовещенске прямо во время торжественной части на Параде Победы один из курсантов военного училища сделал своей девушке предложение.
6: «3-4! Скажи «да»!»
23: «Я согласна, да».
6: «3-4! Ура! Ура! Ура!»
2: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. В Челябинске парад Победы прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент «Бизнес-ФМ» Челябинск Богдан Усманов.
24: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Ну, достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн в этом году. Но все равно людей много.
2: Богдан Усманов из Челябинска. В особом режиме прошли праздничные мероприятия и в Белгородской области, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
25: День Победы в Белгороде, все те годы, которые длится специальная военная операция, проходит в особом режиме. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится на самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в Братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
2: Анна Скрипка из Белгорода. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику, причем большинство таких запросов пишутся на русском языке. Жители Украины несут, как пишут СМИ, к мемориалам цветы погибшим советским воинам. Празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. Крайне опасен для человека, но опасен ли для человечества? Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Об этом Светлана Чередникова.
4: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
7: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
8: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
7: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
4: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные бизнесом, ФМ отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
9: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание ВОЗ о том, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
4: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд Росконгресс. Подробнее на форуме.

0: решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 14:47 в Москве. Ножницы для цен на яйца.
1: Итоги недели.
3: Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
4: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
5: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
4: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры не несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Business FM на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
6: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как

0: Это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
1: А еще один фермер признался бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
2: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения ИИ, спада на крипторынке. Компанию уволит 14% своих сотрудников, заявил гендиректор Брайан Армстронг.
3: Итоги недели.
2: Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Продолжит тем Валерий Убадоев.
4: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть ИИ-оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
5: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
4: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
6: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Ну а сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть те вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
4: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору, и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Doomscrolling заменил зумером секс. Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает это регулярно.
3: Итоги недели.
2: Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Подробнее Иван Медведев.
7: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doomscrolling – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doomscrolling и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах. Продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
8: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
7: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
9: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
7: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Федор Достоевский. Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Ранения получили 5 мирных жителей, в том числе и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в поселке. Напомню, с 9 по 11 мая действует трехдневное перемирие в честь Дня Победы. ВСУ потеряли в результате ответных ударов российских военных около 940 человек за сутки. Это следует из сводки Минобороны. В ведомстве отметили, что украинские войска 12 раз пытались атаковать российские позиции с начала объявленного прекращения огня. При этом оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России с момента перемирия удары не наносили. В Анапе предположительно загорелся парк аттракционов «Джунгли». Об этом сообщают очевидцы. Кадры возгорания появились в соцсетях. Причины пожара пока неизвестны. Другие подробности тоже не приводятся. Дмитрий Морозов возглавил сборную России по дзюдо. На этом посту он сменил Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам. Морозову 52 года. За время карьеры он завоевал бронзу чемпионата Европы 1998 года, становился серебряным и бронзовым призером универсиад, выступал на Олимпиаде в Сиднее. В 2012 году Морозов возглавил мужскую сборную России, а затем работал с женской национальной командой по дзюдо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте, с праздником. Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Все хорошо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад на Красной площади прошел сегодня утром. Выступил Владимир Путин. Он, среди прочего, упомянул про современность. Сказал, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО и, несмотря на это, идут вперед. Между тем, Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая. Москва поддержала инициативу Дональда Трампа. На нее согласился и Киев. Также стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 человек. Тем не менее, российская Минобороны сообщила, что Украина перемирие не соблюдает. А несколько минут назад губернатор Белгородской области сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ в одном из поселков Белгородского округа пострадали 5 мирных жителей, в том числе девочка 12 лет и трое медиков. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане. Дипломаты подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгена гражданам России. Стоимость его услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу. Эти и другие темы в нашем эфире. Сегодня День Победы. На Красной площади утром прошел парад, на этот раз без военной техники. Работу ее в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Парадом командовал генерал Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе СВО. Он в прошлом году был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президент Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. А после того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью, отдельно отметив участников специальной военной операции и работников тыла.
11: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: Речь президента в этом году была необычно короткой, и отличалась ее содержанием. Комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бов знает» Георгий Буфт.
12: Речь президента, конечно, она необычная. Помимо того, что она была достаточно короткой, первая часть до минуты молчания была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. И тут надо сказать, что нарратив был такой достаточно традиционный, без каких-либо сенсаций. Один тезис мне бросился в глаза, он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, Красная армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал «вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза». Вот это очень необычный поворот, такого раньше не было. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, на Америку. Про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки надо помнить, что перемирие нынешнее на День Победы с 8 по 11 случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто на истоках нынешнего конфликта стоял, тоже все прекрасно понимают. В этом плане вот и была достаточно необычная. Гостей было меньше, явно обычного. Некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Токаев и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствовали. Число гостей на трибунах вообще, видимо, сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и те, кто прилетел к нему в гости, они сидели не на обычном месте, где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, ну, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложились 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Такое вполне могло быть. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада и при решении его проведения.
2: Георгий Буфт. После речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видеодемонстрации работы военной техники во время СВО и видео с мест на выполнение боевых задач. А также поздравления бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшие вооружения. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир», другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить после трансляции работы техники на СВО. Прошел торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «Яс». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: Дмитрий Корнев после парада состоялся возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила победу на свою чужую и чтит память о боевом союзничестве. Также он отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10, 11 мая. Так Ушаков прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. Также Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу. На указ Зеленского, который в кавычках позволяет провести парад Победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Но нарушения перемирия все же были. Российская Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по оппозициям, военных и гражданским объектам. Зафиксировано почти 9 тысяч нарушений перемирия украинской стороной. Российская армия отвечала зеркально. Несколько минут назад стало известно, что в Белгородской области из-за удара ВСУ пострадали 5 человек, в том числе ребенок и 3 сотрудника скорой медицинской помощи. В Брянск области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Над Курской областью сбили за сутки более сотни дронов. Пострадавших нет. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
14: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштаб этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
15: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
14: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала. Но надо понимать, что есть информационная среда, она в настоящий момент развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
15: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
14: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, и вряд ли решение о вот этом трехдневном перемирии принималось исключительно по инициативе американской стороны. Но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Безусловно, американский президент со свойственной ему импульсивностью склонен прежде всего свои усилия и усилия своей команды считать приоритетными. Мы к этому тоже привыкли. Та ситуация в рамках украинского конфликта, которая сложилась, она, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалацию шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться двумя шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким, даже если некоторый набор шагов будет вселять оптимизм.
2: Артем Соколов, МГИМО. На празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры. Среди них словацкий премьер Фиц. Владимир Путин сегодня встречался с ним полтора часа. И вот, как говорит помощник Путина Юрий Ушаков, в ходе встречи никаких посланий от Зеленского Фица не передавал, но Украина была среди многих тем обсуждения сегодня.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг ты ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
17: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
16: Я никогда не видел китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
17: Вот один из последних разов, мы когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. К этому невозможно привыкнуть.
16: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Погода в Москве.
2: В столице плюс 14 градусов, теплее уже не будет. Ну, осадков, во всяком случае, не ожидается. А ночная температура в районе плюс 6. Завтра обещают до 14 выше нуля и дождь. Пятнадцать и 16 в Москве. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Батини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах, а общее число эпизодов может превышать сотню. А может быть и несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в Шенген. А при этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. Стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе менее 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на Шенген не в России, а в странах СНГ, в том числе в Узбекистане. Особенная тенденция усилилась после ноября 2025 года, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать россиянам многократные визы. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
19: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
2: По версии следствия, Де Батини использовал свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. Правоохранители считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс выдачи виз. Прокуроры сейчас совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Батини, оцененное оно примерно в 3 миллиона евро. Сам бывший дипломат настаивает, что средства и активы ему достались по наследству. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Известно, что пациентке 20 лет, она находилась в постоянном контакте с нейросетью, какой не уточняется, в результате стала отдаляться от окружающих и почти оборвала связи с близкими. По сути, ей заменил пользовательницы и друзей, и семью. Чат-бот адаптировался к ее ожиданиям, давая ответы, которые она хотела услышать. Именно в этом желании понравиться и угодить собеседнику кроется главная уязвимость, рассказывает клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
20: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. И мы понимаем, как это работает. Мы постоянно получаем подкрепление от искусственного интеллекта. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Личную вещь. Снижение неопределенности. Ты задаешь вопрос, тебе на него отвечают. Тебе никогда не говорят, что ответа на этот вопрос нет. Это ощущение контроля. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности в любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
2: Светлана Колобова, клинический психолог. Отчасти создавать доверительные отношения с пользователями и подстраиваться под запрос – это главная задача нейросетевых технологий, отмечают эксперты. Почему такая форма зависимости от нейродруга еще не самая критичная? И способен ли сам искусственный интеллект оградить человека от подобных явлений, рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
21: Есть и более сложные формы зависимости, которые вот в последних версиях GPT ушли. Можно подступать зависимость с ракурса того, что GPT поддерживает магическое мышление. Мы какие-то формируем теории заговоров, пытаемся найти им подтверждение. Из-за того, что GPT в среднем склонен сами соглашаться в таких темах, тоже может формировать у нас некоторую зависимость, потому что нам все вокруг говорят, нет, это какие-то бредни. А ты приходишь, и GPT говорит, та-та-та. Это формирует некоторый уровень зависимости. Сейчас я наблюдаю то, что связано с вейп-кодингом, на какой-то степени это выглядит как зависимость, что люди нашли способ очень дешево что-то создавать. Ты как бы мало делаешь, а на выходе есть какой-то результат, который ты можешь пощупать, посмотреть, и это формирует у них какой-то уровень зависимости. Вопрос про то, может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классная, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
2: Алексей Хохунов, серьезных медицинских последствий от использования ИИ в мире пока не фиксировали, но особняком стоит история 16-летнего калифорнийца Адама Рейна, который покончил с собой чуть более года назад. После себя он не оставил никаких записок, лишь 3000 страниц диалогов в чат GPT, который подробно рассказывал ему о том, как можно уйти из жизни. Искусство должно быть провокационным. Все предыдущие скандалы вокруг Венецианской биеннале затмила туалетная тема. Переносные туалетные кабинки стали частью австрийской инсталляции с бассейнами и гигантскими аквариумами. Необычную экспозицию описывает журналист CNN.
22: Посетителям биеннале предлагают сходить в туалет по нужде, а затем понаблюдать, как содержимое фильтруется и закачивается в огромный аквариум. В нем артисты плавают по несколько часов, дыша через маски. Там же неподалеку, в одном из бассейнов, наполненном желтой жидкостью, обнаженная женщина катается на гидроцикле. Организаторы назвали свое шоу «Морской мир Венеции». Представление по их замыслу призывает зрителей переосмыслить темы чистоты и последствий экологической катастрофы. Ожидается, в течение следующих 6 месяцев эту масштабную международную художественную ярмарку посетит более 500 000 человек.
2: Кстати, открыл инсталляцию министр культуры Австрии Андреас Баблер. И со сцены призвал всех, цитата, «не укрощать искусство, а защищать его свободу». Впрочем, энтузиазм министра разделяют не все даже в Австрии. Генсек австрийской партии «Свободы» потребовал отставки Баблера и напомнил, что в стране рекордной инфляции и бюджетный кризис, а страна тратит огромные суммы на шоу с гигантским унитазом. По данным австрийского издания «Экспресс», проект с туалетами обошелся в Вене в 600 тысяч евро. Чемпионат мира по футболу все ближе. До старта турнира в Северной Америке остается чуть больше месяца. Увы, но многих лидеров национальных сборных преследуют травмы. Звезды рискуют пропустить чемпионат, а кто-то уж и точно его пропустит. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Болельщики сборной Испании замерли. 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль досрочно завершил клубный сезон из-за проблем с подколенным сухожилием. Пока он тренируется индивидуально. Но главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте верит, что к июню Ямаль будет в отличной форме. Однако в Барселоне понимают, если восстановление будет форсированным, то это может оказаться рискованным для здоровья. В связи с этим руководство каталонского клуба обратилось к тренерскому штабу сборной Испании с просьбой не включать Ямаля в состав на первые два матча чемпионата мира. В них испанцы сыграют с Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Предполагается, что к этому моменту Испания решит задачу выхода в плей-офф. Третьим соперником в группе будет Уругвай. И если что-то застопорится в первых матчах, то Ямаль поможет в решающем. В сборной Испании хватает лидеров. Тон задают и Педри, и Микель Ойарсабаль в нападении. Гигантскую работу в центре поля выполняет Родри. Однако главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гранд Гитадарян уверен, Ямаля полноценно заменить некем.
1: К профизнесу этот парень будет готовиться к этому турниру, я уверен. Его восстановят, хотят или не хотят, пришьют, зашьют, заколят до смерти, до полусмерти, прошу прощения, но он там будет. Это, возможно, самый неординарный футболист в составе. А если мы говорим о замене, то, конечно же, его некем заменить. Это будет совершенно другая игра, потому что перестраивать игру в том числе придется. Потому что нужно будет убирать крен атаки с правой части поля, где он играет непосредственно.
0: Проблемы есть и у сборной Хорватии. Неувядающий Лука Модрич, которому идет пятый десяток, по-прежнему важный игрок для своей команды. И он тоже травмирован. Хавбек Милана получил двойной перелом скулы. Модричу уже была сделана операция, футболист продолжает восстанавливаться. И к старту чемпионата мира должен быть готов. Но в какой форме подойдет, неизвестно. Первую игру в группе хорваты проведут против сборной Англии, следующие соперники Панама и Гана. А вот нападающий сборной Германии Серж Гнабри уже абсолютно точно пропустит Мундиаль. 30-летний футболист умудрился получить травму на тренировке, порвал приводящую мышцу бедра. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что теперь шансы немцев на медали стали значительно ниже.
5: Очень серьезная потеря для сборной Германии. Очень большой удар. Креативный, умный форвард, способный забивать с двух ног. У сборной Германии была бы очень серьезная вариативность в атаке, чего теперь, конечно, не будет. И если сборная Германии не входила в число главных фаворитов, то, наверное, в число фаворитов второго порядка она точно входила и всегда входит. Теперь Германии будет очень сложно.
0: Напомним, сборная Германии на последних двух чемпионатах мира не смогла преодолеть групповой этап. На турнире в Северной Америке немцы сыграют с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир будут принимать три страны: США, Мексика и Канада.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 15:28, в студии Олеся Потапова. Участники трехсторонних переговоров взяли паузу по Украине. Следующих раундов договоренностей не достигнуто, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он выразил надежду на то, что переговоры, наверное, возобновятся, но когда, неизвестно. В грузинском горе социалисты и коммунисты провели митинг у дома музея Иосифа Сталина. Они выступили за прямой диалог с Россией, а также направили шествием к администрации города. Они вспомнили, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тысяч жителей Грузии. Сегодня в стране проживают 46 ветеранов. 9 мая официально в Грузии называют Днем Победы над фашизмом. Этот день является выходным. В Испании Испании зафиксировано 2 новых случая заражения хантавирусом, сообщает Рейтер. Одним из пациентов стал британец, проживающий на отдаленном острове Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он сошел с борта лайнера «Хондиус», где произошла вспышка заболевания. Симптомы вируса обнаружены и у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая также заразилась вирусом на судне и позже скончалась в больнице. Более 350 миллионов человек посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО за сутки. Военное ведомство США впервые опубликовало рассекреченные данные о неопознанных аномальных явлениях и объектах. Накануне Пентагон опубликовал на сайте war.gov/UFO файлы об НЛО. Дополнительные новые материалы пообещали публиковать на этом ресурсе регулярно. Новости на Business FM. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С Днем Победы. Парады прошли по всей стране. На Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. В некоторых регионах очно проходит акция «Бессмертный полк», где-то онлайн. А парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают местные СМИ. Глава Всемирной организации здравоохранения вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. А по данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек и десятки случаев под подозрением. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 26 число погибших в ДТП сократилось на 14%. С чем связаны такие перемены? Эти и другие темы в эфире Business FM. Традиционные парады Победы первыми прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области, в Южно-Сахалинске, Якутске. А в Петербурге идет шествие Бессмертного полка, колонна, состоящая из тысяч петербуржцев с портретами своих близких. В эти минуты проходит по Невскому проспекту, дает корреспондент ТАСС. О том, как прошел парад Победы в Петербурге, рассказывает Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47 News.ru.
6: День Победы в Петербурге отмечают широко. Есть несколько особенностей в этом году. Например, парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Также ряд ограничений действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. В Ленинградской области, например, торжественное шествие воинских расчетов «Бессмертные полки» прошел. Дальше готовится отмечать День Победы тоже широко. Большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород, готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные, активно наблюдают за концертом и жители города Нарва по другую сторону границы.
4: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47 News.ru. А в Владивостоке к акции «Бессмертный полк» присоединились более 7 тысяч жителей. О том, как там проходит празднование, Business FM рассказала местная журналистка Валерия Федоренко.
8: Около 10 утра начался военный парад, который в этом году, в отличие от прошлых, прошел без участия военной техники. С участием только парадных расчетов военнослужащих Восточного военного округа, курсантов и представителей патриотических организаций детских прошел по главной улице города Владивостока, по улице Светланской, Бессмертный полк из тысячи человек, которые снова несли портреты своих близких. После парада начался праздничный концерт на Центральной площади. Город украшен. У нас же еще и база Тихоокеанского флота, и корабли, которые в буте «Золотой Рог» сейчас стоят, они все с флагами. Мне это очень красиво.
4: Валерия Федоренко, журналист из Владивостока. А в Благовещенске прямо во время торжественной части на параде Победы один из курсантов военного училища сделал предложение своей девушке.
23: «3-4! Скажи да!»
24: «Я согласна, да?»
23: «3-4! Ура!»
4: Торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте, в Челябинске. Парад Победы тоже прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент «Бизнес-ФМ» в Челябинске Богдан Усманов.
7: Все началось с возложения цветов на главной улице, на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме также наравне со взрослыми потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн. Но все равно людей много.
4: Корреспондент «Бизнес-ФМ» в Челябинске Богдан Усманов. В особом режиме проходят праздничные мероприятия в Белгородской области. Там за сегодня уже 5 раненых в результате ударов с беспилотников ВСУ, а в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой помощи. При этом люди все равно празднуют, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе.
9: День Победы в Белгороде. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что, несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
4: Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в Белгородской области. Бессмертный полк в Бишкеке собрал более 30 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько кварталов. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка. По словам властей, пришли 105 тысяч человек. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии и Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германии. Бессмертный полк прошел сегодня и в Китае. Об этом рассказал житель Пекина Михаил.
11: В Китае рабочий день сегодня. Ну, все было торжественно, празднично. Очень много желающих участвовать в бессмертном полку. В том числе китайские жители очень интересуются акцией «Бессмертный полк». И активно ее поддерживают из года в год уже много лет. Эта акция, она уже хорошо прижилась в Китае. Помимо Пекина и во многих других городах, она пользуется большой поддержкой. Очень много было народу в этот раз. 800 человек. Еще состоялся концерт в посольстве.
4: Житель Пекина Михаил. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Жители Украины несут цветы к мемориалам погибших советским воинам, передают украинские СМИ. При этом празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. 9 мая стало Днем Европы. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус вылетит на Каннские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Мировые СМИ уделяют хантавирусу немногим меньше внимания, чем, например, кризису вокруг Ирана. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли, разбиралась Светлана Чередникова.
12: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
13: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
14: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
13: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
12: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные бизнесом, ФМ отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
15: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание ВОЗ о том, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
12: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его

0: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
1: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату. Ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
0: Карьера на Business FM.
2: 15:48 в Москве. Негазировка единой группы компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства.
0: Итоги недели.
2: Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании, и ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Евгений Перельчук подробнее.
3: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компании «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидные по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Андреев.
4: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разница. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больший, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все «Черноголовка».
3: Сейчас в портфеле «Черноголовки» не только газировка, но и детское питание «Гипапо», бренд печенья и каш «Любятово», снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль «Черноголовки» в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики «Черноголовка», похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия «Черноголовка» не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
5: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоит

0: Стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяцев не платит, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, это конкурсная процедура, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Спрос на товары для походов вырос в России.
3: Итоги недели.
2: С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания «Атолл», которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки на 2%. Налобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные Бизнес ФМ. Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чебанова.
4: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой, развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
5: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная от мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что +7, +10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории, она действительно широко представлена, достаточно сильно растет, рост по ней составляет более 20%.
4: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска, а некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
6: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранными брендов, они выросли достаточно сильно. Например, повадки от фирмы «Трамп» подорожали более чем на 20%. Это базовые повадки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Пецель». Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоила 11 600. «Пецель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
4: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семенычев.
7: Этот сезон только
3: только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Telegram. Я понимаю, что ко мне клиенты из Telegram стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше работает. Ходит самостоятельно, какие-то вылазки свои делает. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
4: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, как какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 15:58, в студии Олеся Потапова. В Москве завершились переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Они общались более полутора часов. Сначала Путин и Фицо поговорили тет-а-тет, затем встреча продолжилась с участием делегаций. Лидеры в числе прочих обсудили украинский вопрос, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Фицо прибыл в российскую столицу на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне, но на параде не присутствовал. Лидер партии ТИСА Петр Мадьяр избран новым премьер-министром Венгрии. Голосование состоялось в парламенте. В поддержку его кандидатуры высказались 140 депутатов, против 54, один воздержался. После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии. Перед этим президент страны Тамаш Шуйк выступил перед депутатами и заявил, что поручил Мадьяру сформировать новое правительство. Мадьяр придет на смену Виктору Орбану, который возглавлял венгерский кабмин на протяжении 16 лет. В Берлине участники «Бессмертного полка» спели песню «День Победы». Шествие началось от Бранденбургских ворот, несмотря на введенные властями ограничения. В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На Красной площади прошел парад, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Известно, что пациентке 20 лет, она находилась в постоянном контакте с нейросетью, какой не уточняется, в результате чего стала отдаляться от окружающих и почти оборвала связи с близкими. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Сегодня День Победы. С праздником! На Красной площади прошел парад Победы, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Парадом командовал генерал Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, всех рода войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны, адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Белоруссии, а также король Малайзии. После того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью. Отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
10: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: Речь президента в этом году была необычно короткой, отличалось и ее содержание, комментирует политолог Георгий Бовт, и телеграм-канал «Бовт знает».
11: Речь президента необычная, была достаточно короткой. Первая часть до минуты молчания была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. Один тезис мне бросился в глаза, он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал «вернула суверенитет тем странам», которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза. Вот это очень необычный поворот. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки перемирие нынешнее на День Победы случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто не исток нынешнего конфликта стоял, все прекрасно понимают. Гостей было меньше, явно обычного. Некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Такая и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствует. Число гостей на трибунах вообще сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и гости, они сидели не на обычном месте, где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложили 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». А после речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видео демонстрации работы военной техники во время СВО и видео с места выполнения боевых задач, а также подразделений бойцов с Днем Победы, с мест сражений. Продемонстрировали новейшие вооружения. А все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить. После трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войска беспилотных систем. А также впервые в маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад полетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «Ярс». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. А после парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он также отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться с 9, 10 и 11 мая. А так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. А также Ушаков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу, а указ Зеленского, который в кавычках позволяет провести парад Победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Но нарушения перемирия все же были. Российские Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданских объектов. Зафиксировано почти 9 тысяч нарушений перемирия украинской стороной. Российская армия отвечала зеркально. В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали 5 человек, в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой медицинской помощи. А в Брянской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИДа России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
13: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
14: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
13: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что это информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
14: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
13: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться двумя шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. На празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры. Среди них словацкий премьер Фицо. Владимир Путин поблагодарил его за приезд и отметил важность его присутствия. Премьер Словакии сообщил, что он поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения. А Путин рассказал Фицо о параде. Сказал, цитата, «Все у нас получилось достойно, спокойно, без лишней милитаризации». Помощник российского президента Ушаков сообщил, что Фицо рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передавал.
7: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
15: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России и не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает. Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
7: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 13, сегодня пасмурно, но при этом осадков не ожидается. На завтра синоптики обещают до 14 тепла и, вероятно, небольшой дождь. 16:17 в Москве. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, сообщает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхей Падайри, или же фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хамини, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, как политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
16: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникают чувство мести. Поэтому переговоры заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую идут процессы, но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо, и либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
2: Востоковед Елена Супонина, CNN, также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что, несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Мадштабы Хамени находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт может и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Баттини. Дипломата подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат могут напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. Стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу, при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на Шенген. Не в России, а в странах СНГ, в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 2025 года, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
17: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
2: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина. А по версии следствия, Де Баттини использовал свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. Правоохранители считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс выдачи виз. Сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству. Нейросетевая зависимость. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Известно, что пациентке 20 лет, она находилась в постоянном контакте с нейросетью, какой не уточняется, в результате чего стала отдаляться от окружающих и почти оборвала связи с близкими. ИИ, по сути, заменил пользователю и друзей, и семью, пишет газета. Чат-бот адаптировался к ее ожиданиям, давая ответы, которые она хотела услышать. Именно в этом желании понравиться и угодить собеседнику кроется главная уязвимость, рассказывает клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
16: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической, нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. И мы понимаем, как это работает. Мы постоянно получаем подкрепление от искусственного интеллекта. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Личную вещь. Снижение неопределенности. Ты задаешь вопрос, тебе на него отвечают. Тебе никогда не говорят, что ответа на этот вопрос нет. Это ощущение контроля. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности в любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
2: Клинический психолог Светлана Колубова. Отчасти создавать доверительные отношения с пользователями и подстраиваться под запрос – это главная задача нейросетевых технологий, отмечают эксперты. А при этом серьезных медицинских последствий от использования ИИ в мире пока не зафиксировано.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
18: Вопреки прогнозам, в 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей.
7: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 16:28 в столице. В студии Олеся Потапова. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в поселке Разумное Белгородской области. Ранения получили 5 человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, павильона, 18 автомобилей. В шествии бессмертного полка в Петербурге приняли участие более 100 тысяч человек. Среди них губернатор Александр Беглов и председатель ЗАГС Собрания Александр Бильский. Акция прошла по Невскому проспекту. Петербуржцы пронесли по главной улице города портреты своих родных воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда. В рамках акции состоялся проезд ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Колонна возглавляла автомобиль со звездой города-героя Ленинграда. В Москве проживает почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Такие данные в День Победы привел мэр города Сергей Собянин. Кроме того, в столице живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе. Ветеранам помогают соцработники, подчеркнул Собянин. Новости на Бирже. Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина пятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Парады Победы прошли по всей стране, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. А в некоторых регионах очно проходит акция «Бессмертный полк», где-то онлайн. А парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают местные СМИ. Глава Всемирной организации здравоохранения вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. А по данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? Парламент Венгрии избрал лидера партии ТИСА Петра Мадьяра премьер-министром страны. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И новый премьер Венгрии Мадьяра тут же призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Традиционные парады Победы первыми прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области и в Южно-Сахалинске, Якутске. В Петербурге число участников «Бессмертного полка» превысило 100 тысяч. Колонна петербуржцев с портретами близких прошла по Невскому проспекту. Также сегодня в Петербурге впервые проходит акция «Бессмертный флот» в память о героях Балтики. О том, как прошел парад в Петербурге, рассказывает Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru.
19: День Победы в Петербурге отмечают широко. Есть несколько особенностей в этом году. Например, парад Победы на Дворцовой площади впервые за долгое время не участвует военная техника. Также ряд ограничений действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. В Ленинградской области, например, торжественное шествие воинских расчетов «Бессмертные полки» прошел. Дальше готовится отмечать День Победы тоже широко. Большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород, готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные, активно наблюдают за концертом и жители города Нарва по другую сторону границы.
2: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. А торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. А в Челябинске парад Победы тоже прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент Business FM в Челябинске Богдан Усманов.
20: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. Но достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка, очень много людей, очень много семей, детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн, но все равно людей много.
2: Богдан Усманов, корреспондент «Бизнес FM» в Челябинске. В особом режиме проходят праздничные мероприятия и в Белгородской области. Там за сегодня уже 5 раненых в результате ударов с беспилотников ВСУ, а в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой помощи. При этом люди все равно празднуют, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе.
21: День Победы в Белгороде. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
2: Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе. Бессмертный полк в Бишкеке собрал более 30 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько кварталов. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка. По словам властей, пришли 105 тысяч человек. А в Кишиневе сегодня прошел марш в честь победы. Люди шли с красными знаменами и георгиевскими лентами, использование которых запрещено в Молдове. Шествие завершилось в парке воинского славы, где участники возложили цветы к вечному огню. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии, Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу победы Красной Армии над нацистской Германией. Бессмертный полк прошел сегодня и в Китае. Об этом рассказал житель Пекина Михаил.
0: В Китае рабочий день сегодня. Ну, все было торжественно, празднично. Очень много желающих участвовать в бессмертном полку. В том числе китайские жители очень интересуются акцией «Бессмертный полк». И активно ее поддерживают из года в год уже много лет. Эта акция, она уже хорошо прижилась в Китае. Помимо Пекина, во многих других городах она пользуется большой поддержкой. Очень много было народу в этот раз. 800 человек. Еще состоялся концерт в посольстве.
2: Житель Пекина Михаил. Жители Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передают украинские СМИ. При этом празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. 9 мая стало Днем Европы. А к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе 9 мая идут одесситы возлагать цветы. Украинское издание «Страна» сообщает, что аллея оцеплена полицией. У желающих пройти к памятнику проверяют документы и выборочно телефон на предмет, есть ли контакты с Россией. А цветы несли к памятникам в Киеве и Харькове. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Мировые СМИ уделяют хантавирусу немногим меньше внимания, чем, например, кризису вокруг Ирана. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли, разбиралась Светлана Чередникова.
1: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки. Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Университета имени Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.
5: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественном условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
14: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
5: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
1: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
6: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание было о том, что он не представляет такой опасности для человечества. Я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
1: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
7: Другим наука на Бизнес FM.
2: 16:45 в Москве. Ножницы для цен на яйца.
7: Итоги недели.
2: Птицеводы предлагают установить минимальный

0: который напрямую зависит от этих цен, комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
1: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 за фиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
0: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
2: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен. Реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения ИИ и спада на крипторынке.
4: Итоги недели.
3: Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил генеральный директор Брайан Армстронг. Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Валерий Убадоев продолжит.
5: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть и оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
6: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы и не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
5: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше

0: предыдущего, продолжает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
1: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Ну а сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
0: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Doom-скроллинг заменил зумером секс.
3: Итоги недели.
2: Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
4: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Doom-скроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что doom-скроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
5: Это про нас всех, бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео – это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования Университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
4: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, doom-скроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
6: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
4: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Что мы
3: мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущих реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за 2. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
7: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 16:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Петр Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержали депутаты однопалатного парламента. Перед этим президент страны Тамаш Шуйок выступил перед депутатами и заявил, что поручил Мадьяру сформировать новое правительство как лидеру победившей на выборах партии. Мадьяр придет на смену премьер-министру Виктору Орбану, который занимал этот пост 16 лет. 2 подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором началась вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Симптомы вируса обнаружены также у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В 2 рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным ВОЗ, на судне хантавирус был выявлен у 8 человек. Салют в честь Дня Победы запустили в центре Владивостока. Вечером на центральной площади собрались сотни горожан, чтобы посмотреть праздничный салют. Он начался около 10 вечера. Артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота дали 30 залпов в сопровождении фейерверка. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На Красной площади прошел парад, в этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку к песне «Священная война». Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке. По крайней мере, так утверждает CNN. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сегодня День Победы. С праздником! На Красной площади прошел парад Победы, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку песни «Священная война» Александрова. А парадом командовал генерал Мордовичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. А после того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью. Отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
9: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: Речь президента в этом году была необычно короткой. Отличалось ее содержание, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Речь президента необычная, была достаточно короткой. Первая часть до минуты молчания была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. Один тезис мне бросился в глаза, он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал «вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза». Вот это очень необычный поворот. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки перемирие нынешнее на День Победы случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто у истоков нынешнего конфликта стоял, все прекрасно понимают. Гостей было меньше, явно обычного. И некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Такая и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствует. Число гостей на трибунах вообще сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и гости, они сидели не на обычном месте, а где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложили 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». А после речи президента парад тоже начался необычный. Впервые с видеодемонстрацией работы военной техники во время СВО и видео с места выполнения боевых задач. А также поздравлений бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшее вооружение. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, прохода военной техники на Красной площади решили отменить. А после трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска Московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «ЯС». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он также отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты, самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. А также Ушаков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу. А указ Зеленского, который в кавычках «позволяет» провести парад Победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. А кроме того, он сообщил, что на обмен пленными, который должен пройти в рамках перемирия, требуется время, нужно согласовать списки, но все это можно сделать быстро. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Он сообщил, что Россия и Штаты 2 дня вели переговоры по перемирию. Но нарушения все же были. Российская Миноборона заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданских объектов. Пострадавшие есть в Белгородской и Брянской областях. Российская армия отвечала зеркально. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
12: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
13: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
12: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что это информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
13: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
12: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться двумя шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. А на празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры. Среди них словацкий премьер Фицо. Владимир Путин поблагодарил его за приезд и отметил важность его присутствия. Премьер Словакии сообщил, что поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения. Путин, рассказывая Фицо о параде, сказал, цитата, «Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Фицо рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передал, сообщил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
7: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР-групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии, только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
7: Тест-драйв на Бизнес-ФМ.
15: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 12. Сегодня пасмурно, но осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики передают возможность небольшого дождя и до 14 градусов в течение дня. 17-16 в Москве. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с Соединенными Штатами. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхие Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота. Но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
16: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко. Там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникают чувство мести. Поэтому переговоры заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую. Идут процессы, но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо, и либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
2: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Мадштабы Хаменеи находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт, может, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает от Ирана ответ на предложенные США меры по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Батини. Дипломата подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для для въезда в Шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе, меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на Шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 2025 года, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
17: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократной. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
2: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина. А по версии следствия, Де Батине использовал свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. Правоохранители считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс выдачи виз. Сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Батине, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству. Искусство должно быть провокационным. Все предыдущие скандалы вокруг Венецианской биеннале затмила туалетная тема. Переносные туалетные кабинки стали частью австрийской инсталляции с бассейнами и гигантским аквариумом. Необычную экспозицию описывают журналисты CNN.
18: Посетителям биеннале предлагают сходить в туалет по нужде, а затем понаблюдать, как содержимое фильтруется и закачивается в огромный аквариум. В нем артисты плавают по несколько часов, дыша через маски. Там же неподалеку, в одном из бассейнов, наполненном желтой жидкостью, обнаженная женщина катается на гидроцикле. Организаторы назвали свое шоу «Морской мир Венеции». Представление по их замыслу призывает зрителей переосмыслить темы чистоты и последствий экологической катастрофы. Ожидается, в течение следующих 6 месяцев эту масштабную международную художественную ярмарку посетит более 500 000 человек.
2: Кстати, открыл инсталляцию министр культуры Австрии Андреас Баблер и со сцены призвал всех, цитата, «не укрощать искусство, а защищать его свободу». Впрочем, энтузиазм министра разделяют не все даже в Австрии. Генеральный секретарь австрийской партии «Свободы» потребовал отставки Баблера и напомнил, что в стране рекордная инфляция и бюджетный кризис, а страна тратит огромные суммы на шоу с гигантским унитазом. А по данным австрийского издания «Экспресс», проект с туалетами обошелся в Вене в 600 тысяч евро.
19: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая.
20: Говорящие фамилии на Business FM. Знал о войне. Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
0: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких, родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, в Прибалтике, он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию, но бабушка сказала, нет, только домой в Ленинград, и они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
20: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 17:27. Студия Олеся Потапова. Российско-украинская стороны в течение дня должны согласовать списки обмена пленными. В случае договоренности эта процедура начнется, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, может ли обмен начаться уже в субботу. По его словам, Москва передала списки Киеву, но от него реакции не было. Теперь же, после подталкивания со стороны Дональда Трампа, ускорится подготовка списка, считает помощник президента. В Москве завершились переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица. Они общались более полутора часов. Сначала лидеры поговорили тет-а-тет, затем встреча продолжилась с участием делегаций. Путин и Фица в числе прочих обсудили украинский вопрос. Фица прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, но на параде он не присутствовал. В Свердловской области бушует непогода, а в Екатеринбурге сильный ветер валит деревья. В Березовском из-за обрыва линии электропередачи у жителей некоторых районов пропало электричество, пишет Урару. На места инцидентов уже выехали аварийные бригады. Накануне в регионе было объявлено экстренное предупреждение. Синоптики прогнозировали, что ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед и шквалистый ветер. За сутки сайт Пентагона с файлами об НЛО посетили более 350 миллионов человек. Военное ведомство США впервые опубликовало рассекреченные данные о неопознанных аномальных явлениях объектах. Их можно найти на сайте war.gov/UFO. Дополнительные новые материалы теперь будут появляться на этом ресурсе регулярно, сообщили в военном министерстве. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Парады Победы прошли по всей стране, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. В некоторых регионах очно прошли Бессмертный полк, а где-то он прошел онлайн. А парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают местные СМИ. Глава Всемирной организации здравоохранения вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? Парламент Венгрии избрал лидера партии ТИСА Петера Матьяра премьер-министром страны. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал этот пост 16 лет. Новый премьер Венгрии Матьяра призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Традиционные парады Победы первыми прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области и в Южно-Сахалинске, Якутске. В Петербурге число участников Бессмертного полка превысило 100 тысяч. Колонна петербуржцев с портретами близких прошла по Невскому проспекту. Также сегодня в Петербурге впервые проходит акция «Бессмертный флот» в память о героях Балтики. О том, как прошел парад в Петербурге, рассказывает Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru.
1: День Победы в Петербурге отмечают широко. Есть несколько особенностей в этом году. Например, парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Также ряд ограничений действует в Санкт-Петербурге в части перемещений в центре города. В особом графике работают станции метро. В области, например, торжественное шествие воинских расчетов от «Бессмертной полки» прошел. Дальше готовится отмечать День Победы тоже широко. Большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные. Активно наблюдают за концертом и жители города Нарва по другую сторону границы.
2: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. А торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. А в Челябинске парад Победы тоже прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент Business FM в Челябинске Богдан Усманов.
5: Все началось с возложения цветов на главной улице на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел. Выступление было одно. Ну, достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение, у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка. Очень много людей, очень много семей с детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн. Но все равно людей много.
2: Богдан Усманов, корреспондент Business FM в Челябинске. В особом режиме проходят праздничные мероприятия и в Белгородской области. Там за сегодня уже 5 раненых в результате ударов с беспилотников ВСУ, а в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой помощи. При этом люди все равно празднуют, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе.
22: День Победы в Белгороде. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием. Сказали о том, что, несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков гробов в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
2: Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе. Бессмертный полк в Бишкеке собрал более 30 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько кварталов. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка. По словам властей, пришли 105 тысяч человек. В Кишиневе сегодня прошел марш в честь победы. Люди шли с красными знаменами и георгиевскими лентами, использование которых запрещено в Молдове. Шествие завершилось в парке Воинской славы, где участники возложили цветы к вечному огню. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии, Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу победы Красной армии над нацистской Германией. Бессмертный полк прошел сегодня и в Китае. Об этом рассказал житель Пекина Михаил.
3: В Китае рабочий день сегодня. Ну, все было торжественно, празднично. Очень много желающих участвовать в бессмертном полку. В том числе китайские жители очень интересуются акцией «Бессмертный полк». И активно ее поддерживают из года в год уже много лет. Эта акция, она уже хорошо прижилась в Китае. Помимо Пекина, во многих других городах она пользуется большой поддержкой. Очень много было народу в этот раз. 800 человек. Еще состоялся концерт в посольстве.
2: Житель Пекина Михаил. Жители Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передают украинские СМИ. При этом празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. 9 мая стало Днем Европы. А к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе 9 мая идут одесситы возлагать цветы. Украинское издание «Страна» сообщает, что аллея оцеплена полицией. У желающих пройти к памятнику проверяют документы и выборочно телефон на предмет, есть ли контакты с Россией. А цветы несли к памятникам в Киеве и Харькове. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреюсус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Мировые СМИ уделяют хантавирусу немногим меньше внимания, чем, например, кризису вокруг Ирана. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Разбиралась Светлана Чередникова.
4: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняя завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
6: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественных условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
13: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
6: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
4: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
9: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание вопроса о том, что он не представляет такой опасности для человечества, я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
4: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название динар получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег сантимы оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу другу люди. Чутки к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HireFiMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HireFi агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
20: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 17:45 в Москве. Негазировка и единая группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства.
20: Итоги недели.
2: Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании, и ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Евгений Перельчук подробнее.
11: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум

0: числа предприятий, которые там и детское питание делают, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с питанием, это без разницы. Будет интересный актив в рынке, скажем, бытовая техника, электроника, значит, можно будет его посмотреть. Если бизнес интересный, но по каким-то причинам загибается, по причинам, может быть, субъективным, и компания видит для себя больше, так скажем, потенциал, ну, приобретается. Поэтому это не значит, что это будет все черноголовка.
1: Сейчас в портфеле черноголовки не только газировка, но и детское питание Гипапо, бренд печенья и каш Любятово, снеки и кондитерские изделия. На официальном сайте указано, что всего более 20 брендов и 700 наименований. Компании, подконтрольные АО «Генезис», ранее запустили производство бытовой химии. Тактика приносит ощутимые плоды. Чистая прибыль черноголовки в прошлом году составила почти 4,5 миллиарда рублей, прибавив год к году почти 24%. К приходу косметики черноголовка, похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
2: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится, потому что стоимость этих активов может превышать размер задолженности. И кредитор должен обращаться в арбитражный суд и инициировать банкротство. Потому что если долг превышает 2 миллиона рублей, в течение 3 месяца не платят, то право обратиться в суд и потребовать признать должника банкротом. Вводится процедура наблюдения, в ходе которой временный управляющий смотрит, вообще можно ли установить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временный управляющий понимает, что сделать это невозможно без распродажи активов, тогда инициируется следующая стадия, функциональная процедура, конечное производство, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
1: Прежний владелец фабрики «Свобода», гендиректор Евгений Пантелеев, скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют, а на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Спрос на товары для походов вырос в России.
4: Итоги недели.
3: С января по апрель продажи этой категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привела компания Atoll, которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, подсчитали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, на спальные мешки на 2%. Налобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные Бизнес ФМ. Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чебанова.
5: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой, развитие внутреннего туризма, появление новых маршрутов, репрезентация старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель, май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
6: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них беговой, другой туристический. Люди предпочитают сбежать от текущей реальности и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко подкосили, потому что была холодная, неприятная погода, было снижение трафика. Но вот начиная с мая месяца, сейчас вижу по отчетам, что плюс 7-10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
5: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскрученные, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.

0: естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе повадки, спальные мешки от иностранных брендов, они выросли достаточно сильно. Например, повадки от фирмы Trump подорожали более чем на 20%. Это базовые повадки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы Кайвас тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы Кайвас у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы Пецель. Одна из моделей сейчас у нас стоит 12 180, год назад стоила 11 600. Пецель — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
1: Представитель территории странствий, напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время для подсчетов не очень корректное. Лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семеновичев.
2: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Телеграм. Я понимаю, что ко мне клиенты из Телеграм стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше заработает. Ходят самостоятельно, какие-то вывозки свои делают. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
1: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
5: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде. Естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами закат, поэтому вот тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
4: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабителей, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики белой Австралии.
6: Все Золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Лев Ландау.
7: У меня, к сожалению, не телосложение, а теловычитание.
6: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 17:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Россия и Лаос прорабатывают поставку первой партии российских нефтепродуктов в республику, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, практически все страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в российских энергоресурсах. В Москве хотелось бы заключать контракты на их поставку на долгосрочной основе, сказал Новак в интервью «Известиям». Ранее в субботу президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с лидером Лаоса Тхангглуном Сисулитом. Тот прибыл в столицу на празднование Дня Победы и присутствовал на праздничном параде. В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность сегодня заявил новый премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, госинвестициями, использованием средств Евросоюза, а также за финансовыми сделками на уровне государства. В шествии бессмертного полка в Петербурге приняли участие более 100 тысяч человек. Среди них были губернатор Александр Беглов и председатель ЗАГС Собрания Александр Бильский. Акция прошла по Невскому проспекту. Петербуржцы пронесли по главной улице города портреты своих родных, воинов, тружеников тыла, жителей, защитников блокадного Ленинграда. В рамках акции состоялся проезд ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На Красной площади прошел парад, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку к песне «Священная война». Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. А пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке. По крайней мере, так утверждает CNN. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сегодня День Победы. С праздником. На Красной площади прошел парад Победы, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку песни «Священная война» Александрова. А парадом командовал генерал Мордовичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. А после того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью. Отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
10: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германии, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
9: Речь президента в этом году была необычно короткой. Отличалось ее содержание, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
11: Речь президента необычная. Была достаточно короткой. Первая часть до минуты молчания была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. Один тезис мне бросился в глаза. Он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал, вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза. Вот это очень необычный поворот. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки перемирие нынешнее на День Победы случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто у истоков нынешнего конфликта стоял, все прекрасно понимают. Гостей было меньше, явно обычного. Некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Токаев и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствовали. Число гостей на трибунах вообще сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и гости, они сидели не на обычном месте, где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложили 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада.
9: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». А после речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видеодемонстрации работы военной техники во время СВО и видео с места выполнения боевых задач. А также поздравлений бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшее вооружение. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить. А после трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска Московского гарнизона, участники СВО. А впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы «ЯС». Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
9: Военный эксперт Дмитрий Корнев. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он также отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. А также Ушаков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу. А указ Зеленского, который в кавычках позволяет провести парад победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. А кроме того, он сообщил, что на обмен пленными, который должен пройти в рамках перемирия, требуется время, нужно согласовать списки. Но все это можно сделать быстро. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Он сообщил, что Россия и Штаты 2 дня вели переговоры по перемирию. Но нарушения все же были. Российская Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданских объектов. Пострадавшие есть в Белгородской и Брянской областях. Российская армия отвечала зеркально. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
13: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
14: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу, и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
13: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что это информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
14: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
13: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться двумя шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
9: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. А на праздновании Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры, среди них словацкий премьер Фицо. Владимир Путин поблагодарил его за приезд и отметил важность его присутствия. Премьер Словакии сообщил, что поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения. Путин, рассказывая Фицо о параде, сказал, цитата, «Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Фицо рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передал, сообщил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
6: Узнал о войне. Михаил Ханов. Экономист, финансовый аналитик.
15: В отличие от многих семей, где День Победы и война ассоциируются с медалями, с парадными мундирами, орденами и встречами ветеранов, по моей семье война прокатилась совершенно другой стороной, потому что мои бабушка и дедушка, они познакомились в плену на каторжных работах, проведя там несколько лет, освобождали их американцы. Дед очень много рассказывал. Они шли пешком, кстати, это мало кто знает, что наши военнопленные, бывшие, шли пешком. И просто вот освобожденные, они пешком, они дошли до границы с Союзом только к сентябрю. Дед очень свято относился к этому празднику, потому что их даже освободили, по-моему, то ли 10 мая, то ли 9.
6: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. «Сису», по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. «Сису» как психологический потенциал силы был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что «сису» помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие «сису» включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
6: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
9: Сейчас в столице плюс 13, сегодня пасмурно, при этом осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 14 градусов тепла в воскресенье. Восемнадцать в Москве. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джубхея Пайдари или «Фронте устойчивости исламской революции». Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, как говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
17: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко. Там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникают чувство мести. Поэтому переговоры заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то в одну сторону, то в другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
9: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Маджтабы Хаменеи находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт, может, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что это по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Средние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. А с чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чебанова.
1: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитая в финэкспертизе. Это с учетом премии и после ДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в культуре и развлечений. Тут представители сословий зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв вверх информации и связи. Минимальный и в строительстве порядка 8,5%. Бестрой и bnmap.pro. Ирина Доброхотова.
18: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница. Потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это офис в основном, стройки. И они компетентные, профессиональные.
1: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
19: У меня работает 80% в сфере бизнеса. Их зарплаты фактически индексируются 10% в год. Мужчины практически вымыли из моего коллектива. Многие члены работают, не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что в два женщин с сотрудниками их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужчин. И спрос на женщин сильно ниже.
1: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
20: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки или... Также я бы говорила о сфере толпы. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени квалификации женщины реже получают у нас повышение до руководящей должности, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в два раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом.
1: Специалист по рынку труда тоже обратил внимание на то, что На гендерный разрыв в области труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Недвижимость с Валерией Мазгановой.
21: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итог первого квартала. Представитель Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов построят 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходится на продажу. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр в границах старой Москвы в годовом отношении меньше. И почти везде двузначных процента до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 26-м году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавить еще на 15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности на портале
0: BFM.ru. Недвижимость на BFM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: В Москве 18:28, в студии Алиса Потапова. Российская Украина в случае договоренности эта процедура начнет помощник президента Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, может ли обмен начаться уже в субботу. По его словам, Москва передавала списки украинской стране, но от них реакции не было. Теперь же, после подталкивания со стороны Дональда Трампа, ускорится и подготовка списка, считает помощник президента. Британия отправляет ракетный эсминец «Дрэгон» на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства. В Амурском проливе сейчас эсминец Королевского флота находится в Восточном Средиземноморье, обеспечивая защиту Кипра. В среду Франция сообщила, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем Шарль де Голь, пройдя Суэцкий канал, вошла в Красное море, идет в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Амурском проливе. В Инстаграм официально перестал работать сквозное шифрование личных сообщений. Принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Таким образом, теперь Мета может видеть содержимое переписок пользователей в Директ. Компания объяснила решение низкой популярностью функции. Против нее, в частности, выступали ФБР, Интерпол и другие структуры, утверждавшие, что шифрование мешает выявлять экстремизм и вкладываться в детей. Критики считают, что Мета таким образом может быть заинтересована в доступе к перепискам для рекламы и обучения и моделей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Главные темы.
23: На
9: Урале и Центральной России. В некоторых регионах очно проходила акция «Бессмертный полк», где-то ее провели онлайн, а парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают местные СМИ. Глава Всемирной организации здравоохранения вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? Парламент Венгрии избрал лидера партии ТИСА. Петер Фиара, премьер-министр страны, политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. Новый премьер Венгрии сразу призвал президент страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Традиционные парады победы по стойке в себе, на Урае и в Центральности. Первыми торжественными мероприятия состоялись на Востоке, Хабаровске, Востоке, на Камчатке, Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области и в Южно-Сахалинске, Якутске. В Петербурге число участников «Бессмертного полка» превысило 100 тысяч. Колонна Петербурга. Также сегодня в Петербурге проходит акция, рассказывает Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru.
2: День Победы в Петербурге отмечают широко. Есть несколько особенностей в этом году. Например, Парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Также ряд ограничений действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. В Ленинградской области, например, торжественное шествие воинских расчетов «Бессмертные полки» прошел. Дальше готовится отмечать День Победы тоже широко, большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные активно наблюдают за концертом и жители города Нарва по другую сторону границы.
9: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. А торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. А в Челябинске парад Победы тоже прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент Бизнес ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
4: Все началось с возложения цветов на главной улице, на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел. Выступление было одно. Ну, достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка. Очень много людей, очень много семей с детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн, но все равно людей много.
9: Богдан Усманов, корреспондент Бизнес ФМ в Челябинске. В особом режиме проходят праздничные мероприятия и в Белгородской области. Там за сегодня уже 5 раненых в результате ударов с беспилотников ВСУ, а в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой помощи. При этом люди все равно празднуют, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе.
5: День Победы в Белгороде. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием. Сказали о том, что, несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков цветов в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
9: Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе. А бессмертный полк в Бишкеке собрал более 30 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько кварталов. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка. По словам властей, пришли 105 тысяч человек. А в Кишиневе сегодня прошел марш в честь Победы. Люди шли с красными знаменами и георгиевскими лентами, использование которых запрещено в Молдове. А шествие завершилось в парке Воинской славы, где участники возложили цветы к вечному огню. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии, Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германией. Бессмертный полк прошел сегодня и в Китае. Об этом рассказал житель Пекина Михаил.
3: В Китае рабочий день сегодня. Ну, все было торжественно, празднично. Очень много желающих участвовать в бессмертном полку. В том числе китайские жители очень интересуются акцией «Бессмертный полк». И активно поддерживают из года в год уже много лет. Эта акция, она уже хорошо прижилась в Китае. Помимо Пекина, во многих других городах она пользуется большой поддержкой. Очень много было народу в этот раз. 800 человек. Еще состоялся концерт в посольстве.
9: Житель Пекина Михаил. Жители Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передают украинские СМИ. При этом празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. 9 мая стало Днем Европы. А к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе 9 мая идут одесситы возлагать цветы. Украинское издание «Страна» сообщает, что аллея оцеплена полицией. У желающих пройти к памятнику проверяют документы и выборочно телефон на предмет, есть ли контакты с Россией. А цветы несли к памятникам в Киеве и Харькове. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреюсус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, болезнь подтверждена на данный момент у 6 человек, десятки случаев под подозрением. Мировые СМИ уделяют хантавирусу немногим меньше внимания, чем, например, кризису вокруг Ирана. Может ли хантавирус на круизном лайнере стать предвестником новой пандемии? На чем основаны такие тревожные мысли? Разбиралась Светлана Чередникова.
7: Штамм хантавируса Андес с летальностью до 40% и проявлениями в виде сердечно-легочной недостаточности уже попал на первые полосы всех СМИ. Однако точной информации о произошедшем все равно не хватает. Известно, что 1 апреля лайнер MV Хондиус вышел из города Ушуайе в Аргентине и взял курс на Канарские острова с заходом в промежуточные порты островов Атлантики. На судне хантавирус выявлен у 8 из 150 пассажиров. Трое умерли. После этого часть пассажиров из США, Великобритании, Испании, Нидерландов, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще ряда стран сошли на берег и разлетелись на самолетах в свои страны. Далее Минздрав Испании подтвердил хантавирус у женщины, сидевшей в самолете рядом с зараженной пассажиркой круизного лайнера, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге. Также нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что их стюардессу госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса. На ум приходят параллели с японским круизным судном Diamond Princess, которое стало плавучей тюрьмой для заболевших коронавирусом в начале 2020-го. Однако эксперты ВОЗ заявляют, что хотя от хантавируса нет вакцины, в новую пандемию вспышка на лайнере не перерастет. Причина, по их словам, в том, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Носители хантавируса – мелкие грызуны. Но как объяснить тот факт, что пассажиры корабля почувствовали симптомы болезни с разницей в сутки? Не говорит ли это в пользу версии о том, что они заражались друг от друга, то есть именно при тесном контакте в одном помещении? Объясняет завкафедра инфекционных болезней и эпидемиологии Университета имени Пирогова доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.
10: Заразиться они могли где-то в одном месте. И вот то, что умерли муж с женой практически одновременно, говорит, что они заразились вместе, они друг от друга заразились. Если даже он и заразен от человека к человеку, вот этот вариант Анды, который в Южной Америке, то под тесным контактом подразумевается, это, например, кровь лихорадящего больного попала в глаз, к примеру, рядом стоящего. Такой вариант я, в принципе, признаю. Но от человека к человеку в естественных условиях вот этот вариант не передается. Не надейтесь, я не скажу, что будет пандемия хантавируса. Вот не будет, потому что не будет никогда. Ибо он от человека к человеку не передается воздушно-капельным путем.
11: Прогноз, что там будет дальше на круизном лайнере?
10: Думаю, что, скорее всего, ничего уже не будет. Ну, может быть, еще парочка заболеет на этом, я думаю, кончится. Они где-то почти одновременно заболеют. У кого-то инкубационный период месяц, у кого-то полтора, у кого-то два, а у кого-то там две недели. Думаю, что источник один, и где он был, бог его знает. Настолько мало информации, настолько она искажается, что очень трудно судить.
7: На самом деле вакцина от хантавируса существует. Ее разработали в Южной Корее. Именно там, близ реки Хантан, в прошлом веке вирус выявили впервые. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Интересный факт. Из лаборатории в Австралии еще 5 лет назад пропали около 300 пробирок с различными смертельными вирусами. В их числе был и хантавирус. О пропаже узнали только в августе 23-го, но колбы так и не нашли. Однако эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, отказались обсуждать версию искусственной мутации вируса. Вирус Андес в России не выделялся и изучен недостаточно, соглашается вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако он уверен, что пассажиры корабля заразились хантавирусом именно от грызунов.
12: Нельзя исключить, что там может быть гнездо грызунов, которые были носителями вируса, или люди перед посадкой на корабль были на каких-нибудь экскурсиях, при которых они могли заразиться, контактируя с природой. А с этим вирусом у нас в России он не выделялся. Мы его, конечно, знаем хуже, чем другие хантавирусы. И исключить, что он может передаваться от человека к человеку, хотя бы в такой незначительной эффективности, нельзя. Замечание было за то, что он не представляет такой опасности для человечества. Я считаю совершенно правильно, потому что даже если он от человека к человеку распространяется, это происходит с очень сильным эффектом.
7: В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России стабильная и полностью под контролем. Вероятность мутации хантавируса и его передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Эпидемии, по мнению ведомства, скорее всего, не будет. Случаи заражения хантавирусом людей на авиарейсах, контактировавших с пассажирами круизного лайнера, в публичном поле пока никем из официальных лиц никак не комментируются. Возможно, эти случаи еще требуют дополнительной проверки. Вместе с тем Евросоюз разрабатывает карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с лайнера в порту Тенерифе 10 мая. За лицами, контактировавшими с людьми, покинувшими корабль ранее, установлено медицинское наблюдение. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент, успешно переходит на собственные процессоры, критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно,

0: числе.
1: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Я с радостью объявляю о старте нового цикла наших программ «Масштабный бизнес». В каждом выпуске мы будем разбирать конкретную отрасль нашей экономики. Мы поговорим о ее текущем состоянии, главных вызовах и о том, как современные банковские продукты могут помочь компаниям стать эффективнее и устойчивее. Сегодня говорим о недвижимости и девелопменте. В программе принимает участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатерина Черкова, финансовый директор MR Group. Итак, начнем с первого вопроса. Если вспомнить прошлый 25-й год, то отрасль недвижимости и девелопмента продемонстрировала смешанную динамику. С одной стороны, наблюдался рост цен на жилье, с другой – снижение инвестиций и некоторое замедление темпов строительства. В этой связи, Екатерина, каким образом эти тенденции могут проецироваться на текущий год?
2: Я бы не назвала это смешанной динамикой. Во многом ситуация 2025 года была обусловлена высокой ключевой ставкой и попыткой ЦБ регулировать инфляцию. Кроме того, обеспечить дополнительную устойчивость и снижение рисков банковской системы, что привело к существенному изменению требований к финансированию строительных проектов и одновременно удорожанию стоимости этого самого финансирования. В параллель происходил бурный рост себестоимости, и третий фактор, существенно повлиявший на отрасль, я бы назвала качество продукта, качественный скачок. Это изменение требований города к продукту, как в части внешнего облика зданий, архитектуры, соразмерности человеку, так и в части фокуса на инфраструктуру, благоустройство и комфорт жителя. Все это приводит к тому, что цену на рынке определяет в первую очередь себестоимость, а не спрос. И в 2026 году большая часть из этих тенденций, очевидно, сохранится.
1: Денис, вот со стороны банка вы же наверняка все видите, все тренды по данной отрасли, что бы вы добавили?
3: Действительно, если говорить о Москве, то мы видим то, что это приводит к четкой сегментации класса жилья. Почти все новые проекты класса «Комфорт» теперь реализуют фонд реновации. Город, по сути, вынуждает рыночных девелоперов строить более дорогие проекты даже в тех районах, которые ранее характеризовались только застройкой класса «Комфорт». То есть, по сути, в Москве будет красиво, удобно, комфортно, но дорого. Также важным трендом мы видим развитие проектов комплексного развития территории, так называемых КРТ. В целом добавлю, что в последние годы рыночные условия для девелоперов были по-настоящему сложными и агрессивными, но многие из них успешно адаптировались и уверенно держат баланс между уровнем готовности объектов и уровнем распроданности, сохраняя достаточно адекватную маржинальность.
1: На фоне по-прежнему высокой ключевой ставки Банка России и сворачивания льготных ипотечных программ снижается доступность жилья. Денис, Екатерина, не ожидаете ли вы разворота этого тренда?
3: Ключевым фактором разворота ситуации – это, безусловно, снижение ключевой ставки. Причем снижение ключевой ставки будет со стороны спроса работать в двух направлениях. Некоторым таким магическим числом, которое мы считаем, как бы развернет ситуацию, это ключевая ставка в районе 11%. Во-первых, мы ждем, что при этой ставке возобновится достаточно серьезный спрос на коммерческую ипотеку. А вторая, не менее важная история, что при ключе в 11% ставки на депозиты, скорее всего, перейдут в территорию однозначных ставок, и это будет способствовать перетоку накоплений, которые скопились сейчас на балансах банков, в том числе в покупку квадратных метров. Но перспективы ключевой ставки в 11% – это 2027 год, не раньше, к сожалению.
1: Екатерина.
2: Хотелось бы добавить еще один тезис, что в 2026 году, на мой взгляд, важную роль в развороте тренда может сыграть политика государства. То есть будут ли какие-то инструменты от государства, стимулирования спроса, либо же какие-то косвенные инструменты, которые облегчат ситуацию у застройщиков и позволят им продавать больше единицу времени, как, опять же, снижение стоимости финансирования, изменение подходов к налогообложению, так, чтобы можно было бы высвободившиеся деньги отправить в снижение стоимости метра.
1: Екатерина, еще один вопрос интересный для рынка недвижимости, который обсуждают уже, наверное, не первый год. Это дефицит подрядчиков. Это и в прошлом году стало одной из причин переноса сдачи проектов. Вот эта проблема сохранится ли в текущем году?
2: Действительно, количество качественных профессиональных подрядчиков в отрасли всегда было весьма ограничено. Однако, всем понятно, что очень немногие подрядчики могут соблюсти и выполнить те требования, которые сейчас предъявляются городом, опять же, к качеству стройки. Подрядчику, так же, как и застройщику, на самом деле важно иметь качественного контрагента, который имеет возможность оплачивать работы своевременно, у которого есть бесперебойное финансирование, у которого есть нормальная рабочая документация,

0: с которым можно работать в долгую, в длину. Поэтому, на самом деле, я бы сказала, опять с точки зрения MR Group, для сильных застройщиков количество качественных подрядчиков не поменялось.
1: Екатерина, вы не раз уже про финансирование говорили. Естественно, успех любой компании зависит от хорошего, грамотного финансирования, от банковского обслуживания. Вот в этой связи хотелось бы узнать, какие банковские продукты являются для вас, скажем так, рабочими лошадками, чем пользуетесь постоянно, и главное, на ваш взгляд, может, каких-то решений все-таки не хватает банковских именно?
0: Смотрите, давайте. В части банковского финансирования базово для застройщиков существует достаточно понятно набор инструментов. Бридж, мезонин на этапе приобретения проекта, проектное финансирование после получения разрешения на строительство до ввода и различные варианты ломбардных ипотечных кредитов под залог готовых объектов и земельного банка. И мы, конечно, заинтересованы в комплексном продукте, который позволит от момента покупки земельного участка до момента ввода проекта в эксплуатацию иметь бесперебойное финансирование, а бесконечно не пересматривать модель, не править, не доделывать.
1: Денис, вот интересно, вы прямо сейчас услышали прямой запрос от рынка. Ну, что может сейчас предложить современный банк представителям отрасли?
2: Все вышеперечисленное Екатериной у нас, безусловно, есть и активно используется нашими клиентами. Наш важный фокус на сейчас – это скорость предоставления вот этого инструментария, бесшовность и тонкая настройка под потребности застройщика и конкретного проекта, а также перевод рутинных операций в цифру. Если говорить о продуктах привлечения капитала, то для крупных компаний мы также видим тренд на публичное привлечение капитала, как через облигации, так и через цифровые финансовые активы. Что касается комплексных продуктов, вот из того, что говорит Екатерина, то мы их как раз и предлагаем. Например, для девелоперов, приобретающих земельные участки, мы запустили продукт, который мы называем 3 в 1, предоставляем кредит одновременно на покупку земли, предпроектные работы и, собственно, само проектное финансирование.
1: Ну вот, Екатерина, как вам такие решения?
0: Да, отличные решения, поэтому мы и работаем с Альфа-банком.
1: Ну и пора подводить итоги нашей сегодняшней программы. Стоит, наверное, сказать о том, что 2026 год – это для девелопмента России период адаптации к новым условиям. Екатерина, Денис, каким вы видите дальнейшее развитие отрасли?
0: Ну, безусловно, самый главный ключевой фактор будет ключевая ставка ЦБ и скорость ее снижения, потому что самый большой вклад она оказывает в себестоимость стройки. А дальнейшее развитие отрасли, на мой взгляд, будет определяться в первую очередь государством через те социальные задачи, которые призваны решать строительство. Создание безопасной, комфортной среды для жизни, доступ к социальной инфраструктуре, транспортная доступность объектов строительства. Вот как-то так.
2: Снижение ключевой ставки, как мы уже обсудили, я полностью согласен с Екатериной, это фактор номер один с большим запасом. И это, безусловно, оживит спрос и доступность жилья. Но хотел бы обратить внимание еще на один тренд, про который сейчас мало говорят, но мы на самом деле его предвидим, да, что вместе со снижением ключа застройщики столкнутся с возросшей конкуренцией со вторичным рынком за кошельки потребителей. До 2022 года вторичка стоила, как правило, дороже первички, потому что была уже готова к проживанию. Спрос на новостройки драйвится как качеством продукта, более современными решениями. Но в первую очередь ключевой фактор того, что первичка продолжает продаваться, это наличие рассрочек со стороны девелоперов. Для вторички рассрочки со стороны физических лиц недоступны. При снижении же ставки, да, коммерческая ипотека вернется, как мы уже с вами обсудили. Появится спрос на вторичку, и вот этот отложенный объем вторички выйдет на рынок, и предложение достаточно значимо возрастет, и это будет сдерживающим фактором для цен.
1: Это был первый выпуск цикла программ «Масштабный бизнес». Гостями нашей студии были Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатерина Черкова, финансовый директор MR Group. В следующей программе мы будем говорить о высоких технологиях. Полную версию программы вы можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
3: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатериной Черковой, финансовым директором MR Group, беседовал Алексей Завьялов.
4: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
5: Все золото мира на Бизнес FM. Сегодня День Победы. В светлой памяти павших в борьбе с фашизмом минута молчания.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: А в Москве 19 часов, в студии Олеси Потапова. Между русскими и сербами на протяжении веков были особые взаимоотношения и полное взаимопонимание, заявил президент Владимир Путин. Провел переговоры в Кремле с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном. Ранее сегодня состоялась встреча Путина и лидера Лаоса. Тот прибыл в Москву на празднование Дня Победы и присутствовал на праздничном параде. В Москве проживают почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил в День Победы мэр города Сергей Собянин. Помним обо всем, оказываем поддержку на ежедневной основе. Ветеранам помогают соцработники, подчеркнул мэр. В Свердловской области бушует непогода, в Екатеринбурге сильный ветер валит деревья, в Березовском из-за обрыва линии электропередачи у жителей некоторых районов пропало электричество, пишет Урару. На места инцидентов уже выехали аварийные бригады. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На Красной площади прошел парад, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку к песне «Священная война» Александрова. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, прекращение огня может продлиться и дольше. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удар по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой реформ UK и зеленым. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Сегодня День Победы. С праздником. На Красной площади прошел парад Победы, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса знамени Победы под музыку песни «Священная война» Александрова. А парадом командовал генерал Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. А после того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью. Отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германии, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: Речь президента в этом году была необычно короткой. Отличалось ее содержание, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
4: Речь президента необычная. Была достаточно короткой. Первая часть, 2 минуты молчания, была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. Один тезис мне бросился в глаза. Он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал, вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза. Вот это очень необычный поворот. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки перемирие нынешнее на День Победы случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто у истоков нынешнего конфликта стоял, все прекрасно понимают. Гостей было меньше, явно обычного. Некоторые прилетели в последний момент. Например, Токаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Токаев и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствовали. Число гостей на трибунах вообще сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и гости, они сидели не на обычном месте, где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложили 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». А после речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видеодемонстрации работы военной техники во время СВО и видео с места выполнения боевых задач. А также поздравлений бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшее вооружение. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», работу радиолокационной Воронежская станция, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить. А после трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войск беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы ЯС. Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он также отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. А также Ушаков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу. А указ Зеленского, который в кавычках позволяет провести парад победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. А кроме того, он сообщил, что на обмен пленными, который должен пройти в рамках перемирия, требуется время, нужно согласовать списки. Но все это можно сделать быстро. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Он сообщил, что Россия и Штаты 2 дня вели переговоры по перемирию. Но нарушения все же были. Российская Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданских объектов. Пострадавшие есть в Белгородской и Брянской областях. Российская армия отвечала зеркально. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
6: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
7: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
6: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что это информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
7: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
6: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться 2 шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. А на празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры. Среди них словацкий премьер Фицо. Владимир Путин поблагодарил его за приезд и отметил важность его присутствия. Премьер Словакии сообщил, что поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения. Путин, рассказывая Фицо о параде, сказал, цитата, «Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Фицо рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передал, сообщил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
0: Между делом с Кирой Альтман.
8: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russian Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
9: Если говорить про мыс Дежнёва, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы, когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
8: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
9: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
8: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 13 градусов, пасмурно. Сегодня при этом осадков не ожидается, а вот на воскресенье синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 14 в течение дня. 19:16 в Москве. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джабхей Пайдари, или же Фронте устойчивости Исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. Исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог. Международник Елена Супонина.
11: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много. много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
2: Востоковед Елена Супонина. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Баттини. Дипломата подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, в том числе Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 2025 года, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
12: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
2: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового центра агентства «Еврорезидент Изи-Виза». А по версии следствия, Де Баттини использовал свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. Правоохранители считают, что дипломат мог напрямую влиять на процесс выдачи виз. Сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству. Чемпионат мира по футболу все ближе. До старта турнира в Северной Америке остается чуть больше месяца. Увы, но многих лидеров национальных сборных преследуют травмы. Звезды рискуют пропустить чемпионат, а кто-то уже и точно его пропустит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Болельщики сборной Испании замерли. 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль досрочно завершил клубный сезон из-за проблем с подколенным сухожилием. Пока он тренируется индивидуально. Но главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте верит, что к июню Ямаль будет в отличной форме. Однако в Барселоне понимают, если восстановление будет форсированным, то это может оказаться рискованным для здоровья. В связи с этим руководство каталонского клуба обратилось к тренерскому штабу сборной Испании с просьбой не включать Ямаля в состав на первые два матча чемпионата мира. В них испанцы сыграют с Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Предполагается, что к этому моменту Испания решит задачу выхода в плей-офф. Третьим соперником в группе будет Уругвай. И если что-то застопорится в первых матчах, то Ямаль поможет в решающем. В сборной Испании хватает лидеров. Тон задают и Педри, и Микель Ойярсабаль в нападении. Гигантскую работу в центре поля выполняет Родри. Однако главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гранд Гитадарян уверен, Ямаля полноценно заменить неким.
14: К профизнесу этот парень будет готовиться к этому турниру. Я уверен, его восстановят, хотят или не хотят. Пришьют, зашьют, заколят до смерти, до полусмерти, прошу прощения, но он там будет. Это, возможно, самый неординарный футболист в составе. А если мы говорим о замене, то, конечно же, его неким заменить. Это будет совершенно другая игра, потому что перестраивать игру в том числе придется. Потому что нужно будет убирать крен атаки с правой части поля, где он играет непосредственно.
13: Проблемы есть и у сборной Хорватии. Неувядающий Лука Модрич, которому идет пятый десяток, по-прежнему важный игрок для своей команды. И он тоже травмирован. Хавбек Милана получил двойной перелом скулы. Модричу уже была сделана операция. Футболист продолжает восстанавливаться. И к старту чемпионата мира должен быть готов. Но в какой форме подойдет, неизвестно. Первую игру в группе хорваты проведут против сборной Англии, следующие соперники Панама и Гана. А вот нападающий сборной Германии Серж Гнабри уже абсолютно точно пропустит Мундиаль. 30-летний футболист умудрился получить травму на тренировке, порвал приводящую мышцу бедра. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что теперь шансы немцев на медали стали значительно ниже.
15: Очень серьезная потеря для сборной Германии. Очень большой удар. Креативный, умный форвард, способный забивать с двух ног. У сборной Германии была бы очень серьезная вариативность в атаке, чего теперь, конечно, не будет. И если сборная Германии не входила в число главных фаворитов, то, наверное, в число фаворитов второго порядка она точно входила и всегда входит. Теперь Германии будет очень сложно.
13: Напомним, сборная Германии на последних двух чемпионатах мира не смогла преодолеть групповой этап. На турнире в Северной Америке немцы сыграют с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Децибел – 1/10 бела. Единица, названа в честь Александра Бела, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Бизнес FM. Фейк-ньюс. В июне 1999 года газеты американского Денвера вышли с сенсационными заголовками. «Великая китайская стена обречена. Пекин жаждет мировой торговли». В статьях говорилось, что Китай решил снести грандиозный памятник древности ради появления на его месте скоростного шоссе. И заявки на проведение работ по строительству автомагистрали уже принимаются, причем в основном от американских предпринимателей. Невероятную новость подхватили европейские издания, раскапывая все новые подробности. Например, комментарии неких китайских чиновников, которые рассказывали, как Китай ждет иностранных инвестиций. Или репортаж из американской военной части, уже готовый выдвинуться в Китай, чтобы помочь снести Великую Стену. Сами китайцы этих публикаций не читали, а потому так и не узнали, как они чуть не лишились своего исторического наследия. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, в студии Олеся Потапова. ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Пострадали 3 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на одной из остановок под Белгородом была ранена женщина. Еще один мужчина пострадал в поселке Разумное при атаке дрона на коммерческий объект. И в Шебекине от атаки беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Ранее в субботу Гладков сообщил о 5 пострадавших жителях поселка Разумное в результате удара ВСУ по коммерческому объекту. Президент Беларуси Александр Лукашенко вернулся в Минск из Москвы, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также принял участие в торжествах по случаю Дня Победы. По прибытии вечером в субботу белорусский лидер возложил венки к монументу Победы в Минске. В Венгрии будет создано управление по возвращению защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране за последние годы. Об этом сегодня, сразу после вступления в должность, объявил новый премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным только парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, госинвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Парады Победы прошли по всей стране, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в центре России. А в некоторых регионах очно прошла акция «Бессмертный полк», где-то ее провели онлайн. А парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском сегменте интернета через Google, сообщают местные СМИ. Парламент Венгрии избрал лидера партии ТИСА Петера Мадьяра премьер-министром страны. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. Новый премьер Венгрии сразу же призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Средние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет. А с чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Традиционные парады Победы первыми прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Центральной России. Первыми торжественные мероприятия состоялись на востоке страны, в Хабаровске, Владивостоке, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, Елизово и на базе подводников в Вилючинске, в Амурской области и в Южно-Сахалинске, Якутске. В Петербурге число участников «Бессмертного полка» превысило 100 тысяч. Колонна петербуржцев с портретами близких прошла по Невскому проспекту. Также сегодня в Петербурге впервые проходит акция «Бессмертный флот» в память о героях Балтики. О том, как прошел парад в Петербурге, рассказывает Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru.
16: День Победы в Петербурге отмечают широко. Есть несколько особенностей в этом году. Например, парад Победы на Дворцовой площади. Впервые за долгое время не участвует военная техника. Также ряд ограничений действует в Санкт-Петербурге в части перемещения в центре города. В особом графике работают станции метро. Области, например, торжественное шествие воинских расчетов от «Бессмертной полки» прошел. Дальше готовится отмечать День Победы тоже широко. Большая программа до самого вечера. В приграничном городе Ивангород готовится тоже концерт, куда едут и жители Ленинградской области, и местные. Активно наблюдают за концертом и жители города Нарва по другую сторону границы.
2: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. А торжественные мероприятия также прошли в Чите, Новосибирске, Сургуте. А в Челябинске парад Победы тоже прошел без военной техники, рассказывает наш коллега, корреспондент Бизнес-ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
17: Все началось с возложения цветов на главной улице, на Челябинском Арбате, на Аллее Славы. Было еще одно творческое выступление, танцевали вальс, коллектив цветов мужской выходил, пел, выступление было одно. – Ему достаточно много было ветеранов. Между возложением и торжественное построение у нас называется, было время где-то час-полтора. И у нас главная пешеходная улица Кировка. Очень много людей, очень много семей с детьми разного возраста, и дошкольного, и совсем еще малыши. Дети в военной форме, также наравне со взрослыми, потом подходили, возлагали цветы. Атмосфера праздничная. Я просто думал, что людей будет поменьше, потому что у нас не планировалось в этом году ни военной техники, ни бессмертного полка. Бессмертный полк у нас только онлайн. Но все равно людей много.
2: Богдан Усманов, корреспондент Бизнес ФМ в Челябинске. А в особом режиме проходят праздничные мероприятия и в Белгородской области. Там за сегодня уже 5 раненых в результате ударов с беспилотников ВСУ, а в том числе ребенок и 3 сотрудников скорой помощи. При этом люди все равно празднуют, рассказывает Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе.
18: День Победы в Белгороде. Этот праздник со слезами на глазах, праздник жизнеутверждающий, не могут отменить ни ракетные удары, ни атаки вражеских беспилотников, которые активизируются к этим торжественным дням. Заранее в этом году, как и все предыдущие годы, организаторы праздничных мероприятий предупредили белгородцев о том, что традиционного масштабного шествия бессмертного полка, парада с участием в том числе техники, праздничного салюта в Белгороде не будет в целях безопасности. Белгородцы восприняли это со свойственной им стойкостью, с пониманием, сказали о том, что несмотря на вот эти внешние угрозы, праздник и в городе, и в целом по всей Белгородчине обязательно состоится. На самой высокой точке города, на Белоснежной горе, было поднято Знамя Победы под торжественные звуки маршей. Эта традиция осталась неизменной, несмотря ни на что. Состоялось торжественное возложение цветов и венков в самом сердце Белгорода, в братской могиле, к памятнику скорбящей матери. Сейчас продолжаются праздничные мероприятия в каждом микрорайоне Белгорода, в каждом районном центре, в каждом населенном пункте.
2: Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в регионе. А бессмертный полк в Бишкеке собрал более 30 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько кварталов. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка. По словам властей, пришли 105 тысяч человек. А в Кишиневе сегодня прошел марш в честь Победы. Люди шли с красными знаменами и георгиевскими лентами, использование которых запрещено в Молдове. А шествие завершилось в парке Воинской славы, где участники возложили цветы к вечному огню. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии, Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германией. Бессмертный полк прошел сегодня и в Китае. Об этом рассказал житель Пекина Михаил.
19: В Китае рабочий день сегодня. Ну, все было торжественно, празднично. Очень много желающих участвовать в бессмертном полку. В том числе китайские жители очень интересуются акцией «Бессмертный полк». И активно поддерживают из года в год уже много лет. Эта акция, она уже хорошо прижилась в Китае. Помимо Пекина, во многих других городах она пользуется большой поддержкой. Очень много было народу в этот раз. 800 человек. Еще состоялся концерт в посольстве.
2: Житель Пекина Михаил. Жители Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передают украинские СМИ. При этом празднование Дня Победы на Украине власти перенесли на 8 мая. 9 мая стало Днем Европы. А к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе 9 мая идут одесситы возлагать цветы. Украинское издание «Страна» сообщает, что аллея оцеплена полицией. У желающих пройти к памятнику проверяют документы и выборочно телефон на предмет, есть ли контакты с Россией. А цветы несли к памятникам в Киеве и Харькове. Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке. Средние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. А с чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чебанова.
20: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему? Рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
21: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины, но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки, и они очень компетентные и профессиональные.
20: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
22: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
20: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
23: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом.
20: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Эфиопский бир стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли бир, что переводится как серебро. Валюты на Бизнес ФМ. Узнал о войне. Алексей Рыбников, композитор, народный артист России.
3: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказывал было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но Волга была полна осетров. Осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
10: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательной, покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход. Одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
10: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
2: 19:46 в Москве. Ножницы для цен на яйца.
10: Итоги недели.
2: Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашна.
5: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
6: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности?

0: этом году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса, Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
1: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как и 50 тысяч в год, плюс за работника налоги 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров меры излишние. Любые ограничения в ценах приводит к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
2: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения ИИ и спада на крипторынке.
3: Итоги недели.
2: Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил генеральный директор Брайан Армстронг. Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Валерий Убадоев продолжит.
4: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть и оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
5: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
4: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор крипто-А Алена Нариньяни.
6: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Ну а сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть все вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
4: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору, и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Убадоев, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.

0: скроллинг заменил зумером секс.
1: Итоги недели.
0: Исследование сервиса Rise Guide показало, что почти 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают социальные сети реальной близости, а почти каждый пятый делает так регулярно. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что этот тренд актуален не только для жителей США и не только для зумеров. Иван Медведев подробнее.
2: Исследование Rise Guide – это приложение для саморазвития, основано на опросе 2000 молодых американцев. Оно показало, что каждый восьмой представитель поколения Z считает, листание ленты в соцсетях доставляет больше удовольствия, чем секс. А 23% не видят разницы между этими процессами. Думскроллинг – это бесконечное пролистывание ленты новостей с фокусом на негативные и тревожные сообщения. В статье издания Vice говорится, что думскроллинг и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но листание ленты при этом не требует от потребителя практически никаких усилий. Зато это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Согласно опросу Rise Guide, 44% представителей поколения Z признались, что проводят более 6 часов в день с телефоном, 92% жертвуют сном ради просмотра ленты новостей, а 20% игнорируют основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Добавьте к этому рилсы с котиками до утра, и многие узнают себя. И речь далеко не только о зумерах, продолжает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
3: Это про нас всех. Бумеров, миллениалов и так далее. Просто зумеры теснее в этом признаются, и заголовки с зумерами лучше продаются в медиа. Когда каждый восьмой из них говорит, что рилсы приятнее секса, это не то чтобы девиация поколения, это скорее диагноз среды. Я 15 лет работаю в диджитал-маркетинге и вижу, как эта машина работает изнутри. Алгоритм коротких видео — это не развлечение. По сути, это система удержания внимания, которую спроектировали лучшие социальные инженеры этой планеты. По данным исследования Университета Техаса 2024 года, у людей, которые потребляют короткий видеоконтент больше 1 часа в день, объем рабочей памяти снижается на 20% всего лишь за полгода.
2: Речь о новой среде. И это не болезнь роста и не быстро проходящая мода. По словам экспертов, думскроллинг и рилсы – это не то, чем можно просто переболеть и перебеситься. Это с нами надолго, говорит психолог, коуч Григорий Крамской.
4: Произошла информационная революция. Начиная с появления интернета, наше сознание работает с информацией по-другому. И мы к этому до конца приспособиться не смогли. Часть человечества перебесится и научится себя контролировать и продолжит свое развитие. Часть останется в думскроллинговых сценариях. При этом совершенно очевидно, что мы не остановимся на том, что вот этот думскроллинг будет таким же через 10 лет. Скорее наоборот, мы будем высасывать эмоции из пальца и привлекать ими просмотры, лайки, и это будет увеличиваться. К сожалению, позитивного сценария для части людей не предвидится.
2: Естественный отбор теперь в том числе и такой. Недавно видел интересный рилс на эту тему. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве без 8:02, студия Олеси Потапова. Товарооборот России и Абхазии вырос за год на 16%. Это хороший показатель, но его можно улучшить, заявил президент Владимир Путин на переговорах в Кремле с коллегой из Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер отметил, что Гунба возглавляет республику год с небольшим. За это время происходят позитивные изменения. российская и украинская стороны сегодня должны согласовать списки обмена пленными. В случае договоренности эта процедура начнется, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, может ли обмен начаться уже в субботу. По его словам, Москва передавала списки Киеву, но от него реакции не было. Теперь же, после подталкивания со стороны Дональда Трампа, ускорится и подготовка списка, считает помощник президента. Великобритания направляет ракетный эсминец «Дрэгон» на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе. Сейчас эсминец Королевского флота находится в Восточном Средиземноморье, обеспечивая защиту Кипра. В среду Франция сообщила, что авианосная ударная группа, пройдя Суэцкий канал, вошла в Красное море и идет в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. В шествиях бессмертного полка по всей России приняли участие более 5 миллионов человек. Многотысячные акции прошли в Екатеринбурге, Тюмени, Югре, на Ямале. В Петербурге в шествии приняло участие более 100 тысяч жителей. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На Красной площади прошел парад, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку к песне «Священная война». Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы Тегеране выступают против любых уступок Америки. По крайней мере, так утверждает CNN. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сегодня День Победы. С праздником. На Красной площади прошел парад Победы, на этот раз без военной техники. Ее работу в ходе СВО показали во время трансляции перед маршем войск. Парад начался по традиции с выноса Знамени Победы под музыку песни «Священная война» Александрова. А парадом командовал генерал Мордовичев, руководивший штурмом Мариуполя в ходе специальной военной операции. В прошлом году он был назначен командующим сухопутными войсками. Затем министр обороны Андрей Белоусов поприветствовал участников парада, все рода и виды войск на площади. Путин смотрел парад с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Рядом с президентом во время парада стояли президенты Казахстана и Беларуси, а также король Малайзии. А после того, как главнокомандующий принял парад, он выступил с поздравительной речью. Отдельно отметил участников специальной военной операции и работников тыла.
6: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германии, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, объявляется минута молчания. Великий подвиг Поколение победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Все граждане России. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
0: Речь президента в этом году была необычно короткой. Отличалось ее содержание, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
7: Речь президента необычная. Была достаточно короткой. Первая часть, 2 минуты молчания, была посвящена исключительно Великой Отечественной войне и победе. Один тезис мне бросился в глаза. Он совершенно новый был. Когда он говорил о том, что советская армия, не употребляя слово «освободила», а он сказал, вернула суверенитет тем странам, которые оккупировала нацистская Германия и которые потом вместе с нацистской Германией воевали против Советского Союза. Вот это очень необычный поворот. Вообще о Западе не было сказано практически ни слова. Единственное только, когда он говорил уже по второй части об СВО, то сказал, что Россия сражается с агрессивным злом, которому помогают все страны НАТО. Без каких-либо акцентов на Европу, про Америку вообще не было сказано ни слова. Все-таки перемирие нынешнее на День Победы случилось отчасти благодаря посредническим усилиям американского президента. Поэтому было бы странно, наверное, какие-то стрелы отправлять в адрес Вашингтона. Хотя все про Вашингтон все знают, и кто на истоке нынешнего конфликта стоял, все прекрасно понимают. Гостей было меньше, явно обычного. И некоторые прилетели в последний момент. Например, Такаев, он не анонсировал свой визит заранее. Судя по всему, вот эти последние прилетевшие, они прилетели после того, как удостоверились, что никаких провокаций со стороны Киева не будет. Такаев и лидер Узбекистана, Киргизии, тоже присутствовали. Число гостей на трибунах вообще сократили, поэтому я обратил внимание, что не было общего плана гостей. И Путин, и гости, они сидели не на обычном месте, а где-то ближе к Кремлевской стене. Не было депутатов Думы, не было членов правительства, кроме Мишустина, членов Совбеза. Уложили 45 минут. Мне кажется, что это все было запланировано еще заранее, на случай того, если перемирие не удастся. Вопросы безопасности доминировали при организации данного парада.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». А после речи президента парад тоже начался необычно. Впервые с видеодемонстрацией работы военной техники во время СВО и видео с места выполнения боевых задач, а также поздравлений бойцов с Днем Победы с мест сражений. Продемонстрировали новейшее вооружение. Все это было выведено на специальный экран на Красной площади. Показали в действии российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», работу радиолокационной Воронежской станции, атомный подводный комплекс «Архангельск». Особенно был сделан акцент на том, что Россия обладает полным комплексом ядерного сдерживания. Показали ракетные комплексы «Ярс», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и другие виды вооружений. По соображениям безопасности, проход военной техники на Красной площади решили отменить. А после трансляции работы техники на СВО прошел торжественный марш, в котором участвовали войска Московского гарнизона, участники СВО. Впервые в парадном строю прошли военнослужащие войска беспилотных систем. И также впервые маршем по Красной площади прошли северокорейские войска. Завершился парад пролетом авиации. В финале 6 штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета флага России. Во время видеодемонстрации техники акцент был сделан на стратегическом вооружении, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Мобильный ракетный комплекс «Ярс» был показан в ходе вот видео. Собственно, это самая массовая твердотопливная мобильная ракета, то есть эти пусковые установки находятся в районах рассредоточения в опасное время, и поймать их крайне сложно. Дальность межконтинентальная, более 12 тысяч километров. «Ярсы» несут несколько боевых блоков. В зависимости от модификации, от 2-3 до 6 боевых блоков ядерных, термоядерных, могут нести ракетные системы ЯРС. Далее нам краешком показали ракетный комплекс «Авангард», тоже стратегическая ракетная система с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сбить такой боевой блок современными системами противоракетной обороны практически невозможно. И еще одна особенность. «Авангард» у нас уже несколько лет состоит на боевом дежурстве, и на данный момент практически нигде в мире на боевом дежурстве такого рода стратегических систем пока нет. Нам на пятки наступает Китай, Северная Корея, Соединенные Штаты серьезно подотстали в развитии гиперзвуковых технологий, но на данный момент мы лидеры в этой гонке. Кроме этого, очень интересные кадры мы увидели. Это истребитель пятого поколения Су-57. С 2020 года уже производится серийно и состоит на вооружении воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенность этой машины в том, что она, в общем-то, относится к пятому поколению, а значит, имеет облик малозаметного самолета для радаров. Собственно, машина уникальная, лидер нашей истребительной авиации.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата и вечному огню и торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Там Владимир Путин заявил, Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Он также отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты самим определять свою судьбу. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дольше. А также Ушаков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу. А указ Зеленского, который в кавычках «позволяет» провести парад Победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. А кроме того, он сообщил, что на обмен пленными, который должен пройти в рамках перемирия, требуется время, нужно согласовать списки. Но все это можно сделать быстро. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Он сообщил, что Россия и Штаты 2 дня вели переговоры по перемирию. Но нарушения все же были. Российская Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданских объектов. Пострадавшие есть в Белгородской и Брянской областях. Российская армия отвечала зеркально. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
9: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, ну, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
10: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
9: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что это информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
10: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
9: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением, но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться 2 шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
0: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. А на празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры. Среди них словацкий премьер Фицо. Владимир Путин поблагодарил его за приезд и отметил важность его присутствия. Премьер Словакии сообщил, что поддерживает взаимовыгодные дружественные отношения. Путин, рассказывая Фицо о параде, сказал, цитата, «Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Фицо рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передал, сообщил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
1: Между делом с Кирой Альтман.
11: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
12: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
11: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
12: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляю в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
11: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом. На Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 12 градусов. Сегодня осадков не ожидается. На завтра, на воскресенье, синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 14 в течение дня. 20:15 в Москве. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
14: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военной военных действий. Раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти. И это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то в одну сторону, то в другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
0: Востоковед Елена Супонина. Телеканал «Аль-Араби» уточняет, что травмы, которые получил верховный лидер Ирана Мухтаба Хаменеи после авиаудара уже почти зажили. CNN, ссылаясь на данные разведки, отмечает, что фигура Хаменеи по-прежнему находится в тени, но при этом он все еще играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорные процессы. Кроме того, согласно американским разведданным, конфликт может и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
15: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики ChatGPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И, как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
16: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности в любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
15: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени. Продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
17: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукции. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классная, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
15: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Чемпионат мира по футболу все ближе. До старта турнира в Северной Америке остается чуть больше месяца. Увы, но многих лидеров национальных сборных преследуют травмы. Звезды рискуют пропустить чемпионат, а кто-то уже и точно его пропустит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Болельщики сборной Испании замерли. 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль досрочно завершил клубный сезон из-за проблем с подколенным сухожилием. Пока он тренируется индивидуально. Но главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте верит, что к июню Ямаль будет в отличной форме. Однако в Барселоне понимают, если восстановление будет форсированным, то это может оказаться рискованным для здоровья. В связи с этим руководство каталонского клуба обратилось к тренерскому штабу сборной Испании с просьбой бы не включать Ямаля в состав на первые два матча чемпионата мира. В них испанцы сыграют с Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Предполагается, что к этому моменту Испания решит задачу выхода в плей-офф. Третьим соперником в группе будет Уругвай. И если что-то застопорится в первых матчах, то Ямаль поможет в решающем. В сборной Испании хватает лидеров. Тон задают и Педри, и Микель Ойарсабаль в нападении. Гигантскую работу в центре поля выполняет Родри. Однако главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Грант Гитадарян уверен, Ямаля полноценно заменить неким.
19: Профизнесу этот парень будет готовиться к этому турниру, я уверен. Его восстановят, хотят или не хотят, пришьют, зашьют, заколят до смерти, до полусмерти, прошу прощения, но он там будет. Это, возможно, самый неординарный футболист в составе. А если мы говорим о замене, то, конечно же, его неким заменить. Это будет совершенно другая игра, потому что перестраивать игру в том числе придется. Потому что нужно будет убирать крен атаки с правой части поля, где он играет непосредственно.
18: Проблемы есть и у сборной Хорватии. Неувядающий Лука Модрич, которому идет пятый десяток, по-прежнему важный игрок для своей команды. И он тоже травмирован. Хавбек Милана получил двойной перелом скулы. Модричу уже была сделана операция, футболист продолжает восстанавливаться. И к старту чемпионата мира должен быть готов, но в какой форме подойдет, неизвестно. Первую игру в группе хорваты проведут против сборной Англии, следующие соперники – Панама и Гана. А вот нападающий сборной Германии Серж Гнабри уже абсолютно точно пропустит Мундиаль. 30-летний футболист умудрился получить травму на тренировке, порвал приводящую мышцу бедра. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что теперь шансы немцев на медали стали значительно ниже.
20: Очень серьезная потеря для сборной Германии. Очень большой удар. Креативный, умный форвард, способный забивать с двух ног. У сборной Германии была бы очень серьезная вариативность в атаке, чего теперь, конечно, не будет. И если сборная Германии не входила в число главных фаворитов, то, наверное, в число фаворитов второго порядка она точно входила и всегда входит. Теперь Германии будет очень сложно.
18: Напомним, сборная Германии на последних двух чемпионатах мира не смогла преодолеть групповой этап. На турнире в Северной Америке немцы сыграют с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых
3: некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологии, которые сделали такие звонки на порядки дешевле.
21: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Знай меру. Децибел – 0,1 бела. Единица названа в честь Александра Белла, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8:28. В студии Олеся Потапова. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано 25 нарушений против общего распоряжения властей. Один несанкционированный полет дрона, а также подано заявление об оскорблениях сопротивления полиции. Ранее власти столицы Германии запретили использовать символы В и З, георгиевскую ленту, флаги России, Советского Союза, советские знамена на советских мемориалах, а также марше. ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Пострадали 3 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на одной из остановок под Белгородом была ранена женщина. Еще один мужчина пострадал в поселке Разумное при атаке дрона на коммерческий объект. И в Шибикине от атаки беспилотника был ранен боец подразделения «Орлан». Ранее в субботу Гладков сообщил о 5 пострадавших жителях поселка Разумное в результате удара ВСУ по коммерческому объекту. Японский писатель Кодзи Судзуки скончался в Японии на 69-м году жизни, сообщает NHK. Причины и место смерти не уточняются. Судзуки получил международное признание после экранизации его романа ужасов «Звонок». По ней были сняты японская и американская версии одноименного фильма. Еще одна работа Судзуки «Темные воды» также была экранизирована. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой Reform UK и зеленым. Средние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет. А с чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин? Все предыдущие скандалы вокруг Венецианской биеннале затмила туалетная тема. Переносные туалетные кабинки стали частью австрийской инсталляции с бассейнами и гигантским аквариумом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах. В Великобритании в четверг состоялись местные выборы в Совет, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. И все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой Reform UK и зеленым. Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства Шотландская национальная партия. В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой Reform UK Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
21: Бизнес FM. Мониторинг.
2: Зарубежная пресса.
4: Как пишет Гардин, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам реформ UK и зеленых. Но избиратели, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера реформ UK Фаража, это значит снова сблизиться с США, лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
0: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
22: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе Стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромившие предыдущие Ли Трасс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
0: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
22: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы, в общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз переождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем списывать. У нее хорошие позиции и в разрезном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
0: Какое политическое будущее ждет Стармера?
22: Терпение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
0: Какого развития событий ждать?
22: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра. И после этого будут выборы, которые он проиграет. И дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией. И в итоге власти придут прямо на те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо лейбористов будут силы консервативные.
0: Политолог-международник Станислав Ткаченко. Поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри. На опубликованной Sky News, на публикации Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики посчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. А с чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чебанова.
6: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премий и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информационных информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
7: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные сеть работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины, но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки, и они очень компетентные, профессиональные.
6: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
8: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
6: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
23: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. на одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом.
6: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в области труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Искусство должно быть провокационным. Все предыдущие скандалы вокруг Венецианской биеннале затмила туалетная тема. Переносные туалетные кабинки стали частью австрийской инсталляции с бассейнами и гигантским аквариумом. Необычную экспозицию описывают журналисты CNN.
9: Once inside. Посетителям биеннале предлагают сходить в туалет по нужде, а затем понаблюдать, как содержимое фильтруется и закачивается в огромный аквариум. В нем артисты плавают по несколько часов, дыша через маски. Там же неподалеку, в одном из бассейнов, наполненном желтой жидкостью, обнаженная женщина катается на гидроцикле. Организаторы назвали свое шоу «Морской мир Венеции». Представление по их замыслу призывает зрителей переосмыслить темы чистоты и последствий экологической катастрофы. Ожидается, в течение следующих 6 месяцев эту масштабную международную художественную ярмарку посетит более 500 000 человек.
0: Кстати, открыл инсталляцию министр культуры Австрии Андреас Баблер и со сцены призвал всех, цитата, «не укрощать искусство, а защищать его свободу». А впрочем, энтузиазм министра разделяют не все, даже в Австрии. Генеральный секретарь австрийской партии «Свобода» потребовал отставки Баблера и напомнил, что в стране рекордная инфляция, бюджетный кризис, а страна тратит огромные суммы на шоу с гигантским унитазом. А по данным австрийского издания «Экспресс», проект с туалетами обошелся Вене в 600 тысяч евро.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
10: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины с одной стороны и как удерживать лучших сотрудников команды с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
21: Карьера на Бизнес FM.
0: 20:46 в Москве. Негазировка и единая группа компании «Черноголовка» намерена взыскать долги со старейшей косметической компанией России «Свобода» через процедуру банкротства.
21: Итоги недели.
0: Иск в арбитражный суд подала компания, связанная с ГК «Черноголовка», пишет «Коммерсант». Банкротом «Свободу» могут признать из-за долга в 125 миллионов рублей. «Черноголовка» намерена выкупить активы косметической компании, и ей уже не впервой покупать непрофильные активы. Евгений Перельчук подробнее.
1: Иск о признании «Свободы» банкротом направила в арбитраж АО «Генезис», связанная с группой компаний «Черноголовка» Алексея Четвергова. Спор возник вокруг взыскания долга по двум договорам займа на 125 миллионов рублей. Кажется, что это совсем немного для старейшей косметической компании страны с активами на почти 1,5 миллиарда. Однако судебный спор может стать лишь формальным поводом для покупки активов «Свободы». В группе компаний «Черноголовка» и ранее оказывались совсем неочевидны по своему направлению активы, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфимов.
11: Холдинг «Черноголовка» активно диверсифицируется вот последние 10 лет. Вот эти все хлопания дверями привели к тому, что компания смогла нарастить свое присутствие на рынке, соответственно, увеличить доходность. Компания покупала предприятия, которые там и детское питание делает, и спортивные там истории, и экзотические напитки. Холдинг покупает интересные активы, которые могут добавить что-то там с точки зрения доходности в целом. А то, что это не прямой профиль, не связан ни с напитками, ни с

0: год к году почти 24%. К приходу косметики черноголовка, похоже, уже готовится. В марте подана заявка на регистрацию товарного знака «Балет». Точно так же называется бренд тонального крема от фабрики «Свобода». Впрочем, в лобовой атаке получить активы предприятия черноголовка не может. Долг по суду будет возвращаться деньгами. Продажа самих активов фабрики может быть только предметом договоренности между сторонами, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.
1: В данной ситуации получить напрямую активы должника, скорее всего, у кредитора не получится. Потому что и кредитор должен сейчас выдать суд, и мы будет процедура наблюдения, управляющий смотрит, вообще можно ли заявить платежеспособность предприятия, можно ли каким-то образом вернуть долги. Если временно управляющий понимает, что продажи активов, тогда следующая стадия конкурсной процедуры, конкурсной производства, в ходе которой как раз активы должника распродаются и выплачиваются долги кредиторам.
0: Прежний владелец Евгений Пантелей скончался в прошлом декабре. Полное право на распоряжение его активами наследники получат спустя полгода. Таким образом, если и будет продажа, то не ранее июля-августа. В ГК «Черноголовка» ситуацию и комментируют. А на фабрике «Свобода» заявили, что выполняют все обязательства перед контрагентами и намерены урегулировать все вопросы в установленном порядке.

0: Итоги недели.
1: С января по апрель продажи категории повысились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Привела компания Atoll, которая обслуживает онлайн-кассы. При этом походные товары стали за год дешевле, сказали аналитики. Цена на палатки, по данным исследования, снизилась на 3%, спальные мешки на 2%. Налобные фонари подешевели на 9%. С этим, впрочем, не согласны предприниматели, опрошенные бизнесом. Что происходит на рынке походов, выясняла Диана Чебанова.
2: С одной стороны, есть тренд на уход от реальности и стрессов в леса и горы, говорят участники рынка. С другой, развитие внутреннего туризма. Маршрутов презентации старых. Сейчас все действительно стимулирует продажи, но главный фактор, конечно, сезонный. Апрель-май – время, когда туристы-походники обновляют свой инвентарь, рассказал директор по закупкам сети спортивных магазинов «Кант» Леонид Эрлих.
3: Действительно, категория туризма на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Есть несколько трендов, которые сейчас активно развиваются. Один из них – беговой, другой – туристический. Люди предпочитают сбежать от и немножко перезагрузиться. Даже уже вот здесь, на старте сезона, мы по нашей сети отмечаем рост порядка 7-10% по сравнению с прошлым годом. Последние пару недель апреля немножко откосили, потому что была холодная, неприятная погода в снижении трафика. Но вот начиная от мая месяца, вот сейчас вижу по отчетам, что +7, +10% по разным категориям идет развитие. Очень хорошо развивается категория рюкзаков, как универсальный способ переноски категории. Она действительно широко представлена, достаточно сильно растет. Рост по ней составляет более 20%.
2: При этом пик продаж, по словам представителя сети спортивных магазинов, ожидается в июле-августе, когда россияне массово отправятся в отпуска. Некоторые из них будут осваивать походные тропы. Что касается цен на походные товары, палатки, фонари, рюкзаки, тут все зависит от производителей. За последние годы на рынке произошла замена многих популярных европейских, американских брендов российскими и китайскими. По качеству они не хуже, но цена ниже из-за того, что они менее раскручены, говорят участники рынка. Не прошли еще проверку временем, а вот товары популярных у походников марок, наоборот, в цене подскочили, говорит администратор торгового зала магазина «Территория странствий» Тимур Казицын.
4: Да, естественно, все готовятся к летнему сезону, поэтому сейчас все закупаются. Одежда, обувь, снаряжение, все для походов. В том числе палатки, спальные мешки от иностранными брендами, они выросли достаточно сильно. Например, палатки от фирмы «Трамп» подорожали больше на 20%. Это базовые палатки бюджетного сегмента. Беговые жилеты от фирмы «Кайвас» тоже, в общем-то, поднялись. Женские беговые рюкзаки от фирмы «Кайвас» у нас сейчас розничная цена на них 13 500, а год назад была 11 600. Фонарики от фирмы «Пецель», то есть модели сейчас у нас стоит 12 180, а год назад стоило 11 600. «Пецель» — это французская фирма, они очень популярны у всех туристов.
2: Представитель «Территории странствий», напротив, говорит, что роста спроса на специализированную походную продукцию пока нет. Наоборот, покупают хуже, чем в прошлом году. Он связывает это с падением покупательской способности. Хотя и добавляет, что сейчас время

0: Для подсчетов не очень корректное, лучше считать в конце лета. Однако уже прошлым летом профессиональные гиды и агентства, которые организуют природные или паломнические походы, заметили спад спроса, говорит организатор сплавов и походов, руководитель компании «Челны Экстрим» Филипп Семеновичев.
1: Этот сезон только начинается, поэтому сложно сказать. Спрос вырос 2020 года, получается. В прошлом году немножечко был спад. Общая экономическая обстановка, отключение основных каналов продвижения, Телеграм. Я понимаю, что ко мне клиенты из Телеграм стало намного меньше приходить. Клиенты, которые приходили, этот канал меньше работает. Ходят самостоятельно, какие-то вылазки свои делают. Вот, чтобы ехать куда-то с группой, например, организованно, проще, дешевле куда-то выехать ненадолго.
0: По данным Авито, потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. При этом опрошенные потребители именно активного отдыха, походов, рыбалок, восхождений заявили, что не готовы экономить на туристическом снаряжении. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения в частности таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также поданы заявления об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России, СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие продолжится до 11 мая. А помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет, и сразу после этого новый премьер Венгрии призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Никаких новых договоренностей по перемирию с Украиной достигнуто не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил, что прекращение огня может продлиться и дальше. На празднование Дня Победы в Москву прибыли иностранные лидеры, среди них премьер Словакии Фицо. Как сообщал Ушаков, словацкий премьер рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, но никаких посланий от него не передал. Помощник российского президента также отметил, что Украина не нанесла удары по параду, следовательно, Россия не ударила по Киеву. Он сообщил, что Россия и Штаты два дня вели переговоры по перемирию. Но нарушения все же были. Российская Минобороны заявила, что ВСУ нанесли удары по позициям военных и гражданским объектам. Пострадавшие есть в Белгородской и Брянской областях. Российская армия ответила зеркально. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликт, и Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. И в данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на два года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом плане тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен, тем более такого рода удары, например, по центру Киева, могут и, конечно, запустить определенные процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фицо ничего не мог привести от Зеленского. Во-первых, потому что Зеленский на самом-то деле не будет эти вопросы решать. Там есть старшие товарищи в Европе. И Фицо – это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
5: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Помощник российского президента Ушаков отметил, что продление перемирия зависит не только от Трампа, но и от двух других сторон. Также он сообщил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены на паузу, а указ Зеленского, который в кавычках позволяет провести парад Победы в Москве, Ушаков назвал цирком и клоунадой. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
7: Полагаю, что главной хорошей новостью является то, что основные праздничные мероприятия прошли без провокаций. То, что фиксировались нарушения перемирия, конечно, хорошей новостью назвать сложно, однако важно понять масштабы этих нарушений. Возможно, если все-таки это трехдневное перемирие не будет сопровождаться именно крупными провокационными действиями, то это будет еще одним шагом в сторону, все-таки выработки определенной модели деэскалации.
8: Ушаков сказал, что переговоры поставлены на паузу, и отметил, что вот этот указ Зеленского, в кавычках, позволяющий провести парад в Москве, назвав его цирком и клоунадой.
7: Действительно, эта история с указом является не самой лучшей шуткой Зеленского в стиле 95-го квартала, но надо понимать, что эта информационная среда, она развивается в логике конфликта, и те или иные провокации в ее рамках являются, к сожалению, ее неотъемлемой частью.
8: Вот как вы считаете, насколько фактор американского президента был важен для того, чтобы перемирие все-таки состоялось?
7: Я полагаю, что переговоры о формате перемирия в дни праздников продолжались некоторое время, это не было спонтанным решением. Но, безусловно, можно, вероятно, позитивно оценить влияние американских переговорщиков. Та ситуация в рамках украинского конфликта, очевидно, требует поиска определенных форматов доверия, позитивных примеров, когда стороны идут на деэскалационные шаги. Если количество таких эпизодов будет нарастать, масштаб будет нарастать, то, наверное, так или иначе ситуация будет отходить от эскалационного сценария. Но вместе с тем, опять же, понимаем, что один шаг вперед может сопровождаться двумя шагами назад. Прогресс может быть очень хрупким.
5: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. Минобороны России пока не докладывала о каких-либо провокациях со стороны Украины. В День Победы, сообщил Владимир Путин, российские войска должны сосредоточить внимание на окончательном разгроме противника в рамках СВО, заявил глава государства во время пресс-подхода вечером 9 мая. В рамках перемирия запланирован обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000. А помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что согласовываются списки на обмен, а потребуется время, но все это можно сделать достаточно быстро. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
9: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от минус 100% до плюс 100%. Два года назад США находились на уровне в плюс 22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в минус 16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза вторжения в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против Республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
9: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из Альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
11: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, но опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президентство Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
9: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в плюс 7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фок Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСА в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны за проголосовало 140 депутатов, а против 54, один воздержался. А политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. Также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяр заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства отстранят принудительно. Мадьяра сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист Венгрии Мария Лопато.
13: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
14: Что можно ожидать во внешней и внутренней политике в Венгрии? Каких изменений?
13: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза. То есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
14: А внутри?
13: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией. И сам Петер Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны к правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
12: Независимые журналисты в Венгрии Мария Лопато. После победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отметил, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Вы слушаете Бизнес FM. Тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. Похолодание сменится потеплением, но не сразу. В воскресенье дневные температуры не превысят 13-14 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. А вот начиная со вторника, днем будет уже плюс 17. И дальше по нарастающей, правда, местами облачно и с осадками, говорит обозреватель погоды Метеовеб Алексей Сафонов.
16: Москвичи и гости столицы продолжают испытывать похолодание. Но будет оно недолгим, так что уже к тому времени, когда всем нам нужно будет на работу, температура воздуха устремится к 20-градусной отметке. В воскресенье и в понедельник температура воздуха составит от 13 до 15 градусов днем. Ночью температура воздуха будет ниже 10 градусов и составит от 6 до 8 градусов тепла. Понедельник и вторник не обойдется без дождей. С 10 на 11 мая ожидаются также облазные осадки. Во вторник они уже будут не такими интенсивными и длительными, будут иногда возникать, это называется временами и местами. И во вторник же начнется потепление. Днем во вторник температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла. В среду и в четверг уже около 20, а к следующим выходным температура воздуха может подняться вплоть до 25 градусов. Все это время не обойдется без кратковременных и небольших дождей. По предварительным данным, если мы берем 14-дневный анализ, то там мелькают цифры 27-29.
12: Обозреватель погоды проекта Метеовеб Алексей Сафонов. Четверг на этой неделе, по словам синоптиков, стал рекордно теплым в столичном регионе и в некоторых городах европейской части России. Температура держалась около 29 градусов, а местами превышала 30. Это самые высокие показатели с 1967 года. Но, как отмечают эксперты, такая погода вернется в Москву и в ближайшие к ней регионы только в календарное лето. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
9: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики ChatGPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
17: В ближайшее время такой диагноз появится, но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности? В любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
9: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени, продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
18: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классно, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
9: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес-ФМ подтвердили и Ватора, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
19: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и Братскую Белоруссию, поездки в Брест, очень популярные у семей с детьми и у школьников, Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует, и мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками, как раз сейчас пик этих поездок, и сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны, то есть не только местные жители на Мамаевом кургане, очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаева кургана, например. Я думаю, что если брать год-году, 26 к 25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
20: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
19: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд, здесь в три дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из трех человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
12: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
1: В нашем ассортименте в последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую «Интурист» проводил для иностранцев. Сейчас современный «Интурист» этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный 4-дневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом с историей Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
20: Сколько такие туры могут стоить? Сколько они длятся?
1: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию. Такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человека в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включают проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеды и экскурсионное обслуживание на маршруте.
12: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник «Родина мать зовет», год-году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год-году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустил акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут Ржев героический из Москвы в Ржев и обратно рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура. Белорусский вояж по маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantis ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 6 миллионов 690 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: Exceed Atlantis ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
25: В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
24: Имя нарицательное на Business FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта под Белгородом. Пострадала женщина. Кроме того, в Шибикине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петр Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Великобритании. В четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства «Шотландская национальная партия». В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой «Реформ UK» Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
23: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Как пишет Гардин, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам «Реформ UK» и «Зеленых». Но избиратели, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера реформ UK Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
3: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультет международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
5: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе Стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад – абсолютно разгромив все и предыдущие Ли Страсс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
3: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
5: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы, в общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз перерождались. Поэтому я не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в прозрачном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
3: Какое политическое будущее ждет Стармера?
5: Забвение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
3: Какого развития событий ждать?
5: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра. И после этого будут выборы, которые он проиграет. И дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией. И в итоге власти придут на те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо лейбористов будут силы консервативные.
3: Политолог-международник Станислав Ткаченко поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит-кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клод в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
6: Нейросеть Claude от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini, а анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Claude – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Claude в России официально недоступна, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Claude может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИИ МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт
7: Роман Душкин.
8: Самый мощный Клод Опус. И вот Опус уже в версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, с разных IP-адресов и так далее, прямой доступ они блокируют. И я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренней политикам Антропика они доступ гражданам России не предоставляют.
7: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Клод. Поскольку Антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что Антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Но это не только клауд. Они блокируют разные серые, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какими-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться.
7: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
12: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
14: Несмотря даже на то, что «Краснодар» оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. «Краснодар» не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед возможно, своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаем. «Зениту» предстоит два сложных с точки зрения ответственности матча Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
13: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с «Бизнес-ФМ» порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
9: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов, как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
13: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Карседо сыграют с казанским «Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
15: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantis ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
15: Exceed Atlantis ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
21: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит Государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
23: Другим наука на Бизнес ФМ.
12: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
1: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то в одну сторону, то в другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на

0: Хаменеи находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт может и ослабил военный потенциал. Конфликт, может быть, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Еще два человека предположительно заразились хантавирусом, пишет Рейтер. В одном случае фигурирует 32-летняя женщина в испанской провинции Аликанте. Она летела в одном самолете с пассажиркой, которая ранее сошла с лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство отмечает, что у этих двоих лишь подозрение на хантавирус. Сейчас круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка инфекции, готовится к прибытию на испанский остров Тенерифе.
1: Подробности. На данный момент предполагается, что хантавирусом заразились как минимум 8 человек. Трое скончались, остальные проходят или лечение, или обследование. Риск распространения инфекции невысок. Вирус передается человеку после контакта с инфицированными грызунами. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, от человека к человеку инфекция передается крайне нечасто. Тем более, что, как пишет Рейтер, сейчас эксперты разрабатывают планы, как предотвратить вспышку заболевания. А по словам оператора MV Hondius, ни у одного из пассажиров сейчас нет симптомов инфекции. Ранее ВОЗ подтвердила, что все случаи заболевания на лайнере вызваны штаммом хантавируса Андес. У него длительный инкубационный период, поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
0: Государства, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, направят самолеты для эвакуации. Пассажиры не смогут сойти на берег до тех пор, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде Маркелас. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане де Баттини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовала канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 25-го, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
2: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость

0: на рынке возрастает.
1: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» из «Виза» София Дефасе-Аксютина. А по версии следствия, Дебатини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Дебатини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату. Ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
2: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также подано заявление об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России, СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка. девушка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к Штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. В ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляло, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
0: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточиться свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
1: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. Предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Но посредником может стать также тот, кому Европа доверяет и кто, цитата, «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Путин назвал предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая оправданной инициативой, которая имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Идея появилась после того, как Россия обсудила с Китаем, Штатами, Индией и другими странами последствия ответных ударов, если бы Киев попытался сорвать празднование Дня Победы в Москве. Российская Минобороны заявляла, что Украина 9000 раз нарушала перемирие, била по позициям военных и гражданским объектам, о пострадавших сообщалось в Белгородской и Брянской областях, российская армия отвечала зеркально, но провокации в Москве не было. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликты, Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. В данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на 2 года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом плане тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен, тем более такого рода удары, например, по центру Киева могут и, конечно, запустить обрелённые процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фица ничего не мог привести. Фица – это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
1: Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Владимир Путин также сообщил, что еще до предложения Трампа Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и направила список из 500 украинских военнопленных. Но в Киеве ответили, что к обмену не готовы. Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате 1000 на 1000. Но пока предложение от украинских властей не поступало. Репутация США во всем мире падает 2-й год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к Штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
6: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от минус 100% до плюс 100%. 2 года назад США находились на уровне в плюс 22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в минус 16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза о вторжении в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
6: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из Альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
8: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, но опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президентство Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
6: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в плюс 7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фок Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСА в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны за проголосовало 140 депутатов против 54 и один воздержался. Политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. А также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяр заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства отстранят принудительно. Мадьяр сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист в Венгрии Мария Лопато.
9: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
10: Что можно ожидать во внешней и внутренней политике Венгрии? Каких изменений?
9: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза. То есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
10: А внутри?
9: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией. И сам Петер Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны к правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
1: Независимый журналист в Венгрии Мария Лопато. А после победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отмечал, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
2: «Узнал о войне». Алексей Рыбников, композитор, народный артист России.
11: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказов было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но Волга была полна осетров. осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
2: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
6: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики чат-GPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет «Газеттино», видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И, как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
13: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности. В любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
6: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени. Продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классная, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
6: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес ФМ подтвердили и в Аторо, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
15: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны, обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и братскую Белоруссию, поездки в Брест, очень популярные у семей с детьми и у школьников. Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует. Мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками. Как раз сейчас пик этих поездок. И сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны. То есть не только местные жители на Мамаевом кургане. Очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаева кургана, например. Я думаю, что если брать год году, 26-25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
10: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
15: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд здесь в 3 дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из 3 человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
1: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
16: В нашем ассортименте последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую «Интурист» проводил для иностранцев. Сейчас современный «Интурист» этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный 4-дневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом истории Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
10: Сколько такие туры могут стоить? Сколько они длятся?
16: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию. Такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человек в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включая проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеды и экскурсионное обслуживание на маршруте.
1: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного международного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник «Родина мать зовет», год к году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год к году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустил акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут Ржев героический, из Москвы в Ржев и обратно, рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура – белорусский «Вояж» по маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и 1000 человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Знай меру. Децибел – 0,1 бела. Единица названа в честь Александра Белла, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России, не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садится в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
2: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта. Под Белгородом пострадала женщина. Кроме того, в Шебекине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петр Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой реформ UK и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Великобритании. В четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой реформ UK и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства, Шотландская национальная партия. В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой реформ UK Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: Как пишет Гардиан, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам реформ UK и «Зеленых». Но избиратели, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера реформ UK Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
1: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультет международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
19: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе Стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромившие предыдущие Ли Трасс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
1: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
19: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы. В общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз переождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в прозрачном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
1: Какое политическое будущее ждет Стармера?
19: Забвение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
1: Какого развития событий ждать?
19: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра, и после этого будут выборы, которые он проиграет, и дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией, и в итоге власти придут примерно те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо либеристов будут силы консервативные.
1: Политолог международный Станислав Ткаченко. Поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клод в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
20: Нейросеть Клод от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini. А анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Клод – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Клод в России официально недоступна, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Клод может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИАО МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
3: Самый мощный Cloud Opus. И вот Opus уже версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, с разных IP-адресов и так далее, прямой доступ они блокируют. И я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренним политикам Антропика они доступ гражданам России не предоставляют.
20: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Cloud. Поскольку Антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что Антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Но это не только Cloud. Они блокируют разные серии, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какими-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы, повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться.
20: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
23: Несмотря даже на то, что «Краснодар» оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. «Краснодар» не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед, возможно, своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаемо. «Зениту» предстоит два сложных с точки зрения ответственности матча в Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
22: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с Business FM порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
0: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов, как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
22: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Карседо сыграют с «Казанским Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название «динар» получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег «сантимы» оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
7: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
5: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
8: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. резолюцию. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти. И это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции. Но тогда ликвидировать надо будет долго, много. И практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придет

0: по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Еще два человека предположительно заразились хантавирусом, пишет Рейтер. В одном случае фигурирует 32-летняя женщина в испанской провинции Аликанте. Она летела в одном самолете с пассажиркой, которая ранее сошла с лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство отмечает, что у этих двоих лишь подозрение на хантавирус. Сейчас круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка инфекции, готовится к прибытию на испанский остров Тенерифе.
1: Подробности. На данный момент предполагается, что хантавирусом заразились как минимум 8 человек. Трое скончались, остальные проходят или лечение, или обследование. Риск распространения инфекции невысок. Вирус передается человеку после контакта с инфицированными грызунами. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, от человека к человеку инфекция передается крайне нечасто. Тем более, что, как пишет Рейтер, сейчас эксперты разрабатывают планы, как предотвратить вспышку заболевания. А по словам оператора MV Hondius, ни у одного из пассажиров сейчас нет симптомов инфекции. Ранее ВОЗ подтвердила, что все случаи заболевания на лайнере вызваны штаммом хантавируса Андес. У него длительный инкубационный период, поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
0: Государства, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, направят самолеты для эвакуации. Пассажиры не смогут сойти на берег до тех пор, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранда Маркелас. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане де Баттини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовала канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 25-го, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
2: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить. Стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
0: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина. А по версии следствия, де Баттини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.

0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
1: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
0: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также подано заявление об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России, СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к Штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. А в ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляло, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
4: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
3: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. Предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Но посредником может стать также тот, кому Европа доверяет и кто, цитата, «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Путин назвал предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая оправданной инициативой, которая имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Идея появилась после того, как Россия обсудила с Китаем, Штатами, Индией и другими странами последствия ответных ударов, если бы Киев попытался сорвать празднование Дня Победы в Москве. Российская Минобороны заявляла, что Украина 9000 раз нарушала перемирие, била по позициям военных и гражданским объектам, о пострадавших сообщалось в Белгородской и Брянской областях, российская армия отвечала зеркально, но провокации в Москве не было. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликт. И Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. И в данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на 2 года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом плане тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен. Тем более такого рода удары, например, по центру Киева могут и, конечно, запустить определенные процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фица ничего не мог привести. Фица — это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
3: Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Владимир Путин также сообщил, что еще до предложения Трампа Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и направила список из 500 украинских военнопленных. Но в Киеве ответили, что к обмену не готовы. Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате 1000 на 1000. Но пока предложение от украинских властей не поступало. Репутация США во всем мире падает 2-й год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
6: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от -100% до +100%. 2 года назад США находились на уровне в +22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в -16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза о вторжении в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
6: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из Альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
8: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, ну, опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президентство Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
6: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в +7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Пётр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСА в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны за проголосовало 140 депутатов против 54 и один воздержался. Политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. А также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяра заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства отстранят принудительно. Мадьяр сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист в Венгрии Мариэлла Патто.
9: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
10: Что можно ожидать во внешней и внутренней политике в Венгрии? Каких изменений?
9: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза. То есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
10: А внутри?
9: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией. И сам Петер Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны к правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
3: Независимый журналист в Венгрии Мариэлла Патто. А после победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отмечал, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
0: «Узнал о войне». Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
11: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, при Балтике. Он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию, но бабушка сказала, нет, только домой в Ленинград, и они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
0: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Что мы мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущих реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример. Даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
0: Карьера на Бизнес FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. Похолодание сменится потеплением, но не сразу. В воскресенье дневные температуры не превысят 13-14 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. А вот начиная со вторника, днем будет уже плюс 17. И дальше по нарастающей, правда, местами облачно и с осадками, говорит обозреватель погоды Метеовеб Алексей Сафонов.
13: Москвичи и гости столицы продолжают испытывать похолодание. Но будет оно недолгим, так что уже к тому времени, когда всем нам нужно будет на работу, температура воздуха устремится к 20-градусной отметке. В воскресенье и в понедельник температура воздуха составит от 13 до 15 градусов днем. Ночью температура воздуха будет ниже 10 градусов и составит от 6 до 8 градусов тепла. Понедельник и вторник не обойдется без дождей. С 10 на 11 мая ожидаются также облажные осадки. Во вторник они уже будут не такими интенсивными и длительными. Будут иногда возникать, это называется временами и местами. И во вторник же начнется потепление. Днем во вторник температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла. В среду и в четверг уже около 20, а к следующим выходным температура воздуха может подняться вплоть до 25 градусов. Все это время не обойдется без кратковременных и небольших дождей. По предварительным данным, если мы берем 14-дневный анализ, то там мелькают цифры 27-29.
3: Обозреватель погоды проекта Метеовеб Алексей Сафонов. Четверг на этой неделе, по словам синоптиков, стал рекордно теплым в столичном регионе и в некоторых городах европейской части России. Температура держалась около 29 градусов, а местами превышала 30. Это самые высокие показатели с 1967 года. Но, как отмечают эксперты, такая погода вернется в Москву и в ближайшие к ней регионы только в календарное лето. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
6: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики чат-GPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покупал покончил с собой или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
14: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности в любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
6: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени, продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукции. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классно, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
6: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес ФМ подтвердили и в Аторо, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
16: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и Братскую Белоруссию, поездку в Брест, очень популярная у семей, детьми и у школьников. Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует. Мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками. Как раз сейчас пик этих поездок. И сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны. То есть не только местные жители на Мамаевом кургане. Очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаева кургана, например. Я думаю, что если брать год году, 26-25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
17: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
16: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд здесь в 3 дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из 3 человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
3: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
18: В нашем ассортименте последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую турист проводил для иностранцев. Сейчас современный турист этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный 4-дневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом историей Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
17: Сколько такие туры могут стоить? Сколько они длятся?
18: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию. Такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человека в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включая проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеда и экскурсионное обслуживание на маршруте.
3: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник «Родина мать зовет», год-году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год-году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустила акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут Ржев героический, из Москвы в Ржев и обратно, рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура — белорусский «Вояж» по маршруту Москва-Брест-Минск. Минск, Москва.
19: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. 2 версии, только задний мотор и 2 электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
19: Тест-драйв на Business FM.
21: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта под Белгородом. Пострадала женщина. Кроме того, в Шебекине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петр Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой реформ UK и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах. В Великобритании в четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой реформ UK и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства Шотландская национальная партия. В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой реформ UK Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Как пишет Гардиан, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам реформ UK и «Зеленых». Но избирателей, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера реформ UK Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
3: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
4: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромившие предыдущие Ли Трасс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
3: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
4: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы. В общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз переождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в прозрачном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
3: Какое политическое будущее ждет Стармера?
4: Забвение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
3: Какого развития событий ждать?
4: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра, и после этого будут выборы, которые он проиграет, и дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит, придется скорее всего ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией, и в итоге власти придут примерно те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо либеристов будут силы консервативные.
3: Политолог международный Станислав Ткаченко. Поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит Кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клод в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
5: Нейросеть Клод от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini. А анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Клод – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Клод в России официально недоступно, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Клод может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались
7: остались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИАО МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
8: Самый мощный Cloud Opus. И вот Opus уже версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, с разных IP-адресов и так далее, прямой доступ они блокируют. И я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренней политикам Антропика они доступ гражданам России не предоставляют.
7: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Cloud. Поскольку Антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что Антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Но это не только Cloud. Они блокируют разные серые, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какими-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться.
7: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
24: Несмотря даже на то, что «Краснодар» оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. «Краснодар» не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед возможно, своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаем. «Зениту» предстоит два сложных с точки зрения ответственности матча Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
23: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с Business FM порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
0: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов, как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
23: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Карседо сыграют с казанским «Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
11: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается считается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса? Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то в одну сторону, то в другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
3: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Маджтабы Хамени находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт может быть и

0: лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство отмечает, что у этих двоих лишь подозрение на хантавирус. Сейчас круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка инфекции, готовится к прибытию на испанский остров Тенерифе.
1: Подробности. На данный момент предполагается, что хантавирусом заразились как минимум 8 человек. Трое скончались, остальные проходят или лечение, или обследование. Риск распространения инфекции невысок. Вирус передается человеку после контакта с инфицированными грызунами. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, от человека к человеку инфекция передается крайне нечасто. Тем более, что, как пишет Рейтер, сейчас эксперты разрабатывают планы, как предотвратить вспышку заболевания. А по словам оператора MV Hondius, ни у одного из пассажиров сейчас нет симптомов инфекции. Ранее ВОЗ подтвердила, что все случаи заболевания на лайнере вызваны штаммом хантавируса Андес. У него длительный инкубационный период, поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
0: Государства, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, направят самолеты для эвакуации. Пассажиры не смогут сойти на берег до тех пор, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде Маркелас. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане де Баттини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовала канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 25-го, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
2: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократной. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить. Стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
0: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина. А по версии следствия, де Баттини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда, сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, эти резюме оцениваются, все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два

0: и искусственных разума обсудит позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HireFireMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей, интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HireFire агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагает платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии и Южной Осетии, премьер-министром Словакии и руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также подано заявление об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России, СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. А в ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляло, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
6: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
5: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. А предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Но посредником может стать также тот, кому Европа доверяет и кто, цитата, «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Путин назвал предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая оправданной инициативой, которая имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Идея появилась после того, как Россия обсудила с Китаем, Штатами, Индией и другими странами последствия ответных ударов, если бы Киев попытался сорвать празднование Дня Победы в Москве. Российская Минобороны заявляла, что Украина 9000 раз нарушала перемирие, била по позициям военных и гражданским объектам, о пострадавших сообщалось в Белгородской и Брянской областях. Российская армия отвечала зеркально, но провокации в Москве не было. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликты, Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. В данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на 2 года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом компания. Тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен. Тем более такого рода удары, например, по центру Киева могут и, конечно, запустить определенные процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фица ничего не мог привести. Фица – это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
5: Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Владимир Путин также сообщил, что еще до предложения Трампа Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и направила список из 500 украинских военнопленных. Но в Киеве ответили, что к обмену не готовы. Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате 1000 на 1000. Но пока предложение от украинских властей не поступало. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
8: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от минус 100% до плюс 100%. Два года назад США находились на уровне в плюс 22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в минус 16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза вторжения в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против Республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
8: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
10: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, но опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президент Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
8: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в плюс 7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСА в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны запроголосовало 140 депутатов против 54 и один воздержался. Политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. А также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяр заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства правительство отстранят принудительно. Мадьяр сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист в Венгрии Мариэлла Патто.
11: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
12: Что можно ожидать во внешней и внутренней политике Венгрии? Каких изменений?
11: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза. То есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
12: А внутри?
11: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией. И сам Петер Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны к правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
5: Независимый журналист в Венгрии Мариэлла Патто. А после победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отмечал, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
3: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале на берегу реки Каковать началось строительство сталерельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
3: Как появлялись города? На бизнес FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Скоро на «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
15: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю Земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
16: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт, и поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат. Поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов. Поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
15: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Business FM. Тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. Похолодание сменится потеплением, но не сразу. В воскресенье дневные температуры не превысят 13-14 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. А вот начиная со вторника днем будет уже плюс 17. И дальше по нарастающей, правда, местами облачно и с осадками, говорит обозреватель погоды Метеовеб Алексей Сафонов.
17: Москвичи и гости столицы продолжают испытывать похолодание. Но будет оно недолгим, так что уже к тому времени, когда всем нам нужно будет на работу, температура воздуха устремится к 20-градусной отметке. В воскресенье и в понедельник температура воздуха составит от 13 до 15 градусов днем. Ночью температура воздуха будет ниже 10 градусов и составит от 6 до 8 градусов тепла. Понедельник и вторник не обойдется без дождей. С 10 на 11 мая ожидаются также облачные осадки. Во вторник они уже будут не такими интенсивными и длительными. Будут иногда возникать, это называется временами и местами. И во вторник же начнется потепление. Днем во вторник температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла. В среду и в четверг уже около 20, а к следующим выходным температура воздуха может подняться вплоть до 25 градусов. Все это время не обойдется без кратковременных и небольших дождей. По предварительным данным, если мы берем 14-дневный анализ, то там мелькают цифры 27-29.
5: Обозреватель погоды проекта Метеовеб Алексей Сафонов. Четверг на этой неделе, по словам синоптиков, стал рекордно теплым в столичном регионе и в некоторых городах европейской части России. Температура держалась около 29 градусов, а местами превышала 30. Это самые высокие показатели с 1967 года. Но, как отмечают эксперты, такая погода вернется в Москву и в ближайшие к ней регионы только в календарное лето. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
18: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики чат-GPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И, как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
19: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности, что что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы, что нам дает неограниченные возможности. В любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
18: Основная проблема ныне существующих ИИ чат-ботов — это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот — это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени. Продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
20: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классная, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
18: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес ФМ подтвердили и в АТОРа, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
21: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны, обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и братскую Белоруссию, поездки в Брест, очень популярные у семей с детьми и у школьников. Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует. Мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками. Как раз сейчас пик этих поездок. И сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны. То есть не только местные жители на Мамаевом кургане. Очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаевого кургана, например. Я думаю, что если брать год году, 26-25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
22: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
21: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд здесь в три дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из трех человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
5: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
23: В нашем ассортименте последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую интурист проводил для иностранцев. Сейчас современный интурист этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный четырехдневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом историей Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
22: Сколько такие туры могут стоить? Сколько они длятся?
23: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию, такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человека, в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включая проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеды и экскурсионное обслуживание на маршруте.
5: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник «Родина мать зовет», год к году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год к году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустил акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут РЖФ героический, из Москвы в РЖФ и обратно, рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура – белорусский «Вояж» по маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчивается терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: По микрофону Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта под Белгородом. Пострадала женщина. Кроме того, в Шибикине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах. В Великобритании в четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства «Шотландская национальная партия». В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой «Реформ UK» Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
7: «Бизнес ФМ. Мониторинг». Зарубежная пресса.
8: Как пишет Гардиан, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийца Стармера призывает его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам «Реформ UK» и «Зеленых». Но избиратели, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера «Реформ UK» Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
5: хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
9: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромившие предыдущие Ли Страс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
5: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
9: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористами. В общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз переождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в разрезном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
5: Какое политическое будущее ждет Стармера?
9: Терпение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
5: Какого развития событий ждать?
9: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра. И после этого будут выборы, которые он проиграет. И дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией. И в итоге власти придут примерно те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо либеристов будут силы консервативные.
5: Политолог международный Станислав Ткаченко. Поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клод в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
10: Нейросеть Клод от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini, а анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Клод – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Клод в России официально недоступно, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Клод может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИАО МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
11: Самый мощный Клод Opus. И вот Opus уже версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, с разных IP-адресов и так далее, прямой доступ они блокируют. И я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренним нынешним политикам антропика, они доступ гражданам России не предоставляют.
18: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Клод. Поскольку антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Но это не только Cloud. Они блокируют разные серые, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какие-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы, повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться.
18: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
14: Несмотря даже на то, что «Краснодар» оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. «Краснодар» не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед, возможно, своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаем. «Зениту» предстоит два сложных с точки зрения ответственности матча в Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
13: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с «Бизнес ФМ» порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
24: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов. Как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
13: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Карседо сыграют с казанским «Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком Недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ТИНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 26-м году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Business FM. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
15: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и этот, что и подразумевает называется сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции. Но тогда ликвидировать надо будет долго, много. И практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то в одну сторону, то в другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
5: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Маджтабы Хамени находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт, может быть, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Еще два человека предположительно заразились хантавирусом, пишет Рейтер. В одном случае фигурирует 32-летняя женщина в испанской провинции Аликанте. Она летела в одном самолете с пассажиркой, которая ранее сошла с лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство

0: что, как пишет Рейтер, сейчас эксперты разрабатывают планы, как предотвратить вспышку заболевания. А по словам оператора MV Hondius, ни у одного из пассажиров сейчас нет симптомов инфекции. Ранее ВОЗ подтвердила, что все случаи заболевания на лайнере вызваны штаммом хантавируса Андес. У него длительный инкубационный период, поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
1: Государства, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, направят самолеты для эвакуации. Пассажиры не смогут сойти на берег до тех пор, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде Маркелас. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Де Баттини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 25-го, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
2: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократной. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
1: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» из виза Софии Дефасе Аксютина. А по версии следствия, Де Баттини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить, запомнить, разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически

0: принимать важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы Совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
1: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также поданы заявления об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России и СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины. Но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. А в ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляло, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
6: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
5: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. Предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Но посредником может стать также тот, кому Европа доверяет и кто, цитата, «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Путин назвал предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая оправданной инициативой, которая имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Идея появилась после того, как Россия обсудила с Китаем, Штатами, Индией и другими странами последствия ответных ударов, если бы Киев попытался сорвать празднование Дня Победы в Москве. Российская Минобороны заявляла, что Украина 9000 раз нарушала перемирие, била по позициям военных и гражданским объектам, о пострадавших сообщалось в Белгородской и Брянской областях, российская армия отвечала зеркально, но провокации в Москве не было. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликт. И Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. И в данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на 2 года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом плане тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен. Тем более такого рода удары, например, по центру Киева могут и, конечно, запустить определенные процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фица ничего не мог привести. Фица – это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
5: Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Владимир Путин также сообщил, что еще до предложения Трампа Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и направила список из 500 украинских военнопленных. Но в Киеве ответили, что к обмену не готовы. Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате 1000 на 1000. Но пока предложение от украинских властей не поступало. Репутация США во всем мире падает 2-й год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
8: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от -100% до +100%. 2 года назад США находились на уровне в +22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в -16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза о вторжении в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против Республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
8: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из Альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
10: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, но опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президент Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
8: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в +7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Пётр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСР в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны за проголосовало 140 депутатов против 54 и один воздержался. Политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. А также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяра заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства отстранят принудительно. Мадьяр сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист в Венгрии Мария Лопато.
11: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
12: Что можно ожидать во внешней и внутренней политике Венгрии? Каких изменений?
11: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза. То есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
12: А внутри?
11: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией. И сам Петер Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
5: Независимый журналист в Венгрии Мария Лопато. А после победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отмечал, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
1: Наизусть. Марк Твен.
13: Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
14: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнева.
15: Если говорить про мыс Дежнева, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
14: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
15: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
14: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Business FM. Тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. Похолодание сменится потеплением, но не сразу. В воскресенье дневные температуры не превысят 13-14 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. А вот начиная со вторника днем будет уже плюс 17. И дальше по нарастающей, правда, местами облачно и с осадками, говорит обозреватель погоды Метеовеб Алексей Сафонов.
17: Москвичи и гости столицы продолжают испытывать похолодание. Но будет оно недолгим, так что уже к тому времени, когда всем нам нужно будет на работу, температура воздуха устремится к 20-градусной отметке. В воскресенье и в понедельник температура воздуха составит от 13 до 15 градусов днем. Ночью температура воздуха будет ниже 10 градусов и составит от 6 до 8 градусов тепла. Понедельник и вторник не обойдется без дождей. С 10 на 11 мая ожидаются также облазные осадки. Во вторник они уже будут не такими интенсивными и длительными. Будут иногда возникать, это называется временами и местами. И во вторник же начнется потепление. Днем во вторник температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла. В среду и в четверг уже около 20, а к следующим выходным температура воздуха может подняться вплоть до 25 градусов. Все это время не обойдется без кратковременных и небольших дождей. По предварительным данным, если мы берем 14-дневный анализ, то там мелькают цифры 27-29.
5: Обозреватель погоды проекта Метеовеб Алексей Сафонов. Четверг на этой неделе, по словам синоптиков, стало рекордно теплым в столичном регионе и в некоторых городах европейской части России. Температура держалась около 29 градусов, а местами превышала 30. Это самые высокие показатели с 1967 года. Но, как отмечают эксперты, такая погода вернется в Москву и в ближайшие к ней регионы только в календарное лето. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
18: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики чат-GPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И, как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
19: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. системы, что нам дает неограниченные возможности. В любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
18: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени. Продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
20: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классная, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
18: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес-ФМ подтвердили и в АТОРа, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
21: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и братскую Белоруссию, поездку в Брест, очень популярные у семей с детьми и у школьников. Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует. Мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками. Как раз сейчас пик этих поездок. И сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны. То есть не только местные жители на Мамаевом кургане. Очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаева кургана, например. Я думаю, что если брать год году, 26-25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
22: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
21: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд здесь в 3 дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из 3 человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
5: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
23: В нашем ассортименте последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую интурист проводил для иностранцев. Сейчас современный интурист этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный 4-дневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом историей Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
22: Сколько такие туры могут стоить, сколько они длятся?
23: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию. Вот такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человека, в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включая проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеды и экскурсионное обслуживание на маршруте.
5: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник «Родина мать зовет», год-году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год-году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустила акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут Ржев героический, из Москвы в Ржев и обратно, рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура — белорусский «Вояж» по маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
16: Другим наука. С Сергеем Корзуном. Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – «бей или беги», с дополнительным вариантом – «замри». Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообщества. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков. Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: По микрофону Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта под Белгородом. Пострадала женщина. Кроме того, в Шебекине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах. В Великобритании в четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства «Шотландская национальная партия». В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой «Реформ UK» Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Как пишет Гардиан, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам «Реформ UK» и «Зеленых». Но избиратели, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране, у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым. предсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера реформ UK Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
5: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультет международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
6: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромившие предыдущие Ли Трасс и Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
5: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
6: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы. В общем, за последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз переождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в прозрачном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
5: Какое политическое будущее ждет Стармера?
6: Забвение. Он уедет куда-нибудь руководить каким-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
5: Какого развития событий ждать?
6: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра. И после этого будут выборы, которые он проиграет. И дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией. И в итоге власти придут на те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо либеристов будут силы консервативные.
5: Политолог международный Станислав Ткаченко. Поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит-кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что лейбористы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клод в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
7: Нейросеть Клод от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini. А анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Клод – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Клод в России официально недоступна, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Клод может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИАО МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
9: Самый мощный Клод Opus. И вот Opus уже версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, VPN с разных IP-адресов и так далее. Прямой доступ они блокируют, и я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренним политикам Антропика они доступ гражданам России не предоставляют.
18: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Клод. Поскольку Антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что Антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Но это не только Cloud. Они блокируют разные серые, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какие-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы, повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться. Там.
18: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
11: Несмотря даже на то, что «Краснодар» оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. «Краснодар» не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед возможно, своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаем. «Зениту» предстоит два сложных с точки зрения ответственности матча в Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
10: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с «Бизнес ФМ» порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
12: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов. Как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
10: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Корседо сыграют с казанским «Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательной, покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Бизнес ФМ.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америке, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
13: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается называется сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции. Но тогда ликвидировать надо будет долго, много. И практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникает чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
5: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Маджтабы Хамени находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт, может быть, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Еще два человека предположительно заразились хантавирусом, пишет Рейтер. В одном случае фигурирует 32-летняя женщина в испанской провинции Аликанте. Она летела в одном самолете с пассажиркой, которая ранее сошла с лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство отмечает, что у этих двоих лишь подозрение на хантавирус. Сейчас круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка инфекции, готовится к прибытию на испанский остров Тенерифе.

0: Поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
1: Государства, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, направят самолеты для эвакуации. Пассажиры не смогут сойти на берег до тех пор, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранда Маркелас. Криминальные приключения итальянца в Ташкенте. В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане де Баттини. Дипломат подозревают в причастности к коррупционной схеме по незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России. По данным следствия, дипломат вместе со своей помощницей Татьяной Таракановой организовал канал через итальянское посольство в Ташкенте. Речь идет как минимум о 95 выданных визах. Общее число эпизодов может быть несколько сотен. Визы оформлялись даже тем, кто не соответствовал требованиям для въезда в шенгенскую зону. При этом часть из них, как утверждается, вообще не посещала консульство. Правоохранительные органы считают, дипломат мог напрямую влиять на процесс, обходя установленные правила. А стоимость услуг варьировалась от 4 до 16 тысяч евро за визу, при официальном сборе меньше, чем 100 евро. За последний год россияне действительно стали чаще подавать заявления на шенген не в России, а в странах СНГ, а в том числе в Узбекистане. Особенно эта тенденция усилилась после ноября 25-го, когда Еврокомиссия фактически перестала выдавать многократные визы россиянам. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
2: Практиковалось получение долгосрочных шенгенских виз в консульствах шенгенских стран в других государствах. Например, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить. Стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
1: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина. А по версии следствия, де Баттини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество де Баттини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: САС-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом.

0: рынка корпоративного софта не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на День Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также подано заявление об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России, СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. А в ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляла, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
5: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало. Об этом я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
4: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. А предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Но посредником может стать также тот, кому Европа доверяет и кто, цитата, «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Путин назвал предложение президента США Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая оправданной инициативой, которая имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Идея появилась после того, как Россия обсудила с Китаем, Штатами, Индией и другими странами последствия ответных ударов, если бы Киев попытался сорвать празднование Дня Победы в Москве. Российская Минобороны заявляла, что Украина 9000 раз нарушала перемирие, била по позициям военных и гражданским объектам, о пострадавших сообщалось в Белгородской и Брянской областях, российская армия отвечала зеркально, но провокации в Москве не было. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Официально Трамп предложил, стороны согласились на это перемирие, но на самом деле механизм все-таки этого перемирия остался скрыт от нас. И мне лично кажется, что ключевую роль играл не Трамп, а европейские руководители, которые фактически и дали команду Зеленскому не играть сейчас в эту эскалацию. Российская сторона продолжает подчеркнуто уважительно относиться к Трампу, периодически вспоминая про дух Анкориджа, хотя к этому духу вопросов очень много. Но и европейцы, несмотря на конфликт, и Зеленский тоже, несмотря на вроде бы очевидное похолодание в отношениях с Соединенными Штатами, в общем-то, не может игнорировать Соединенные Штаты. И в данном случае вроде бы все логично. То есть на самом деле такая инерционная война на истощение Украину вполне устраивает. Она очень медленно отступает, а получает вполне осязаемую финансовую помощь. 90 миллиардов на 2 года только что были выделены. Евроклир передал более 6 миллиардов дополнительно еще из процентов на замороженные российские активы. В этом плане тоже резкий рост эскалации Киеву совершенно не нужен, тем более такого рода удары, например, по центру Киева могут и, конечно, запустить определенные процессы турбулентные внутри Украины. И в этом плане понятно, что сейчас у Европы нет никакого внятного предложения относительно перемирия. И понятно, что Фица ничего не мог привести. Фица – это не тот уровень европейцев, которые будут эти решения принимать.
4: Генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Владимир Путин также сообщил, что еще до предложения Трампа Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и направила список из 500 украинских военнопленных. Но в Киеве ответили, что к обмену не готовы. Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате 1000 на 1000. Но пока предложение от украинских властей не поступало. Репутация США во всем мире падает 2-й год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии, который составляется каждый год. Этот индекс вычисляется на основе опросов граждан из разных стран. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Валерий Убадоев продолжит.
7: Индекс восприятия демократии составляет фонд «Альянс демократий», который основал бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот индекс оценивает государство по уровню восприятия среди мирового населения по шкале от минус 100% до плюс 100%. 2 года назад США находились на уровне в плюс 22%. Сейчас, согласно новым данным, на уровне в минус 16%. При этом к России во всем мире относятся лучше, чем к Штатам, отмечает Рейтер. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что, цитата, «быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок. Всему виной пошлины Трампа, угроза вторжения в Гренландию, война против Ирана и многое-многое другое», продолжает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
8: Вроде бы Соединенные Штаты должны были быть одним из основных стабилизаторов международной системы. Но мы видим, что на практике Вашингтон не только не является стабилизатором, но превращается в один из главных факторов дестабилизации. И, конечно, это опасная тенденция. Пример того, к чему приводит такая ситуация, очень нагляден в регионе Ближнего Востока, когда американо-израильская агрессия против Республики Иран очень сильно повлияла и на мировую геополитику, и на мировую энергетику, и на мировую экономику в целом в самом негативном ключе.
7: Рейтинги Трампа в самих Штатах тем временем продолжают падать. Financial Times в начале мая сообщал, что 57% американцев выражают неодобрение его деятельностью на посту президента. И ничего хорошего это не сулит для перспектив республиканцев на промежуточных выборах. И трансатлантические отношения между США и Европой также серьезно осложнены постоянными нападками Трампа на НАТО и угрозами о выходе из Альянса. Не последнюю роль в ухудшении имиджа Штатов сыграло и то, что Трамп реорганизовал, фактически разрушил работу USAID. Мягкая сила Вашингтона из-за этого значительно потеряла в весе. И разбираться со всем этим будут следующие президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
9: Если будут у власти демократы, то, наверное, это доверие восстановится. Если будут республиканцы, то, наверное, доверие будет проблематичнее восстановить. Для мира, ну, опять же, смотрите, какую страну вы возьмете. Если вы берете Францию, Великобританию, Европу в целом, либеральную Европу, то, естественно, они будут больше полагаться на себя. Если мы берем консерваторов, то консерваторы не видят вообще проблемы. Президент Трампа в целом, если мы говорим, знаменует, наверное, кризис глобализации и такую смену изменений в миропорядке.
7: Крайне примечательным выглядит факт того, что на фоне кризиса доверия к Штатам восприятие Китая среди мирового населения находится на уровне в плюс 7%. Но в числе лидеров Пекин не находится. В топ-3 по индексу восприятия демократии – Швеция, Норвегия и Дания. Стоит отметить, что Андерс Фог Расмуссен, чей фонд и составляет этот индекс, датчанин по происхождению. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Венгерский парламент избрал Мадьяра, чья партия ТИСА в начале апреля выиграла парламентские выборы. Новым премьер-министром страны за проголосовало 140 депутатов против 54 и один воздержался. Политик принял присягу на флаге Венгрии, после чего в своей речи пообещал не править, а служить стране. А также он снова призвал уйти в отставку президента. В конце апреля Мадьяр заявлял, что если этого не случится до конца мая, его и других чиновников прежнего правительства отстранят принудительно. Мадьяр сменил на этом посту Виктора Орбана, который занимал премьерское кресло 16 лет. По словам нового премьера, Венгрия была разграблена правительством, и первым, чем займется новая власть, будет законопроект о создании в стране управления по расследованию коррупционных преступлений. Те, кто собрался у здания парламента, встретили это заявление овациями, говорит независимый журналист в Венгрии Мария Лопато.
10: Я была у парламента, когда Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, говорил свою речь после инаугурации. Это многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Они смотрели прямое включение из парламента и слушали речь Мадьяра. И особенно много аплодисментов и радости людей было в моменты, когда новый премьер-министр Венгрии обещал восстановить справедливость и говорил о люстрациях, что будет создано антикоррупционное ведомство, которое будет расследовать преступления, по его словам, режима Виктора Орбана. Ожидания по отношению к новому премьер-министру и новому правительству достаточно большие. У представителей разных профессий они свои. Люди хотят вернуть себе и справедливость, и повышенные зарплаты на уровне Европейского Союза, и возвращение идеологическое и политическое к Европе. Всего этого ждут от нового правительства Петера Мадьяра. Ожидания высокие. Следующее заседание будет во вторник, и мы поймем по первым шагам, как будут выполнены обещания.
11: Что можно ожидать во внешней и внутренней внутренней политики Венгрии, каких изменений?
10: В плане внешней политики, по заявлениям Петера Мадьяра, становится понятно, что это будет сближение с Евросоюзом. Он уже встретился с премьер-министром Италии на днях и собирается встречаться с другими представителями стран Евросоюза, то есть это точно сближение с Евросоюзом, а также возвращение Венгрии денег из бюджета Евросоюза, которые не были выплачены Венгрии из-за санкций по отношению к правительству Виктора Орбана.
11: А внутри?
10: Восстановление справедливости во внутренней политике, борьба с коррупцией, и сам Петр Мадьяр сейчас во время своей речи после инаугурации заявил, что люди должны быть критичны к правительству, и пусть будет полемика внутри парламента, а также попросил народ венгерский говорить ему, если что-то не так, если простым языком переводить его слова.
4: Независимый журналист в Венгрии Мария Лопато. А после победы своей партии на парламентских выборах новый премьер Венгрии заявлял, что во внешней политике Будапешт будет следовать принципам невмешательства в дела других государств и ждет в этом взаимности. Он также отмечал, что с Россией намерен выстраивать прагматичные отношения. Венгрия зависит от российских энергоресурсов, и сотрудничество с Москвой важно для страны.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
1: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
12: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
13: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
12: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
13: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM.
1: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM. Тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. Похолодание сменится потеплением, но не сразу. В воскресенье дневные температуры не превысят 13-14 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. А вот начиная со вторника, днем будет уже плюс 17. И дальше по нарастающей, правда, местами облачно и с осадками, говорит обозреватель погоды Метеовеб Алексей Сафонов.
14: Москвичи и гости столицы продолжают испытывать похолодание. Но будет оно недолгим, так что уже к тому времени, когда всем нам нужно будет на работу, температура воздуха устремится к 20-градусной отметке. В воскресенье и в понедельник температура воздуха составит от 13 до 15 градусов днем. Ночью температура воздуха будет ниже 10 градусов и составит от 6 до 8 градусов тепла. Понедельник и вторник не обойдется без дождей. С 10 на 11 мая ожидаются также облажные осадки. Во вторник они уже будут не такими интенсивными и длительными. Будут иногда возникать, это называется временами и местами. И во вторник же начнется потепление. Днем во вторник температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла. В среду и в четверг уже около 20, а к следующим выходным температура воздуха может подняться вплоть до 25 градусов. Все это время не обойдется без кратковременных и небольших дождей. По предварительным данным, если мы берем 14-дневный анализ, то там мелькают цифры 27-29.
4: Обозреватель погоды проекта Метеовеб Алексей Сафонов. Четверг на этой неделе, по словам синоптиков, стал рекордно теплым в столичном регионе и в некоторых городах европейской части России. Температура держалась около 29 градусов, а местами превышала 30. Это самые высокие показатели с 1967 года. Но, как отмечают эксперты, такая погода вернется в Москву и в ближайшие к ней регионы только в календарное лето. В Италии впервые диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Об этом сообщает местная газета «Газеттино». Диагноз поставили 20-летней пациентке, которая регулярно на протяжении длительного времени общалась с ботом на основе ИИ. В итоге она почти полностью перестала общаться с окружающими ее реальными людьми и все время уделяла ИИ-чат-боту. Валерий Убадоев продолжит.
7: Зависимость от общения с искусственным интеллектом обсуждается уже довольно давно. Например, в прошлом году в суды Калифорнии поступил целый ряд исков, в которых разработчики чат-GPT, компанию OpenAI, обвиняли в пособничестве самоубийству. Истцами выступали семьи тех, кто покончил с собой, или семьи тех, у кого также развилась зависимость от общения с чат-ботом. И сейчас в Италии первый соответствующий диагноз поставили 20-летней девушке. Ее официально поставили на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств при управлении социальными услугами и здравоохранением в Венеции. Обычно там лечат шопоголиков, лудоманов, зависимых от видеоигр или соцсетей, но теперь, как пишет Газеттино, видимо, будут заниматься и зависимостью от ИИ. И, как бы это ни звучало, но проблема действительно реальна, говорит клинический психолог нейропсихолог Светлана Колобова.
15: В ближайшее время такой диагноз появится. Но с психологической и нейропсихологической точки зрения мы можем уже говорить о том, что формируется у людей зависимый паттерн взаимодействия с различными ИИ-системами. Если вы замечали, то он вас все время спрашивает, может быть, еще сделаем это? Вы задали один вопрос, а он вам предлагает ответить еще на три. И ты незаметно для себя погружаешься. Плюс, что он дает? Снижение неопределенности. Что очень важно, это эмоциональная доступность этой системы. Что нам дает неограниченные возможности в любой момент времени дня и ночи у вас есть собеседник.
7: Основная проблема ныне существующих ИИ-чат-ботов – это то, что они всячески поддакивают пользователю. Особенно страдают от этого люди, которые, например, усиленно верят в различные теории заговора. Искусственный интеллект, пытаясь угодить, будет только подливать масло в огонь, из-за чего психическое состояние и так не особо здорового человека только ухудшается. И такие случаи уже были. Например, один американец думал, будто он новый мессия, а чат-бот – это средство общения с Богом, сообщал CNN. Но даже в отрыве от таких, мягко скажем, эксцессов, ИИ просто-напросто настроены так, чтобы пользователи проводили в беседе с ними как можно больше времени. Продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: Может ли искусственный интеллект контролировать эту зависимость? Может. Достаточно легко эту часть организовать. Будут ли авторы сервисов что-то подобное внедрять и как-то это контролировать? Это много более сложный вопрос, но это примерно на уровне с тем, создатели компьютерных игр, будут ли они контролировать зависимость от своего приложения? Нет, потому что любой создатель оптимизирует то, сколько времени человек находится в его продукте. Ему классно, если эта продолжительность растет. А взять на себя миссию поддержки здоровья населения социально очень классно, но коммерчески очень невыгодно. Это обычное дело государства, а не коммерческих компаний. Такие вещи поддерживать, регуляторно где-то даже на это влиять.
7: Эксперты напоминают, что надеяться на благородство и компании или на более совершенное правовое регулирование, конечно, можно, но все же гораздо более надежный способ защитить себя – это развивать критическое мышление и свой интеллект, чтобы не поддаваться на уловки интеллекта искусственного. Валерий Убадоев, Сергей Гордеев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Спрос на военно-патриотический туризм в России вырос на 50% за последние 4 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. К наиболее востребованным направлениям патриотического туризма у россиян относятся Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Увеличение турпотока на майские праздники по местам боевой славы Бизнес ФМ подтвердили и в АТОРа, продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
17: Лидеры здесь, наверное, с одной стороны обе столицы, и Москва, и Петербург, Волгоград, Севастополь, популярные направления. Я бы упомянул, наверное, и братскую Белоруссию, поездки в Брест, очень популярные у семей, детьми и у школьников. Курск, места Курской битвы. У нас масса мест, где эта тема присутствует. Мы видим разнообразие поездок, таких маршрутов, я думаю, больше 50. По времени это связано со вторыми майскими праздниками. Как раз сейчас пик этих поездок. И сегодня многие наши туристы в Волгограде и говорят, что очень много туристов приехали со всей страны. То есть не только местные жители на Мамаевом кургане. Очень много туристов, по которым видно, что они приехали из других городов. Сегодня пик посещаемости Мамаевого кургана, например. Я думаю, что если брать год году 26-25, я думаю, рост где-то 10-15%, и это в среднем выше, чем рост поездок в среднем по России. То есть эта тема более популярна в последнее время, нежели в среднем какие-то значения по рынку поездок.
18: Сколько стоит это? Сколько по времени это занимает?
17: На примере Волгограда это не трехдневный тур, только по местам боевой славы. Конечно, туристы, когда приезжают в незнакомый город, им интересно посмотреть все, что есть в городе. Трехдневный тур стоит на взрослого 35-37 тысяч вместе с дорогой, если лететь. Если все-таки поезд здесь в 3 дня не уложится. На детей скидки 20-25%. Скажем, семья из 3 человек может уложиться в такой поездке, наверное, 1070.
4: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. А ряд регионов на волне патриотизма, набирающего размаха в нашей стране, разработал новые маршруты, ведущие на места сражений, в новые музеи и другие локации, связанные с Великой Отечественной, рассказал руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист» Анна Михайлова.
19: В нашем ассортименте в последние годы появился очень интересный маршрут, который посвящен тематике блокадного Ленинграда. Мы возродили экскурсию с старых советских времен, которую интурист проводил для иностранцев. Сейчас современный интурист этот маршрут восстановил и на базе него сделал полноценный 4-дневный экскурсионный тур, в котором наши гости знакомятся не только с историей блокадного Ленинграда, но и в целом историей Великой Отечественной войны, и также частично затрагиваем тему Первой мировой войны. Конечно же, большая доля вот этого туристического продукта ориентирована на школьные, молодежные туры.
18: Сколько такие туры могут стоить? Сколько они длятся?
19: Стоимость таких программ зависит, конечно же, от продолжительности, потому что мы можем предложить как и однодневные экскурсии на патриотические тематики, и это будет по очень бюджетной цене. Мы предлагаем гида, транспортное сопровождение, входные билеты во все объекты, включенные в экскурсию. Такие однодневные экскурсии могут стоить где-то от 1200-1300 человека в зависимости от количества участников группы. Если мы берем более длительные маршруты, 2-3-4 дня, уже включая проживание, конечно, стоимость будет уже подороже. В среднем при небольшой группе, ориентировочном человек 15, 4-дневный маршрут будет стоить порядка 24 тысяч человек. Это включая уже проживание, завтраки, обеды и экскурсионное обслуживание на маршруте.
4: Анна Михайлова, руководитель отдела по развитию экскурсионного туризма компании «Интурист». По данным Озон Тревел, с 8 по 11 мая спрос на отели в Волгограде, где располагается памятник родина-мать Завета, зовет, год к году вырос почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. В Бресте бронирование отелей год к году также увеличились почти в 3 раза. Тула, Минск и Архангельск показывают 2-кратный рост. Озон Тревел запустил акцию «Путь памяти». Туристы могут воспользоваться промокодами и по более низким ценам забронировать авиабилеты и гостиницы во многих городах России. О росте интереса к военно-патриотическому туризму сообщила и начальник управления туризма компании РЖД «Тур» Ксения Наумова. Туроператор предлагает железнодорожный круиз ко Дню Победы по маршруту Москва-Волгоград-Москва. Маршрут РЖФ героический, из Москвы в РЖФ и обратно, рассчитан на 1 день. Еще один вариант железнодорожного тура – белорусский «Вояж» по маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
20: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Литий – самый легкий из металлов, почти в 2 раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего 0,5% по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический норматимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
20: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в Евросоюзе или в ЕАЭС, заявил в субботу президент Владимир Путин. По его словам, если армянскому народу выгодно то или иное решение, то Москва против не будет. При этом, по словам главы государства, Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве и миграции. В целом, планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин. В Белгородской области в результате атаки беспилотников 9 мая пострадали в общей сложности 8 мирных жителей. Удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Разумное. Там были ранены жители поселка и сотрудники скорой помощи. Также украинский дрон ударил по остановке общественного транспорта под Белгородом. Пострадала женщина. Кроме того, в Шебекине от атаки дрона пострадал боец подразделения «Орлан». В Венгрии будет создано управление по возвращению и защите активов, которое займется выявлением возможных коррупционных преступлений, совершенных в стране в последние годы. Об этом после вступления в должность в субботу заявил новый премьер-министр Петр Мадьяр. По его словам, новое ведомство будет независимым, подотчетным исключительно парламенту. Этот орган будет следить за системой госзакупок, концессионными контрактами, государственными инвестициями, использованием средств Евросоюза. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Партия премьера Британии Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, по крайней мере, так утверждает CNN. И футбол. 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье, 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Партия премьера Британии Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение на выборах в Великобритании. В четверг состоялись местные выборы в Советы, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Все они стали провальными для правящей британской партии. Лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах, уступив кресло представителям правой «Реформ UK» и «Зеленым». Проиграли они даже на тех территориях, что были за партией столетиями. В Шотландии на парламентских выборах победу одержали сторонники независимости административной единицы Соединенного Королевства «Шотландская национальная партия». В Уэльсе также победила националистическая партия Уэльса, которая впервые получила больше всех мест в парламенте. Лидер правой «Реформ UK» Найджел Фараж результаты выборов назвал историческим сдвигом для британской политики. Кир Стармер признал поражение лейбористов и взял за него ответственность, но заявил, что продолжит работу на посту, несмотря на неудачу. Британская пресса при этом видит и другие сценарии.
20: «Бизнес ФМ. Мониторинг». Зарубежная пресса.
0: Как пишет Гардиан, у лейбористов на фоне оглушительного поражения паника. Однопартийцы Стармера призывают его назначить дату своего ухода с поста премьера. Даже прежние его соратники начали заявлять, что Стармер, цитата, должен поставить свою страну на первое место. И его уход – вопрос нескольких месяцев. В то же время у премьера остаются верные ему политики. Правда, и у них возникают сомнения, что Стармер сможет составить конкуренцию лидерам «Реформ UK» и «Зеленых». Но избирателей, по их мнению, может разозлить очередная смена премьер-министра. С 16 по 22 год консерваторы 4 раза подряд меняли человека на посту и были за это жестоко наказаны, отмечает газета. The Telegraph отмечает, те, кто надеялся, что Стармер поймет, что игра для него окончена после объявления результатов, остались разочарованы. Не в силах осознать своей политической гибели, он в очередной раз заявил, что лейбористы в ближайшее время изложат план, как собираются достичь тех изменений, которые заслуживают британцы. Издание отмечает, что отставка Стармера спровоцировала бы длительный процесс выборов нового лидера внутри партии. Чтобы его избежать, ему бы пришлось назвать преемника. Но у лейбористов внутри партии раскол, и едва ли сейчас такой кандидат вообще существует. The Times подытоживает. На фоне таких результатов и ухудшающейся экономической ситуации в стране, у лейбористов перед следующими всеобщими выборами, они состоятся в 29-м году, остался всего один рычаг, за который можно потянуть, чтобы выплыть после такого провала. Партия должна провести кампанию за возвращение в ЕС, считает газета. Поведение Америки стало непредсказуемым, а доступ к единому рынку Европы для Британии ЕС открывает неохотно, что бьет по стране экономически. Если в дальнейшем выбрать премьером лидера «Реформ UK» Фаража, это значит снова сблизиться с США. Лейбористы могли бы стать политической силой для сближения с Европой, отмечает The Times.
4: Хуже, чем у лейбористов, дела обстоят у консерваторов, которые на местных выборах получили еще меньше мандатов и не отличились на парламентских в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, потерпела поражение сама традиционная двухпартийная система, отмечают британские СМИ. О том, какие перспективы у консерваторов, лейбористов и премьера Британии Стармера, говорит профессор кафедры европейских исследований факультет международных отношений СПБГУ, политолог-международник Станислав Ткаченко.
5: Два процесса одновременно наложились. Один из них – это кризис классических политических партий, которые основаны были на консервативных, либеральных, социал-демократических ценностях. Уже в таком целостном виде эти партии больше нигде в Западной Европе не существуют, поэтому те самые партии, в том числе стармеровская, оказались под ударом именно в силу того, что традиционные своды политических ценностей больше избирателей не волнуют. С другой стороны, речь идет о совершенно неудачном правительстве Кира Стармера. Я напомню, что они победили 2 года назад, абсолютно разгромивших предыдущие Листрасы, Сунаков. И были большие ожидания, прежде всего, что они займутся внутренними процессами, что они будут реформировать налоговую систему. А все закончилось тем, что они провалили основные реформы и занялись внешней политикой, то, что избирателям Великобритании совершенно неинтересно.
6: Какие перспективы у лейбористов, в частности, и вместе с консерваторами в целом?
5: У них перспективы на ближайшие выборы проиграть в одну калитку и затем начать перерождаться лейбористы, в общем-то, последние почти 100 лет, с 20-х годов, еще 20-го столетия, несколько раз перерождались. Поэтому не стал бы эту партию совсем вписывать. У нее хорошие позиции и в прозрачном движении, и даже часть промышленного капитала Британии ее поддерживает. Поэтому я думаю, что лейбористы сейчас окажутся в кризисе, но шанс на то, что они выкарабкаются из него, примерно 50 на 50.
6: Какое политическое будущее ждет Стармера?
5: Терпение. Он уедет куда-нибудь руководить какой-нибудь неправительственным фондом. Он совершенно точно не долгоиграющий политик. У него нет харизмы, нет умения объединять. Он такой списанный солдат.
6: Какого развития событий ждать?
5: Ждем выборы парламентские. Стармер будет держаться до последнего, чтобы весь 5-летний срок отсидеть в резиденции премьер-министра. И после этого будут выборы, которые он проиграет. И дальше посмотрим. Думаю, Фарадж победит. Придется, скорее всего, ему создавать коалицию с какой-нибудь другой политической партией. И в итоге власти придут примерно те же политические силы, что сейчас. Но лидер, безусловно, сменится. Вместо либеристов будут силы консервативные.
4: Политолог-международник Станислав Ткаченко поражение Стармера и его партии на выборах прокомментировал в соцсетях и аккаунт главного мышелова Даунинг-стрит Кота Ларри. На публикацию Sky News о том, что либеристы могут потерпеть одно из самых тяжелых поражений в истории, Ларри заявил, цитата, «Кир сидит и плачет в своей комнате и не выйдет ужинать. Надеюсь, вы собой довольны». Действительно ли нейросеть Клод блокирует аккаунт российских пользователей? Телеграм-канал «База» пишет, что несколько сотен россиян лишились своих учетных записей. Официально Клота в России не представлено, но эти ограничения россияне обходили. А скорее всего, аккаунты заблокировали именно из-за использования серых схем. Валерий Убадоев продолжит.
8: Нейросеть Клод от американской Anthropic на данный момент считают самой полезной именно для бизнес-задач. Зарубежные участники рынка отмечают, что она пишет код лучше, чем ChatGPT и Gemini. А анализ больших текстов и, следовательно, документации у нее получается более последовательным. Из-за этого, в том числе и на Западе, Клод – это основа архитектуры, которую потом дорабатывают другие нейронки. И, как утверждает телеграм-канал «База», сейчас сотни российских айтишников и бизнесменов доступ к этой архитектуре потеряли. Клод в России официально недоступна, но пользователи обходят ограничения с помощью VPN-сервисов и зарубежных банковских карт. Клод может работать и бесплатно, но с урезанным функционалом. Например, без доступа к ее самой продвинутой модели – Opus 4.7. И действительно, аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика НИАО МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
22: Самый мощный Клод Opus. И вот Opus уже версии 4.7 вышел. Это самая мощная большая языковая модель из всех, которые я видел. Несколько моих коллег действительно сообщили мне в частном разговоре, что их аккаунты блокируют. Какие-то правила у них появились, фиксации, что если пользователь заходит с разных VPN, с разных IP-адресов и так далее, прямой доступ они блокируют. И я думаю, там просто какая-то чистка пошла. Про массовые блокировки я не слышал, но по внутренней политикам Антропика, они доступ гражданам России не предоставляют.
8: Примечательно, что с блокировками столкнулись те пользователи, которые оплатили подписку на Клод. Поскольку Антропик свои услуги в России не предоставляет, платить нужно серыми схемами через посредников. И зачастую такие способы не совсем легальны. Третьи лица могут использовать, например, краденые банковские карты. Так что Антропик банит аккаунты, если купить подписку через посредника. Такие истории регулярно всплывают и на зарубежных форумах, например, на Reddit. Блокировки российских пользователей наиболее вероятно связаны именно с этим, считает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
23: Но это не только клауд. Они блокируют разные серые, где продавали в разы дешевле, допустим, подписку стоимостью 13 тысяч рублей за 4 тысячи рублей какими-то обходами. На неделе две уже назад, там, может быть, больше. Все, кто продавал подписки, ну, аккаунты, там, или привязку к аккаунту, они действительно, продавцы, повозвращали деньги, кто-то не вернул. Я думаю, что это не касается именно России, то есть никто не воюет. Оно и так не не разрешено для использования нам и Китаю. Поэтому, скорее всего, это какие-то серые подписки были, от которых решили избавиться.
7: Зарегистрировать новый аккаунт и найти более надежного посредника для оплаты подписки в целом несложно. А вот вернуть архитектуру, которую пользователь мог выстраивать на протяжении долгого времени, уже не получится. Нужно только создавать заново. Эксперты отмечают, что сейчас и в бизнесе, и в кодинге это не просто окно для чата, а уже полноценная инфраструктура. На этом фоне надобность в отечественных ИИ-системах, которые будут работать на уровне зарубежных, становится все более очевидной. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: 29-й тур чемпионата России по футболу стартует в воскресенье 10 мая. Бороться за золото РПЛ продолжают только две команды – «Краснодар» и «Зенит». Отрыв в таблице между ними составляет всего одно очко. Продолжение темы в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Уже в этом туре досрочно может определиться чемпион России по футболу. Это случится, если «Зенит» проиграет в Сочи, а «Краснодар» победит московское «Динамо». Звучит, конечно, больше теоретически, чем реально. Но здесь стоит отметить, что сочинцам тоже очень нужны очки. Команда борется за выживание в РПЛ и в последних 5 матчах одержала 4 победы. Так что легкие 3 очка «Зениту» вряд ли удастся взять. С другой стороны, и «Краснодару» под конец сезона выпали испытания. С «Динамо» горожане встретятся второй раз за 4 дня. Встреча в Кубке была изнурительной для обеих команд. Нулевая ничья и серия пенальти, в которой победили подопечные Мурада Мусаева. Но испытания соперников продолжились. Из-за ограничительных мер в аэропортах на юге России и «Краснодар», и «Динамо» ехали в Москву на автобусах. Футболисты Сочи добирались до Москвы также на автобусе, а затем до Питера на «Сапсане». Так что же получается? «Зенит» в самых выгодных условиях? Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков так не думает. В разговоре с «Бизнес ФМ» он вновь, как и неделю назад, выразил уверенность, что «Краснодар» своего не упустит.
10: Несмотря даже на то, что Краснодар оставил, понятно, что много сил в матче за Кубок, что делает ему, кстати, честь в матче с «Динамо», я просто не верю, что «Динамо» способно что-то сделать. Практика показала, что «Динамо» способна обыгрывать сейчас исключительно команды проблемные. Что касается матчей с серьезными соперниками, которые навязывают настоящий уровень сопротивления, все же раскрыла та же игра с «Зенитом» в Москве, когда просто вчистую команда Сергея Симака московская «Динамо» переиграла. Краснодар не тот сейчас коллектив, чтобы просто впасть в мандраж перед возможностью. Можно своим вторым чемпионством. Я вижу его достаточно осязаем. «Зениту» предстоит 2 сложных с точки зрения ответственности матча в Сочи и Ростовом. И я думаю, что даже 6 очков, конечно, ничего не гарантирует. Поезд уже ушел.
9: За выживание в РПЛ ведут борьбу сразу несколько клубов. На последнем месте с 21 очком Сочи. На одно больше у «Пари НН», которому предстоит встреча с ЦСКА. 24 у махачкалинского «Динамо». Бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Немного увереннее себя чувствует Оренбург, у которого 26 баллов, и «Акрон», у которого 27. Первые сыграют в Самаре с «Крыльями», тольяттинский клуб примет «Ростов». Интересной предстоит и борьба за бронзу. О шансах соперников в разговоре с «Бизнес ФМ» порассуждал бывший нападающий «Лока», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
11: «Локомотив» не должен упускать такой шанс взять бронзовые медали. Игра, наверное, с прямым конкурентом с «Балтикой» 10 мая в этом плане будет одной из решающих. Если «Локомотив» победит, я думаю, сможет отстоять третье место. Здесь еще надо смотреть на конкурентов, как они будут играть, потому что они тоже могут догнать и перегнать.
9: У «Локомотива» 50 очков, у «Спартака» 48, у «Балтики» 46. Красно-белые на этой неделе победили ЦСКА и вышли в суперфинал Кубка России. В 29-м туре подопечные Хуана Карседо сыграют с казанским «Рубином». Математические шансы на третье место остаются и у ЦСКА, но в реальности для армейцев должно быть слишком много «если». У красно-синих 45 очков, и все потеряно, как говорится, кроме чести. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения в частности таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM. В Иране разгорается внутриполитический конфликт на фоне переговоров с США. Пока иранские власти ведут переговоры с Вашингтоном, радикальные группы в Тегеране выступают против любых уступок Америки, устраивая митинги и критикуя власти в СМИ, утверждает CNN. Речь, по данным телеканала, идет об одной из самых радикальных групп в Иране – Джибхи Пайдари, или же Фронте устойчивости исламской революции. Ее представители уверены, переговоры с США невозможны после убийства Али Хаменеи, и противостоять американцам нужно до конца. Ранее Трамп заявлял, что руководство Ирана раздроблено и находится в беспорядке. И исход переговоров, как отмечает CNN, будет зависеть от того, какая политическая сила получит влияние в Тегеране. Американцам очень бы хотелось, чтобы политическая верхушка Ирана была расколота, но это не так, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
2: Американцы выдумывают. Нет каких-то особых организаций внутри иранских структур, которые бы называли себя фронтом сохранения революции, поддержки революции. В Иране выстроена система, она достаточно четко, там несколько наблюдательных советов, которые как раз и следят за тем, чтобы принципы революции исламской не нарушались. Но это существует изначально, с 1979 года, когда все это началось. Но американцы поняли, что в результате военных действий раскола в Иране не произошло, фрустрации не произошло, наоборот, произошла консолидация вокруг власти, и это, что и подразумевается сейчас американцами, когда они описывают сложности переговорного процесса. Какие варианты? Либо продолжать переговоры, либо продолжать, как на этом настаивают израильтяне, ликвидировать тех, кто занимает такие принципиальные позиции, но тогда ликвидировать надо будет долго, много, и практика показала, что одних убивают, приходят другие, и наоборот возникают чувство мести. Поэтому переговоры и заходят в тупик. Американцам, хотя они хотели очень вычленить гибкую фракцию в иранском руководстве, но у них ничего не получилось. В ближайшее время будем наблюдать качели, что соответствует и психотипу Дональда Трампа, как политика и переговорщика. Он любит сажать всех на качели, то одну сторону, то другую идут процессы. Но это не только его характер, это и отражение реального тупика, реальных сложностей на переговорах, когда иранцы не идут на уступки, американцы тоже понимают, что нельзя терять лицо. И либо будет какое-то паллиативное решение, то есть жест доброй воли, который на самом деле не отражает реального решения, но американцы, может быть, согласятся его принять как какое-то поверхностное временное решение. Но рано или поздно, вопрос только рано или поздно, придется, наверное, американцам возвращаться к проведению военных действий в том или ином виде.
4: Востоковед Елена Супонина. CNN также отмечает, ссылаясь на данные разведки, что несмотря на то, что фигура верховного лидера Ирана Маджтабы Хамени находится в тени, он по-прежнему играет ключевую роль в формировании военной стратегии страны и влияет на переговорный процесс. А кроме того, согласно американским разведданным, конфликт, может быть, и ослабил военный потенциал Ирана, но целиком его так и не уничтожил. Сегодня Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана на предложение США по урегулированию конфликта в ближайшее время. Wall Street Journal отмечает, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться уже на следующей неделе. Еще два человека предположительно заразились хантавирусом, пишет Рейтер. В одном случае фигурирует 32-летняя женщина в испанской провинции Аликанте. Она летела в одном самолете с пассажиркой, которая ранее сошла с лайнера MV Hondius. Эта пассажирка затем скончалась в больнице из-за инфекции. Сейчас женщину из Испании проверяют на хантавирус. А второе возможное заражение у британца на архипелаге Тристана да Кунья. А по словам местных властей, он был одним из пассажиров лайнера. Агентство отмечает, что у этих двоих лишь подозрение на хантавирус. Сейчас круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка инфекции, готовится к прибытию на испанский остров Тенерифе.
20: Подробности.
12: На данный момент предполагается, что хантавирусом заразились как минимум 8 человек. Трое скончались, остальные проходят или лечение, или обследование. Риск распространения инфекции невысок. Вирус передается человеку после контакта с инфицированными грызунами. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, от человека к человеку инфекция передается крайне нечасто. Тем более, что, как пишет Рейтер, сейчас эксперты разрабатывают планы, как предотвратить вспышку заболевания. А по словам оператора MV Hondius, ни у одного из пассажиров сейчас нет симптомов инфекции. Ранее ВОЗ подтвердила, что все случаи заболевания на лайнере вызваны штаммом хантавируса Андес. У него длительный инкубационный период, поэтому, например, Великобритания отправит своих граждан с лайнера на самоизоляцию на 45 дней. Но пока что ВОЗ все еще завершает разработку официальных рекомендаций. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.

0: Арабских Эмиратах и так далее. Россияне выезжали в эти страны и получали визы на более долгий срок. В данный момент это невозможно. Европейские государства уведомили все свои консульства по всему миру о том, что необходимо в отношении россиян придерживаться решения Еврокомиссии от ноября 2025 года и выдавать визы не более чем на срок поездки в коридоре 90 дней однократные. Данное решение действует также и в отношении россиян, являющихся резидентами данных стран. Что касается стоимости услуг, особенно на многократные визы, которые в данный момент в других государствах уже невозможно оформить, стоимость была значительной. Чем сложнее оказать какую-то услугу, тем ее стоимость на рынке возрастает.
1: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент из Виза» София Дефосе Аксютина. А по версии следствия, Дебатини использовала свои связи с туристическими агентствами из Москвы, которые передавали списки клиентов. А сейчас прокуроры совместно с финансовой полицией проверяют имущество Дебатини, оцененное примерно в 3 миллиона евро. А сам бывший дипломат настаивает, что эти средства и активы достались ему по наследству.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинации, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы. 8-9 мая он провел в Кремле 9 встреч с зарубежными гостями, сообщает РИА Новости. В субботу состоялись переговоры с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, премьер-министром Словакии, руководством Республики Сербской. Все они прибыли в столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полиция Берлина задержала более 40 человек на день

0: Победы. В целом празднование прошло мирно. Зафиксировано более 20 нарушений против общего распоряжения власти об ограничениях на советских мемориалах. Один несанкционированный полет дрона. Также подано заявление об оскорблениях и сопротивлении полиции. Берлинские власти ранее запретили использовать символы В и З, георгиевские ленты, флаги России и СССР и советские знамена на советских мемориалах. Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна «Хондиус», на котором произошла вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца, жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Рейтер. Также симптомы вируса обнаружены у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась хантавирусом на судне и позже скончалась в больнице. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на круизном лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Репутация США во всем мире падает второй год подряд. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на индекс восприятия демократии. Агентство считает, что основная причина, по которой к штатам стали относиться гораздо хуже, это политика президента Дональда Трампа. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. Его кандидатуру поддержал парламент. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал пост 16 лет. И сразу после этого новый премьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. А в ходе общения с журналистами он заявил, что у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому. Ранее Минобороны заявляло, что если Украина попытается сорвать празднование в Москве, то российская армия ударит по центру Киева. Путин рассказал, что Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях такого ответного удара. Премьер Словакии Роберт Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Однако встреча возможна и в третьей стране, но только уже для подписания договора. Также Владимир Путин подчеркнул, что парад Победы на Красной площади прошел без техники, прежде всего, потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.
3: Что касается провокации, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них ответили. Реагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия.
2: Владимир Путин также подтвердил, что Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. А предпочтительным переговорщиком для диалога он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но посредником может стать